Следующее, на что указывает апостол, это спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. Обратите внимание на слово «по своему изволению». О, как задевает некоторых людей это слово! Они извиваются, как черви на крючке рыболова. Но оно поставлено здесь, и его невозможно отсюда убрать. Бог спасает людей по изволению, более того, по своему изволению. Мои братья и сестры, разве вы не видите, что исключается всякая заслуга и вся сила творения, когда вы спасаетесь не по своему изволению или заслугам, а по его изволению? Я не буду долго задерживаться на этом. Я не ставил себе целью в сегодняшней проповеди полностью раскрыть великую тайну избирательной любви. Но я ни на один миг не стану утаивать эту истину. Если человеку дается спасение, то не потому, что он сам захотел спастись, а потому, что Бог предназначил его к этому. Разве не читали свидетельство Священного Писания? «Не от желающего и не от подвигающего, но от Бога милующего». Спаситель сказал своим апостолам то, что говорит и нам. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Одни придерживаются одного мнения касательно свободы воли, другие другого, но учение нашего Спасителя гласит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вы не придете к Богу, ваша воля не даст вам прийти. Если же и приходите, то лишь потому, что вас склоняет к этому благодать. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Приходящего ко мне не изгоню вон». Это великий и очень ценный текст, и он прекрасно согласуется с остальной частью того же стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Наш текст говорит, что наше спасение по его изволению. Странно, что люди так противятся тому, что у Бога есть изволение. Нам самим присуще желание. Мы позволяем своим ближним поступать по их собственным желаниям, особенно когда речь идет о том, чтобы поделиться своим добром. Но мой Бог должен быть связан и скован человеком, и ему непозволительно поступать с тем, что ему принадлежит по своему изволению. Да будет всем людям, перечущим Богу, известно, что Он не дает отчета о своих делах, но спрашивает у вас: «Разве я не властен делать в своем, что хочу?» Он правит на небе, правит армиями этого низшего мира, и никто не может остановить его руку или сказать ему: «Что ты делаешь?» Далее этот текст, чтобы не оставить нам места для ошибок, добавляет «по своему изволению и благодати». Изволение основывается не на предвиденной заслуге, но только на благодати. Одна благодать и только благодать, ничего кроме благодати. Благодать от начала и до конца. Человек, признанный преступником, стоит, дрожа у входа, и Бог, восседающий на престоле, посылает вестника, чтобы сообщить ему, что он готов принять грешника и простить его. Грешник отвечает: «Да, я согласен быть прощенным, если только мне позволят сделать что-нибудь, чтобы заработать прощение. Если я смогу встать пред царем и заявить, что я сделал что-то угодное ему, я готов прийти». Но вестник отвечает: «Нет, если ты прощен, то ты должен понимать, что это целиком и полностью по Божьей милости. Он не видит ничего доброго в тебе. Он знает, что в тебе нет ничего доброго. Он готов принять тебя таким, какой ты есть, черным, грязным, грешным и недостойным. Он готов милостиво отдать тебе то, что не станет продавать, и что, как он знает, ты не можешь заработать. Примешь ли ты это?» И, естественно, каждый отвечает: «Нет, я не могу спастись таким образом». Ну тогда запомни, душа,
что ты вообще никогда не спасешься. Ибо Божий путь — это спасение благодатью. Тебе придется признаться, если ты когда-либо получишь спасение, мой дорогой слушатель, что ты никогда не заслуживал ни одного благословения от Бога благодати. Тебе придется воздать всю славу Его святому имени, если ты когда-нибудь окажешься на небе. И запомни, что даже в вопросе принятия этой даруемой смелости ты никогда не примешь ее, если Он не расположит к этому твое сердце. Он безвозмездно дарует ее каждому из вас и искренне просит прийти ко Христу и жить. Но вы никогда не придете. Я знаю, если только действенная благодать, которая изначально предусмотрела милость, не заставит вас эту милость принять. Таким образом, текст уверяет нас, что все это — Его изволение и благодать. Кроме того, чтобы преградить путь всякому самохвалению, обо всем говорится как о даре. Обратите внимание, чтобы нам не дать, потому что мы в данном вопросе сущие заблудшие овцы, так вот, чтобы не дать нам уйти в сторону, добавлено «по своему изволению и благодати, данной нам». Не проданной нам, не предложенной нам, а данной нам. Эти слова наносят смертельный удар всяким заслугам. «Данной нам» — это было дано. А что еще может быть более бесплатным, чем дар? И что еще больше может зависеть от благодати? Но этот дар ниспослан через посредничество, в котором прославляется Христос. Написано «во Христе Иисусе». Мы просим милости от источника благодати, но совершенно не просим дать нам сосуд, в котором эта милость должна быть преподнесена. Христос должен быть тем священным сосудом, в котором подносится к нашим жаждущим губам благодать Божия. Так где же место самовосхвалению? Конечно же, оно сидит у подножья креста и восклицает: «Боже, упаси меня от того, чтобы хвалиться собой, а только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Разве это не благодать? И только благодать? Далее идет упоминание о времени и добавлены слова «прежде вековых времен». Мне кажется, эти последние слова навсегда повергают всякую мысль о том, что в нашем спасении есть хоть какая-то толика наших заслуг, потому что здесь засвидетельствовано, что Бог дал нам благодать «прежде вековых времен». Где были вы тогда? Какое было ваше участие в этом прежде вековых времен? Ну что ж, унеситесь, если способны, своим воображением к древности, когда седые горы, это старейшее природное образование, еще не родились, когда весь мир с солнцем, луной и звездами находились в зародышевом состоянии в великом разуме Божьем. Когда еще ни разу не был нарушен крыльями Серафима пустынный покой космического океана, и еще ни разу не встревожило величественное молчание вечности песня Херувима, когда пребывал один Бог. Если вы можете представить то время, что было до начала времен, ту бесконечную предвечность, то именно тогда Бог облагодатствовал нас во Христе Иисусе. Какое, о душа, отношение имела ты к этому? Где были тогда твои заслуги? Где была ты сама? О, ты пылилась в воздухе, однодневное насекомое! Где была ты? Посмотри же, как господствовал Яхве, раздавая милость так, как было ему угодно, и определяя к вечной жизни, не советуясь ни с человеком, ни с ангелом. Ибо не существовало тогда ни человека, ни ангела, чтобы во всем была только благодать. Он дал нам благодать прежде вековых времен. Я честно вывел учение текста. Если считать, что смысл текста не в этом,
то я тогда вообще не знаю и не могу сказать вам, в чем его смысл. Но я уверен, что я воспроизвел учение текста в его буквальном смысле и с точностью до запятой. Если вам это учение не нравится, что ж, я здесь ни при чем. Не я автор текста. Но коль на мне лежит обязанность его разъяснять, то я обязан разъяснять его в строгом соответствии со словом моего Господа. И как бы вы ни относились к тому, что я говорю, я умоляю вас принять то, что говорит Он. Я еще попросил бы вашего терпения, чтобы показать практическую ценность этого учения. Учение о благодати оказалось запрятанным в чулан. Его истинность признается, ибо оно содержится в большинстве символов веры. Оно присутствует в домах англиканской церкви. Оно исповедуется всевозможными протестантскими христианами, кроме откровенных армениан. Но как же мало оно проповедуется! Оно отнесено к реликвиям прошлого. На него смотрят так, как смотрят на почтенного отставного офицера, чье возвращение к действительной службе считается невозможным. Но я полагаю, что в армии Господа оно не одряхлевший офицер, но, как и прежде, полно сил и энергии. Какова же его практическая ценность? Прежде всего, как явствует из контекста, оно имеет способность придавать человеку, который его понимает, смелость. Павел убеждает Тимофея не стыдиться и приводить в качестве аргумента следующее. Как может человек стыдиться, когда он верует, что Бог дал ему в Иисусе Христе благодать прежде вековых времен? Предположим, человек очень беден. «О, — говорит он, — какое это имеет значение? Пусть у меня в кувшине лишь капля масла, горстка муки, но зато я богат неприходящими благами и имею наследие в вечности. Мое имя не записано в книгу судного дня, но оно занесено в книгу Божьих избранных и было там еще прежде вековых времен». Такой человек смело смотрит в лицо самому надменному из его собратьев. Это то учение, на котором были вскормлены храбрые броненосцы, люди, шедшие в битву с боевым кличем «Господь сил» и сметавшие со своего пути, как ветер сметает солому, кавалерийские войска. Ни одно другое учение, кроме этого, не способно облечь человека силой воли и заставить его понять, что он сотворен не просто для того, чтобы быть соломой, втаптываемой в грязь пятою деспота. Пусть кто хочет ухмыляется, но избранные Божьи получают дворянский титул через божественный выбор, с которым не может сравниться никакая королевская грамота. Как хочется, чтобы свободная благодать Божия проповедовалась больше, потому что она дает людям основу для твердой веры. Огромное число исповедующих христиан ничего не знают об учении, их религия сводится к тому, что они в определенное время посещают места поклонения, но они не проявляют никакого интереса к истине. Я говорю безо всякой на этот счет предвзятости. За время моего очень длительного пасторского служения я беседовал с огромным количеством людей, которые годами были членами других церквей. И когда я задавал им несколько вопросов, касающихся библейского учения, я не мог отнести их к заблуждающимся. Они были готовы верить почти всему, чему их учил любой честный служитель. Но они ничего не знали. У них не было ни собственного отношения, ни определенного мнения. Наши дети, которые изучили Вестминстерское вероисповедание, знают больше об учениях благодати и библейских учениях, чем сотни взрослых, посещающих служения, которые красноречиво ничему не учат. Не так давно один прекрасный критик заметил, что если бы вы прослушали 13 лекций по астрономии или геологии, вы бы, наверное, получили довольно хорошее представление о самой науке
и о теории человека, который читал лекции. Но если бы вы прослушали 13 сотен проповедей некоторых проповедников, вы бы совершенно не разобрались, о чем они проповедуют и каковы их догматические убеждения. Такого не должно быть. Не потому ли так укрепились всевозможные заблуждения, что наш народ в целом не знает, во что он верует? Учения Евангелия, если они правильно поняты, дают человеку истины, которые он знает, в которых он убежден, которые становятся для него дорогим и за которые он отдал бы жизнь, если бы вновь разгорелись костры преследований. Но еще более замечательно то, что это учение не только дает человеку убеждение, которое он свято хранит, но сохраняет его самого. Если человеку однажды запало в душу, что спасение от Бога, а не от человека, и что прославляться должна только благодать, а не человеческие заслуги, вы никогда не заставите его оставить это убеждение. И редчайшая вещь в мире, чтобы такой человек стал вероотступником. Любое другое учение – скользкая основа. Она похожа на склон горы, состоящий из рыхлой почвы и гравия. И человек может долго съезжать по ней, пока его нога не зацепится за случайную опору. Это же учение, как гранитная ступенька на вечной пирамиде истины. Встаньте на нее, и для вас не будет опасности подскользнуться. Если мы хотим, чтобы церкви Англии были хорошо наставлены и крепко держались истины, то мы должны провозглашать древнюю истину о предвечном изволении Божьем во Христе Иисусе прежде вековых времен. Да напишет это Святой Дух в наших сердцах. Кроме того, братья, это учение как лавина, опрокидывает все притязания лжесвященства. Стоит сказать людям, что они спасены Богом, как они сразу же говорят, зачем тогда священник? Если им говорят, что это действие Божьей благодати, то они отвечают, значит, вам не нужны наши деньги, чтобы оплачивать обедни и отпущение грехов? И священник сразу же теряет свое положение. Возлюбленные, это учение таран, который Бог использует для того, чтобы сотрясать врата ада. Насколько же он сильнее тех распрекрасных теологических эссе, в которых не больше сил, чем в тростинке, и не больше света, чем в курящемся льне? Для чего, вы думаете, во времена гонений собирались люди в лесах? Тысячи людей собирались, рискуя жизнью, в окрестностях Антверпена и в других подобных местах на континенте. Вы полагаете, что они приходили туда, чтобы послушать замешанную на молоке с водой теологию сего века, или чтобы напиться ни холодным, ни теплым разведенным молоком современных антикальвинистов? Нет, братья, чтобы привлечь их, требовалась более твердая пища и более привлекательная еда. Неужели вы считаете, что в те времена, когда слушающие проповедника карались смертью, люди стали бы под покровом ночи и при завывании бури внимать философским рассуждениям или голым наставлениям, а также разжиженным, разбавленным, бездушным теологическим предположениям? Нет, во всем этом нет энергии, способной собрать людей, невзирая на угрозу их жизни. Но что же заставляло их собираться во мраке ночи среди вспышек молнии и ударов грома? Что объединяло их? Ну, конечно же, учение Иисуса и его служителей Павла и Августина, Лютера и Кальвина, потому что в этом учении есть то, что трогает сердце христианина и дает ему пищу, которой жаждет его душа, настоящую пищу, отвечающую его неспосланному небом аппетиту. Чтобы услышать учение, люди пренебрегали смертью и не страшились меча. И если нам предстоит еще раз увидеть, как срывается с головы кардинальская шапка, и как бритые макушки, украшенные кричащей мишурой Рима, отправляются туда, откуда они пришли,
то это должно совершиться через провозглашение учения о Божьей благодати. Когда оно будет повсеместно провозглашаться и отстаиваться, то мы еще раз заставим этих врагов Божьих и человека понять, что там, где Божьи люди действуют мечом Господа и Гедеона, проповедуя учение Божьей благодати, там им ни на минуту не удержать своих позиций. Братья, пусть человек примет эти истины, пусть Святой Дух запечатлит их в его сердце, и они заставят его поднять глаза к небу. Он скажет: «Бог, спаси меня!» И он будет ходить постоянно, уповая на Бога. Он не упустит ни одного случая, чтобы не узреть руку Божью в природе и в провидении. Он во всем будет видеть действия Господа и будет ему смиренно поклоняться. Он не будет отдавать законам природы или проектам государства славу, принадлежащую Всевышнему, но будет чтить невидимого правителя. «Я сделаю то, что повелит мне Господь» — это язык верующего. «Все, что есть Его воля, я исполню. Все, что есть Его слово, я уверую. На все, что есть Его обетование, я буду уповать». Нужно научить человека этой благословенной привычке поднимать взор к небу, полагаясь во всем на Бога. В то же самое время это учение заставляет человека посмотреть на самого себя. «Увы, — говорит он, — я ничто. Во мне ничто не заслуживает уважения. Нет во мне ничего доброго. Если я спасен, то не могу хвалить себя». «Никоим образом не могу приписывать себе славу. Все совершил Бог. Все совершил Бог». Ничто так не смиряет человека, и ничто так не радует, ничто не повергает его так низко пред престолом благодати, и ничто не дает ему такой смелости смотреть людям в лицо, как эта великая истина. Дай Бог, чтобы все вы познали эту могучую силу. И, наконец, эта драгоценная истина исполнена для грешника утешением, и поэтому я ее так люблю. Иногда в проповедях она сильно преувеличивается и превращается в пугало. Увы, есть те, кто проповедует учение избрания так, будто оно ограда из острых пик, не дающая грешнику подойти ко Христу, будто оно острая сверкающая алебарда, нацеленная на грудь приходящего грешника с тем, чтобы лишить его милости. Но это не так. Грешник, кто бы ты ни был, для тебя должно стать величайшим утешением то, что спасение по благодати. Ведь ясно, человек, если бы оно было по заслугам, что было бы с тобой? Предположим, Бог спасал бы по заслугам. Где бы оказались вы, пьяницы? Где бы вы, сквернословы, и вы, кто нечист и нецеломудрен? Вы, чье сердце проклинало Бога, и кто даже теперь не любит Его? Где бы вы были? Но когда оно по благодати, тогда вся ваша прошлая жизнь, какой бы она ни была черной и грязной, не может вам помешать прийти ко Христу. Христос принимает грешников. Он избрал некоторых из самых черных грешников. Так почему бы и тебе не быть избранным? Он принимает каждого к Нему приходящего. Он не изгонит. Были те, кто ненавидел Его, бросали Ему в лицо оскорбления, кто заживо сжигал Его служителей, в Его членах преследовал Его самого. Но когда они вскричали: «Боже, будь милостив к нам, грешникам!», Он сразу же даровал им свою милость. И Он дарует ее и тебе, если будет дано желание взыскать ее. Если бы мне нужно было сказать, что вы должны сами зарабатывать свое спасение без Его благодати, для вас это была бы очень печальная перспектива. Но вам говорят: «Грязный, вот для тебя вода. Мертвый, вот для тебя жизнь. Ногой, вот для тебя одежды.
все пропащие и погибшие, вот для вас полное спасение. О, душа, да будет тебе дарована благодать ее принять, и тогда ты и я вместе воспоем хвалу славе божественной благодати.

Все благодарите. Боже, уж не ошибка ли тут какая? Когда тоска нам сердце гложет, благодарить не умолкая. За все благодарите. Боже, ты никогда не ошибался. Ты хочешь, чтоб земной прохожий благодарил и улыбался? За все благодарите. Боже, за доброе еще понятно, благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда обидно, и слезы давят спазмой горло, когда на нас глядят ехидно глазами острыми, как сверла, когда ближайшие из близких не верят больше нам на слово, и за спиной нашей низко на клевету и зло готовы. Благодарить, когда недуги одолевают ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все благодарите. Кому сказал ты это, Боже? Тобою, избранной элите, тем, кто вместить такое может. Искупленным твоею кровью сказал слова ты эти мудро, исполненным к тебе любовью понять легко их, а не трудно. Что наши временные слезы в сравнении с будущей славой? Обиды, горести, угрозы — ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении, там нас Спаситель ожидает. Открыв объятия с нетерпением, глядишь, и сердце замирает. Он нас от ада спас навеки, и потому не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опаснее вечная погибель, страшнее вечность без спасения. Извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Все, что случается в дороге, конечной славной цели служит. Ухабы, кочки и отроги, колдобины, канавы, лужи. Ты не ошибся, мудрый Боже, ты прав, о наш Спаситель. И вызывают дрожь по коже слова «За все благодарите». Аминь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».

Время так летит неумолимо, иногда же не спешит вперед. Когда ждем ответа на молитву, кажется, что вовсе не идет. Как же долго, Боже, как же долго! Время, почему ты не спешишь, чтоб обетование Бог исполнил для моей измученной души? Если б знать нам, сколько ждать, как долго, хочется так время подогнать, хочется стать маленьким ребенком, чтоб опять в руках отца лежать. Когда там в младенчестве духовном Бог хранил, кормил и одевал, но прошел младенческий тот возраст, Бог велит что-то на ноги вставать. Чтоб ходить учиться твердой верой, дом духовный строить день за днем, и фундамент дома, что был крепок, камнем главным, что Иисус был в нем. Ну а дальше веру и надежду и терпение в стены уложить, чтоб когда подуют мир и ветры, в доме этом мы могли бы жить. Все обиды, зависти, сомнения будут дом тот силою стучать, чтобы не открыть им дома двери, дом молитвой нужно укреплять. До каких же пор терпеть все надо, все взывает Господу уста, до тех пор, пока Господь однажды все поставит на свои места».

День унылый, грязь течет рекой, все невзрачно в доме и в природе. Торопливо молодость уходит, а на сердце радость и покой. И с детьми хлопот не в проворот, и здоровье вроде бы на убыль. Но меня сам Бог великий любит, он всегда услышит и поймет. И знакомым кажется смешной жизнь моя, непонятая ими. Постепенно сделались чужими все друзья, зато Господь со мной. Что сравнится с участью такой? Жизнь моя в Его всецело власти. Это Он ее наполнил счастьем, подарил и радость, и покой. Он меня помиловал и спас. Он Отец, Он обо мне печется, не разлюбит и не отвернется, не прогонит Он и не предаст. С Ним не страшно, Он защитник мой, Он хранит от пустоты и скуки. Вечность мне протягивает руки, там мой дом, и я хочу домой.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Помяни меня, Господи, когда придешь Царствие Твое. Лука 23:42. Годен для небес. Помяни меня, сказал обратившийся разбойник. Ничто не затмевало душу этого человека, так как он был божественно научен. Несмотря ни на что, он признал, что это Господь. Пилат умыл руки перед народом и отдал Иисуса на смерть. Один из его учеников отрекся от него, другой предал его. Все было против. «Помяни меня, Господи!» Без всякого знамения разбойник признал его. У него не было времени возрастать, служить, ходить, но было истинное обращение, была абсолютная вера и было осознание того, кто такой Мессия. Была также уверенность в том, что он придет в своем царстве. Сама по себе вера всегда несомненна. Верующий, удостоверившись в том, что Бог истинен, никогда не скажет, что Он, возможно, истинен. «Помяни меня, Господи, когда придешь Царствие Твое!» Разбойник думал только о том, чтобы Христос вспомнил его. Мы видим в нем смелость, смирение, осознание совершенства Иисуса и знание того, что Он придет в Своем Царстве. Какое счастье, если и мы такие, как Он! Если бы вы подверглись страданиям или испытаниям, вы бы думали лишь о том, чтобы Христос вспомнил вас. Христос ответил ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Еще до пришествия Царства ему надлежало попасть прямо в рай. Разбойник смотрел на Христа и получил от него ответ. «Покой, что дан нашим душам, это ответ от Бога. Нам сказано, что разбойник, наказанный за свои преступления, в тот же день был годен для рая. Как же совершенно дело Христа!»

О, сколько делает для плоти в отмеренный короткий век! С усердием, с большой охотой невозрожденный человек. Все для нее, все для любимой, условия, комфортный быт, а вечное проходит мимо, душа к спасению не спешит. Любовь к земному поглотила все мысли, чувства и дела, со властью и огромной силой поработить себе смогла. А вырваться он сам не может, ведь так приятен этот грех. За остальное все дороже, в нем и стабильность, и успех. Во всем везде преуспевание, и уважение, и почет. Он как теленок на закланье, не ведая того, идет. А стрелки времени все ближе, к концу истории спешит. О, человек, пока ты дышишь, судьбу свою теперь реши. Бог разорвет все эти узы, узнаешь ценность вечных благ. И с Богом в искреннем союзе преодолеешь смерти страх. А жизнь по духу — это сладость, свобода от мирских утех. Вот в этом лучшая есть радость и лучший жизненный успех.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

терзая сердце, раня слух, расстался звук аккордов злобно. Внутри стонал беззвучно дух, еще мгновение, и покорно все упадут лицом во прах. Мгновение. Разве это мало? Отрезок тысячный. В глазах вне власти времени стояла картина незабытых дней. Свист стрел летящих, звон мечей и мгновение. Что в тебе таится? Какой-то страшный крик людей, нечеловеческие лица. Густой кроваво-черный дым смертельным ядом для рассудка ворвался в грудь, и как-то жутко все стало страшно неживым. Где мир чудовищным и злым предстал пред юностью впервые, и взглядом мертвым и пустым окрасил волосы в седые. Мгновение. Хватит. Прекрати. И так терзается внутри от беспощадных воплей духа, от чувств растоптанных, где мука сменила явь кошмарным сном, где боль смешалась с каждым днем, так кропотливо надрывая и без того усталый дух. Все та же музыка играет, все так же больно режет слух, а сердце рвется к прошлой были, к тем незабытым мукам дня, когда взлетали тучи пыли в кровавых отблесках огня, и вопли, что тонули в небе, и плач испуганных детей. Такой судьбе достался жребий, разбивший счастье юных дней. И словно гордость Вавилона, лицо царя и слава трона, стоит высокий истукан. Уже немало сирных стран пред золотой ногой во прахе, а непокорных перед ним давно уж нет. Они во прахе. Последним был Иерусалим, но пал и он. Еще дымятся от храма славного угли, погаснут скоро и они. Есть правда горькая на свете, и сколько боли в правде той. А правда в том, что стонут дети за грех отцов, за грех не свой. Есть в правде боль, но есть иная и в этой правде сторона, и как ее прекрасно знает и любит чистая душа. Не каждому она открыта, но тот, кто раз ее вкусил, поймет, что то, чем прежде жил, не даст того, что в ней сокрыто. Умолк последние дикие звуки, в прах испуганно упали пред истуканом люди. Вдруг заволновали, зашептали, приказ ведь слышали и знали. С царем не шутят, все лежат, но эти что стоят, да кто они, да как посмели, какая дерзость, неужели не страшно им, что их убьют? Ну вот их взяли, вот ведут, сейчас перед царем предстанут, что дальше лучше и не знать, врагам того не пожелать. От власти злобного тирана легко никто не умирал, а что не жить им, каждый знал. О чем разгневан царь великий? Чем он встревожен? Чем смущен? Чем беспредельно возмущен? Все побледнели и приникли, глаза опущены, дрожат. А эти трое так спокойно, с невозмутимостью стоят, как впечатляюще достойно, каким огнем глаза горят, ответ их тверд. Тверда без меры их воля, знай и бойся, царь. Перед тобой не рабство, тварь, перед тобою люди веры. И пусть бессильной желчью душит гордыни страсть, молчи и слушай, им больше нечего терять. Ты разрушал святые стены, ты осквернил великий храм, и все, что свято было там, сравнял с землей, как прах бесценный. Ты отнял все, что только мог, родных, свободу, край любимый. И все, что в сердце было чтимо, предал во власть огня и дыма. Кто мог быть более жесток? Ты растоптал, разбил, разрушил пределы избранной земли. Скажи, зачем ты топчешь душу? Зачем ты губишь изнутри? Зачем ты в прихоти случайно отнять желаешь тот исток? То, что дает один лишь Бог, что было, есть и будет тайной. Твоей виной на этом свете пролились реки горьких слез, седыми становились дети, кусивши то, что ты принес. И если верность Богу значит, стена твоей гордыни хватит. Всему на свете
есть предел. В твоих пределах власть земная, но Дух есть Господа удел. Здесь власть царица всем иная. Иная жизнь, иной закон. Небес, границ, святая сладость, где все во всем лишь только Он. Ты не вкушал той тайны радость, когда молитвы и слабый вздох о Нем, к Нему взлететь стремится. Когда душа, как будто птица, взмывает ввысь Нему, Он Бог. Он Бог, с которым не сравнится весь блеск всех вместе взятых стран. Не этот жалкий истукан, безумный плод жестокой власти. Не в этом истинное счастье, не это им волнует кровь. Вгляди же в них, и ты, быть может, увидишь, что его любовь для этих трех всего дороже. Спеши, отдай скорее приказ, бросай их злобно на сожжение, но знай, что в этот самый час, что в это самое мгновение пробил твой день. И ты узришь по властной воле откровения, чего не видел от рождения и от чего ты задрожишь. Спеши походкой нетвердой к печи, пылающей огнем. Там, между трех, стоит четвертый, живой и жизнь дающий трем. Там бьются песни прославления тому, кто в блеске чистоты один достоин поклонения и перед кем склонишься ты. Слава Богу.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Книга пророка Иоиля, глава 1. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все деревья в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок. Как опустошение от всемогущего придет он! Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни. Вторая глава книги пророка Иоиля. «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц. как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своею стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст голос свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долго терпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Деревья принесут плоды свои, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилие виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное сделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Глава 3 книги пророка Иоиля. «Ибо вот в те дни, и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капища ваши. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Еленов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному, так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь с Сиона, и даст голос свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. Египет сделается пустынею, и Едом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Псалом 19:8. Похвала и тщеславие. Человеку свойственно чем-нибудь хвалиться. Даже когда хвалиться нечем, хвалятся своими планами и намерениями, чтобы не показаться неудачниками. В древности люди хвалились численностью своих стад, изобилием плодов земли, колесницами, сильными и быстрыми конями. В наше время люди тоже хвалятся, но уже красивыми квартирами и домами, роскошными автомобилями, высокооплачиваемой работой. Даже молодежь и дети тоже хвалятся, кто чем может. Мощными и быстрыми компьютерами, крутой фото- или видеокамерой, модным смартфоном и так далее. Однако Слово Божье называет такую хвалу тщеславием. Что такое тщеславие? Тщеславная пустая слава. Но может возникнуть вопрос, почему нельзя хвалиться? Ведь это Бог дает возможность приобретать ту или иную вещь. Все, что человек имеет, ему дает Господь. Это Божье благословение. Но когда человек хвалится не Господом, а чем-то другим, он хвалит прежде всего самого себя. «Смотрите, какой я значимый! Как у меня все хорошо получается! Какой я умный! Какой я мудрый! Как у меня все хорошо!» А ведь может быть и по-другому. Человек может трудиться дни и ночи многие годы, но все пойдет насмарку. Если Бог его не благословит, он не приобретет ничего за все время своего труда. Иисус Христос рассказал притчу своим ученикам. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» На этом примере мы видим, что Бог благословил этого человека богатым урожаем. Но вместо того, чтобы воздать хвалу Господу, богатый человек хвалится сам: «Много добра у меня на многие годы». Тщетная хвала, пустая слава. Если в эту ночь у него заберут жизнь, кому достанется весь его труд? Понятно, что уже не ему. Псалом 19 написал царь Давид, который хвалился Господом от своей юности. Когда была война между израильтянами и филистимлянами, и вышел Голиаф, чтобы сразиться с кем-нибудь из израильтян, никто из народа Божьего не осмеливался выйти, потому что Голиаф был очень высокого роста и обладал необычайной силой. Когда Давид узнал, что Голиаф вызывает на поединок человека из израильтян и что все боятся, то он сказал людям, что готов выступить в бой с Голиафом. Когда об этом донесли Саулу, он подозвал к себе Давида и сказал: «Как ты можешь с ним сражаться? Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Давид ответил ему: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его». Мы знаем, друзья, дальше эту историю. И в конце этого разговора Саул одел его в доспехи и дал ему оружие. Но когда Давид примерил их,
Ему стало неудобно в этом одеянии. Он снял все это и сказал: «Я пойду так, как привык, и надеюсь, Господь со мною будет». И вот, когда рослый филистимлянин опять начал поносить Господа и народ Божий, Давид смело вышел навстречу. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». 1 Царство, 17 глава. Давид хвалился Господом. Он был верен, тверд в уповании на Господа. Он знал, что Господь с ним, и Господь его благословлял и помогал. В этом поединке он действительно победил врага, поразив его в лоб камнем из пращи. И народ израильский, увидев победу Давида над Голиафом, ободрился и выиграл битву. В нас, верующих Нового Завета, живет Святой Дух, который учит нас всему. В послании Иакова, обращенного к христианам, мы читаем: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». К сожалению, уже первые христиане имели привычку тщеславиться, то есть строить грандиозные планы по поводу увеличения своего заработка, не оглядываясь на Бога. Они собирались торговать и иметь прибыль, но порой мало думали о том, что Господь может усмотреть совсем по-другому, и все может получиться вопреки их желаниям. Эти же ошибки могут подстерегать и нас. Поэтому Господь увещевает и наставляет, чтобы мы не тщеславились и не надеялись на самих себя или на что-то еще в этой жизни, но только на Господа, который является нашим Спасителем, нашим Отцом. И только уповая на Него, мы можем получить благословение. Тот ангел был печатью совершенства. В нем были мудрость, слава, красота. Он жил в покое, радости, блаженстве. И сатаною этот ангел стал. Зари сияющей был назван сыном, и выше Божьих звезд хотел взойти. Хотел он стать вселенной властелином, но Богом он низвержен с высоты. Как хороша была его одежда, блеск золота и дорогих камней. От красоты он гордым стал и грешным. Тот ангел опустился в мир теней. Он мог всегда в общении быть с Богом, но высшую желал иметь он власть. Каким стал жалким, нищим и убогим. Он погибающего мира князь. Навеки его гордость погубила, и Библии страницы говорят, каким ужасным то падение было. Не небо он наследовал, но ад. Мне говорить об этом неприятно и имя дьявола произносить, но гордость и губительные пятна на наших душах тоже могут быть. Тщеславие и гордость — путь к падению. —
Противится Господь наш гордецам, Он кротости нас учит и смирению, и кротким и смиренным был Он сам. Не выше звезд Бог учит подниматься, но голову склонять пред Ним в мольбе. Он учит нас в терпении смиряться и многого не думать о себе. Кто горд, тот слову Бога не покорен, кто горд, тот не научится прощать. Любовь не может в сердце жить у гордых, а на смиренных Господа печать. Не гордым предназначено спасение, не гордые на брачный пир войдут. Спасется тот, кто полон был смирения, кто оценил смирение красоту. Смирившийся отцом возвышен будет, прославлен будет тот, кто был смирен. Смиренного Спаситель наш не судит, смиренным благодать дарует Он. Пусть наши головы склонятся ниже, пусть гордости завянут в нас ростки, к смиренным во Христе спасенье ближе, а гордые от Бога далеки.

Идет война. Идет война. Стоим на баррикадах. И что ни час, то тяжелее бой. Идет война без пушек и снарядов, но все как на войне, и кровь, и боль. Мы баррикады строили не сами, их возводили там, с той стороны. Врагов мы называли не врагами, но нам, увы, не избежать войны. А на войне бывает очень страшно. И день и ночь сражаться нелегко. Идет война за души близких наших. И до победы очень далеко. С той стороны бывает бросят камень, чтобы в кого-нибудь из нас попасть. И вдруг земля качнется под ногами. Ударили. И нужно не упасть. И кажется так. Такое напряжение, что невозможно выстоять никак. Но мысль мелькнет, что жизнь — цена сражения, и силы прибавляются в руках. Мы иногда смахнем слезу украдкой, чтоб слабость наша не была видна. Враги не знают, как в боях не сладко. Они не знают, что идет война. Идет война, стоим на баррикадах, и что скрывать? В сражениях устаем. Порой нас обожжет дыхание ада, порой коснется острое копье. Мы раны перевязываем наспех и снова в бой. Уйти нельзя с войны. Сражаться до конца, быть может, насмерть. Сражаться до победной тишины. Мы на коленях начинаем битву, стоим за наших дорогих врагов, сражаемся любовью и молитвой, и каждый умереть в войне готов. Пусть нет наград и званий нет военных, пусть в бой идем мы не в последний раз, но выстоим, так будет непременно. Придет победа, если Бог за нас.

смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Евангелие от Матфея, 13 глава, с 33 стиха. «Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, пока не вскисло все. Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. Аминь». Был день, когда Господь наш Иисус Христос вышел из дома, и написано о том, что собрались к Нему, Он сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И вот эта глава нам описывает, евангелист Матфей описывает, что Иисус Христос предложил для Своих слушателей 7 притч о тайнах Царства Божьего. 7 притч. Одна из них – это «вышел сеятель сеять семя». Другая притча – это о плевелах между пшеницами. Другая притча – о том, что Царство Божие подобно зерну горчичному, которое меньше всех семян, но когда вырастает, больше всех других деревьев разрастается. И вот четвертая притча о Царстве Божьем – это притча о закваске. И если мы внимательно прочитаем все 7 притч, то мы обратим внимание, что каждая притча несет в себе какую-то новую грань вот этого сокровенного от создания мира. Приоткрывается тайна, сокрытая от веков и родов. И то, что говорит Слово Божье, что «отверзу уста мои в притчах, изреку сокровенное от создания мира». Каждая притча – это не просто образ, это максимально приближенный образ, чтобы на каких-то житейских примерах, самых бытовых примерах жизни объяснить то тайное, что было сокрыто от мудрецов, то, во что могут, хотят проникнуть мудрые миры сего и не могут проникнуть. Друзья, и мы должны тоже приложить ум для того, чтобы уразуметь, а что здесь написано, какая же тайна Царства Божьего, она приоткрывается через эту бытовую картину, которую Господь сравнил с женщиной и закваской. Первое, на что я хочу обратить внимание, что предыдущие притчи, они открывают внешнюю силу Царства Божьего. Они говорят о той силе, которую Царство Божие имеет во внешнем ее проявлении в этом мире. Зерно горчичное, оно меньше всех семян, но оно распространяет потом это дерево свои ветви, так что и все птицы небесные могут укрыться. Братья и сестры, действительно, учение нашего Господа Иисуса Христа, это 4 Евангелия, это небольшой Новый Завет, который по масштабу своему меньше всех земян, меньше всех остальных человеческих учений, создателей партий всевозможных, учений, религий. Это меньше всех семян, но это семя имеет вековую жизнь. Это семя, которое имеет ту силу, которая никогда не прекращается. Это семя имеет божественную силу преображать, взрывать мир, взрывать эту кладбищенскую греховную тишину в этом мире и разрастаться, не имея предела и конца. Царства Божьему нет, потому что представители всех племен и народов, и все языков будут в Царстве Небесном петь песню Агнцу. Это внешняя сила Царства Иисуса Христа. Но та притча, которую мы сейчас с вами прочитали, эта притча говорит не о внешней силе, а о внутренней силе Евангелия, о внутренней силе благодати Господа Иисуса Христа, сокрытая, которая скрывается вот в этом семени, которое сеятель сеет. Итак, еще раз хочу, чтобы вы внимательно обратили внимание на некоторые отдельные грани вот этой притчи. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки. Во-первых, закваска. Все хозяйки знают о всепроникающей силе закваски. Закваска имеет всепроникающую силу. Если уж закваска положена в меру, в 2, в 3 меры муки, то не будет такого уголка вот этой муки, куда бы не проникла бы вот эта сила закваски. Такого быть не может. Если закваска положена в какую-то меру муки, она обязательно проникнет всюду. Это одна сторона. Потом вторая сторона закваски, что она имеет силу умножаться. Она работает только на умножение. Остановить процесс закваски невозможно. Потом невозможно остановить процесс закваски путем добавления новой муки в это тесто. Потому что всякая мера, которая будет добавляться, она тоже будет заквашиваться. То есть остановить закваску невозможно. Она имеет силу только лишь распространяться все дальше и дальше. Это непрекращающаяся жизнь в Духе Святом. Невозможно остановить ту жизнь, которая зародилась в душе возрожденного человека. Она проникает всюду. И теперь третья истина, которую я хотел бы обратить внимание. Слово Божие не зря упоминает, что женщина положила закваску в 3 меры муки. Братья и сестры, почему в 3? Потому что это символизирует дух, душу и тело. Тройственную природу человека, личности человеческой. Вот эта закваска, которая должна заквасить все тесто, она должна заквасить все, преобразить на Божий лад, создать нового человека по образцу, которому Господь хочет создать для того, чтобы этот человек, который был раньше во вражде с Богом, был в таком состоянии, чтобы он был небожителем, чтобы он мог судить ангелов. Он должен его полностью преобразить, не только дух. Закваска это заквашивает дух. Дух был мертв. В день покаяния возрождения дух возрождается. Душа. Душевный человек не разумеет то, что от Духа Божьего, но почитает то безумие. И вот люди интеллектуалы, душевные такие в мире сём, которые душу свою развивают до невероятных размеров, они очень чувствительны, они знают, как сказать комплимент, как это принять людей, как в мире сём все правила этикета, они все знают, но они Духа Святого не знают, они жизни в Боге не знают. Это несчастные люди, которые не понимают то, что от Духа Божьего. И вот эту душевную область, душу должна преобразить. На Божий лад. Душа должна быть отражением неба. Вот эта закваска, она должна преобразить душу человека, а потом тело. Дух, душа и тело. Неправильно думают те, кто думает, что самое главное – возродиться духом, и все остальное должно быть в пренебрежении. И именно закваска проникает в 3-ю меру муки. Именно она проникает в 3-ю сторону человеческой личности – это в тело. И все те процессы, которые происходят в душе и в духе, они проявляется через преображенное тело возрожденного человека. Я помню, однажды стоял в аэропорту, множество людей было. Мой рейс откладывали, и еще раз откладывали, и еще раз откладывали. И уже сутки прошли, 2-е сутки начались. Мне стало как-то очень тоскливо в этом многолюдном аэропорту. Я думал, Господи, ну неужели вот среди этих тысяч людей, которые здесь ходят в этом здании, нет ни одного христианина? Если есть, я точно его узнаю. И стал присматриваться. Со 2-го этажа пристроился возле поручня и смотрю внимательно в проходящих. Думаю, если это возрожденные люди, то тело их будет носить отпечаток возрожденных людей. По внешнему виду я своих узнаю, своих братьев и сестер. Стал внимательно присматриваться. Смотрю, что-то похожее. Но думаю, надо уточнить, так это или нет. Я пристроился сзади, слушаю их разговоры, о чем они беседуют. Идет муж с женой и маленький ребеночек на руках, молодая семья. Они подходят к регистрации, и муж жене своей говорит: «Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа». А я тут сзади говорю: «Приветствую вас». Мне приятно было, что я среди тысяч людей, чужих для меня совершенно, узнал своих. Почему? Потому что закваска, она заквашивает все тело, все тесто, и дух, и душу, и тело. Все несет в себе отпечаток Царства Божьего, красоты Божьей. Оно все несет отпечаток преображенного нового человека. Братья и сестры, и вот эту тайну, сокрытую от веков и родов, Господь открыл вот в этой простой бытовой притче. И вот, друзья, еще обратите внимание на 3-ю сторону, что положила в 3 меры муки, пока не вскисло все. Должно вскиснуть все. До конца вскиснуть. Братья и сестры, это говорит о процессе, который начинается от дня возрождения до нашей смерти. Братья и сестры, пусть никто из присутствующих здесь не думает, что у меня уже вскисло все. Дорогой друг, ты еще не знаешь самого себя, значит. Ты еще до конца, просто не до конца понял тайну Царства Божьего. Еще Господь имеет в нас нечто, что еще не вскисло. Еще есть нечто в нашей душе, в духе, или в теле, или в быть, или в квартире, или еще в каких-то взглядах, в мире наших желаний, в мире наших наслаждений, мыслей, что еще не вскисло. Этот процесс, который еще продолжается. И может быть человек уже 20, 30, 40 лет идет за Богом, но еще не вскисло. Еще не все вскисло. оно будет вскисать до конца. Царство Божье, вот эта закваска, она не может быть остановлена. Если человек встал на тропу исповедания Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, эта закваска, она все дальше и дальше будет тебя преображать в образ Господа Иисуса Христа. И я бы хотел обратить внимание еще на некоторые места Священного Писания. Слово Божье говорит, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока». И обратите внимание, тайна сего преображения духа, души и тела, она сокрыта в двух глаголах. Во-первых, «да освятит». То есть вот это в целости может сохраниться только под действием освящения Божьего. Вопрос освящения – это Божье дело, это Бог освящает. И по мере того, как Бог освящает, мы что делаем? Мы очищаемся. Вот если какая-то часть еще не заквашена в нашем естестве, и вот эту часть нашего естества освящает Дух Святой, освящает Господь, Слово Божье освящает, не все благополучно, не все в порядке, какое дальше должно действие произойти, чтобы закваска заквасила и эту часть? Что должно произойти после освящения? Очищение. Значит, вопрос освящения – это Божья сторона, а вопрос очищения – это моя сторона. И если я желаю, чтобы закваска заквасила все тесто, чтобы этот процесс заквашивания, преображения меня в образ Господа Иисуса Христа не остановился, я должен искать этого освящения. А под действием освящения я должен очищать себя. Иногда, братья и сестры, у нас в молитвах бывает такое звучит. «Господи, Ты очисть меня». Братья и сестры, вопрос очищения – это что, Божья сторона или человеческая сторона? Я думаю, что однозначно ответить нельзя, потому что есть два стиха на эту тему. В одном месте, 15 глава Евангелия от Иоанна, Слово Божие говорит такие слова, что «Отец мой виноградарь, и Он очищает ветвь, которая приносит плод». То есть действие очищения – это и Божья сторона. Но второе послание апостола Павла Коринфянам, 7 глава, 2 стих, звучит так, что «возлюбленные, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Значит, смотрите, вопрос очищения – это двоякий вопрос. Это, с одной стороны, Отец очищает, с другой стороны, вы себя очистите. Вот нельзя ожидать от Бога, чтобы Он сделал с нами то, что я должен сделать с собой. Нельзя навозлагать на Бога свою личную ответственность. То, что я должен сделать, я должен сделать. А то, что Бог должен сделать, послать несмиряющие обстоятельства, через которые Он будет меня очищать, это Божья сторона. Но ты очисти себя от всякой скверны духа и плоти, чтобы заквасилось все тесто. И дух, и душа, и тело во всей целости, чтобы сохранились в пришествии Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание еще на одну сторону. Что должно содействовать нашей этой закваске, преображаясь в Божий образ? Это Слово Божье. Это Слово Божье. Мы читаем из книги Псалмов слово о том, что «в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Братья и сестры, если мы Слово Божье не учим наизусть, оно не может быть сокрыто в сердце нашем. Дух Святой не может в нашей памяти в необходимый момент вызвать то Слово, которое бы в этот момент бы меня сохранило. Слово Божье дано для того, чтобы мы его читали, исследовали, разумели и наизусть заучили. Братья и сестры, вот Слово Божие сокрыть в сердце, это значит прилагать разум и время, и дисциплинировать себя с тем, чтобы вот эти стрелы, они лежали в нашем колчане, чтобы Дух Святой мог этими стрелами воспользоваться и привести в нужный момент их нам на память, чтобы не грешить, чтобы закваска квасила все тесто. И вот еще в книге Евангелия от Матфея, 13 глава, два стиха. Прочитаю 19 и 23 стих, притом начало этих полустишия от 19 и 23 стиха. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает». 23 стих. «Посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Значит, в первом случае. «Слышит и не разумеет. Твердая почва, птицы похищают слово». Дьявол приходит похищать. Во втором случае. «Слышит и разумеет, и приносит иное в 20, в 30, в 40, в 50 крат. Значит, что значит заквашивать все тесто? Вот эта закваска, она будет заквашивать только тогда, когда мы будем слышать и разуметь. А от чего зависит разумение, братья и сестры? Наше разумение зависит тогда, когда не просто мы на бегу читаем Слово Божие, или по привычке, ну где откроется, читаем, а когда мы себя дисциплинируем в изучении и исследовании себя, из Священного Писания, вникай в себя и в Писание, и занимайся этим постоянно. Так поступаешь, спасешь себя и слушающих тебя. Значит, человек читающий, но не разумеющий, это человек, который не вникает ни в себя, ни в Писание. И тогда закваска, она начала заквашивать, но она не заквашивает до конца. Человек не до конца заквашен Словом Божьим. Он не до конца разумеет Слово Божье, потому что он не прилагает усилия, чтобы оно проникало вглубь. Это вторая сторона. И третий вопрос, о котором я хотел обратить внимание, что имеет прямое отношение вот к этому процессу преображения в образ Господа Иисуса Христа, это дисциплина. Это наша дисциплина. Это в 1 послании к Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, что проповедую другим, самому не остаться недостойным». Посмотрите, какие сильные слова. «Усмиряю и порабощаю». Все подвижники воздерживаются от всего. Невозможность спортсмену достичь вершин на Олимпиаде, быть победителем, получить олимпийские там награды, если он к этой награде не будет прокладывать путем ежедневных упражнений. Каждый день, каждый день, каждый день. Это десятки тонн он должен поднять, штангист, если он тяжеловес. Он десятки тонн каждый день постоянно поднимает, упражняет себя, развивает, все больше и больше нагрузки берет на себя, чтобы наконец-то побить рекорд, чтобы поднять ту тяжесть, которую никто до него еще не поднял. То есть он идет путем сознательного увеличения своей нагрузки. Нагрузки на свое тело. Он увеличивает эту нагрузку. Братья и сестры, вот как мы день проводим? Похожа ли наша жизнь на жизнь тех, кто усмиряет и порабощает? На тех людей, которые все более и более наступают на свои желания, на свои похоти, принципы, правила, взгляды, ценности, вкусы? Похожа ли наша жизнь на людей, которые порабощают и усмиряют себя ежедневно? Путем ежедневных упражнений, чтобы достичь победы, чтобы закваска заквасила все тесто. Иначе человек остановится. И апостол Павел говорит, нет, те, кто подвязаются, истинные подвижники, это я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его, они идут по пути вот этого законного подвязания, наступают сами на себя. Братья и сестры, и последнее, что мне хотелось бы сказать в заключение, это Бог не пришел разрушить человеческую личность. Дух, душа и тело, они будут в этом же состоянии, вот тройственная личность человека, она будет и в Царстве Божьем. Там тоже будет и дух, и душа, и тело. «В руки твои предаю дух мой, Господь сказал на кресте». Иоанн Богослов говорит, увидел души убиенных под жертвенники, значит, дух и душа, а тело наше Господь преобразит, даст нам новое тело. Только вопрос вот в чем. Либо наша душа увлечет дух в преисподней, и будет дано новое тело, там в преисподней тоже будет новое тело. Либо наш дух увлечет душу в Царстве Божьем, и тоже будет дано новое тело. Вопрос, кто царствует, душа или дух? Если Дух царствует, значит, это будущность в Царстве Божьем. Если в личности возрожденного христианина постепенно начинает душа царствовать, предъявляет свои претензии, и она является царицей в личности, а Дух в угнетенном положении, он подчинен душе, он подчинен плоти, главенствующее положение занимает душа, то душевный человек, если будете жить по плоти, умрете, говорит Слово Божье, душа увлечет Дух. Преисподнюю, и там будет тройственная сторона, дух, душа и тело, они сохраняются и после окончания нашей земной жизни. Поэтому так важно, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости были сохранены от всякого порока, от всякой закваски, чужды, вы закваски порока и лукавства, для того, чтобы быть нам достойными наследниками Царства Господа Иисуса Христа. И хотелось бы, братья и сестры, еще как бы в заключение прочитать текст из послания апостола Павла к Титу, 3 глава, с 3 стиха. Вот в этой главе описывается, что было с нами, какими мы были до тех пор, пока закваска Божьего Царства попала в наш дух. И что сделала с нами вот эта закваска, когда мы уже приняли Слово Божье веры, когда Царство Божье, оно уже проникло вглубь нашей личности. Вот здесь как бы две стороны. Это мы с вами. И все, что мы будем сейчас считать, это написано про нас с вами, для каждого присутствующего здесь, кто познал Господа Иисуса Христа. Итак, 3 глава, с 3 стиха. «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». И вот в эту меру Бог положил закваску. И что у нас делать с человеком? Читаем дальше. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Братья и сестры, а вот мы, уже после того, когда вот эта закваска Божья проникла в нас, были гнусны. Люди, не знающие Бога, гнусны. Делают грех с ненасытимостью. Пьют его, как написано, как холодную воду. Мы все такие, весь мир лежит во зле. Но когда Божье Царство проникает в душу человека... Я помню один человек, это было 20 лет тому назад, я был на богослужении в Ленинградской церкви. На Рождество брат делал призыв к покаянию. Смотрю, среди первых вышел один юноша с длинными-длинными волосами. У него рубашка была на 3 пуговицы расстегнута, и на шее виднелась золотая цепочка с крестом, и на лице был отпечаток греха. Все на его лице отражало, что он человек, который живет грешным образом жизни. И вот когда он вышел с покаянием, он каялся перед Господом Иисусом Христом, и он получил ту закваску, которая заквасила его, возродила, дала ему новую жизнь. На следующий день он пришел подстриженный. Этих длинных-длинных волос, которые были ниже плеч, их не стало. Он преобразился, мы даже его сразу как-то и не узнали. Рубашка уже застегнута на верхнюю пуговичку. Крестика и цепочки той золотой не стало. А мы его спрашиваем, а кто тебе этого сказал? Может быть, тебе кто-то дал совет, что надо постричься? Говорит, да нет, просто тот, кто во мне, тот подсказал, что так больше ходить нельзя. Вы знаете, этот брат сегодня пресвитер Ленинградской церкви, брат Гена Ефремов. И я смотрю на него, сейчас недавно на конференции был. Брат проповедовал, думаю, вот что делает закваска с человеком. Вот как она заквашивает. Как она преображает человека. Братья и сестры, и такие мы были с вами. Мы можем многих вспомнить в этом собрании, кто пришли, в каком виде пришли, и как пришли. И Господь таких полюбил, и таких принял. А сегодня не узнать совсем, что, кто это сделал, когда явилась благодать Божья и человеколюбие. Вот эта благодать Божья очистила нас баней возрождения и обновления Святым Духом, которые излились на нас обильно через Иисуса Христа нашего. И только хотелось бы в заключение задать вопрос. Дорогой друг, заквасила ли в тебе закваска все? Не препятствуешь ли ты Духу Святому в какой-то области твоей жизни заквасить на Божий лад, преобразить тебя и сделать подобием Сына Божьего? Первое послание апостола Петра, Слово Божье, говорит в 1 главе с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Так вот, конечная цель этой закваски, которая должна заквасить все тесто, это «будьте святы, как свят Отец ваш Небесный». Можем ли мы сказать присутствующие здесь, что «я свят»?
2: как Отец мой Небесный.
1: Если нет,
2: закваска во мне
1: еще не сделала всего дела,
2: оно не заквасило всего,
1: значит, еще есть место для того, чтобы еще более преображаться в образ Иисуса Христа.
2: Значит, действие Духа Святого, оно еще направлено к твоей душе, к твоему духу, к твоему телу. И мы должны быть внимательными для того, чтобы уразуметь, под светом Слова Божьего, от чего Господь еще требует отказаться, где должен еще проникнуть этот свет, чтобы очистить себя. И пусть Господь нам поможет быть дисциплинированными христианами, чтобы быть похожими на подвижников, которые воздерживаются от всего, наступая на тело свое, на плоть свою, на желания свои греховные, и преображаются в образ Господа Иисуса Христа. Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Каин и Авель. Каин и Авель, Авель и Каин. У матери первой два сына, Авель и Каин, Каин и Авель. Два брата, красивых и сильных. Одним молоком грудь одна их вскормила, росли под одним они кровом, согреты любовью, и мать находила для каждого доброе слово. Но детство прошло, братья взрослыми стали, в руках у них разное дело, овечьи стада вел на пастбище Авель, а Каин возделывал землю. Два брата родных, но совсем не похожих, с такой различной судьбою. У Авеля в сердце горит искра Божья, а в Каине пламя другое. Однажды принес в жертву Господу Каин дары от земли плодородной, а после него посвятил Богу Авель животных от стад первородных. От Авеля чистая, лучшая жертва и праведный дар Богом принят, как дивный прообраз Иисусовой смерти. Но Каина дар был отринут. Дела его злые для жертвы преграда, и небо взять дар не спешило. Незримою силой дыхание ада пред Каином бездну открыло. Тяжелый он прятал за пазухой камень и случая ждал для удара. В часы, когда грех свой обдумывал Каин, от Господа слово раздалось. Чем дух твой так сильно теперь огорчился, лицо поднимают при добрых делах, твое же поникло и взгляд опустился, влечет тебя злое и грех при дверях. Господствуй над ним. Но Каин был безмолвен, уже приготовив расплату, отравленный жаждою мести, зла полон, в безумстве восстал брат на брата. Земля обогрелась горячую кровью, и вопль ее к небу поднялся. Впервые растоптанной братской любовью князь мира сего наслаждался. Проклятие с пречистых небес опустилось, и Каин — изгнанник навеки. Потеряно все, нет надежды на милость. Несчастным он жил человеком, был совестью мучим и без вести канул. Но тянется шлейфом позорным кровавая память о нем. Имя Каин окрашено краскою черной. Для нас записал Бог на ветхих страницах, как образ живой, эту страшную весть. И братоубийство не может забыться. Сегодня есть Авели, Каины есть. Все люди, как братья, Адама потомки, по-разному выбрав свой жизненный путь, становятся Каина жалким осколком, иль тропкою Авеля к Богу идут. Блажен, кто находит тропиночку эту, кто Церковь Христа называет семьей. Но вспомните, как для семьи незаметно покой обернулся нежданной бедой. Как горько рыдала над Авелем Ева, она сыновей уберечь не смогла от смерти нелепой, от Божьего гнева. Двойная утрата ее сердце жгла. Такие же слезы есть в Церкви Христовой. Потерянных братьев, считает она, друг другом сраженных и Каинов новых, приводит в свой дьявольский стан сатана. Чтоб церкви, как Еве, не плакать сегодня о братьях убитых,
о тех, кто убил, нам должно спросить у престола Господня. Тот камень для брата не я ли носил? Не вышел ли я в поле к брату на битву? Жестокую рану не я ли нанес? Не мною ли сердце родное разбито? И Каин не я ли? Скажи мне, Христос. И веянием тихим Дух Божий ответит, напомнит о вечном завете любви. Любите друг друга и будьте как дети, не пачкайте рук своих в братской крови. Прошли времена, чтобы брать, как когда-то, убийце стрелу или нож или меч. Нет, Каин идет безоружный на брата. Убийство свершает иная картечь. Недобрые мысли, колючее слово, жестокий поступок, завистливый взгляд. Как много орудий к убийству готовых, и дьявол увидеть их в действии рад. Стать Каином можно не вдруг и не сразу. Враг долго ключи подбирает к душе, стараясь войти через чувства или разум. Стоит за дверями он в темном плаще. Он ждет, когда окна души распахнутся, ворвется греха ураганом, сбив с ног, и помыслы Каина в сердце проснутся, чтоб руку поднять ты на брата бы смог.

Бог любви братьев снова сроднит. Господство над тем, что лежит у порога, возможно тогда, когда в сердце Иисус. Одержит победу душа только с Богом, не властна над ней сила дьявольских уз. И слово Господне — благие уроки, чтоб мы научились поглубже смотреть в себя и в живые библейские строки, премудрость их Духом Святым разуметь. Кто властвует нами? Кто в нас обитает? Дух Божий или демона падшего дух? Я Каин или Авель? Ты Авель или Каин? Проверим себя перед Богом, мой друг. Аминь.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Псалом 30, 23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Иоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона». Твердой походкой вошел Иаков Реймер в свой просторный дом. Незадолго до этого работник сообщил ему тревожную новость. Его жена Эмилия, ожидавшая четвертого ребенка, чувствовала себя плохо, и ему срочно нужно было вернуться домой. В любом другом случае он остался бы при работе. Бабьи болячки не так быстро могли отвлечь от дела этого слывшего суровым мужчину. Но Эмилия была на 8-м месяце беременности и уже часто жаловалась на боли. Еще вчера она призналась мужу, что боится потерять ребенка. И эта весть вселила в образцового земледельца из села Вальденфюрст неведомое чувство страха. Неужели Бог готов наказать его за то, что он вот уже годы препятствует жене принять крещение? Да и сам он, неужели ему неведомо, что с Богом давно пора примириться? Не впервые его мучили мрачные мысли. Они преследовали его уже давно. Сын глубоко верующих родителей, Яков родился здесь, в селе Вальденфюрст. Его отец Корней Реймер со своим зятем Иоганном Классеном основали это село. На родине в Линденей, близ станицы Молочной, они решили избежать конфликта, который возник в связи с их выходом из меннонитской общины. 2 года спустя, после образования братской меннонитской общины, Корней и еще 5 человек собрались осмотреть прикубанские земли. В результате 67 семей в течение 1864 года поселились 2 селами на левом берегу Кубани, между устьем Большого Селенчука и станицей Николаевской. Нижнее село, расположенное севернее, было названо в честь царя Александра II – Александерфельд, а верхнее – в честь великого князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа – Вальденфюрст. «Благо князю» – дословный перевод. Иакову исполнилось 2 года, когда в 1874 году скоропостижно скончался его отец, оставив вдову с 5 детьми. Иаков был младшим. Мать вскоре опять вышла замуж. В этом браке со вдовцом Абрамом Матисом она родила еще 3 детей – Исаака, Ганса и Тину. Затем умерла и мать. Нам ничего не известно о том, как прошло детство Иакова, как складывались его отношения с отчимом. Его тесный контакт со своими старшими братьями и сестрами и натянутые отношения со сводными свидетельствуют о том, что они были непростыми. Были ли то несправедливости в его отчим доме или быстро распространившиеся после основания села разногласия между меннонитской братской общиной и темплерами. Во всяком случае, у него сложились свои незыблемые понятия о справедливости. Любая незначительная ошибка в жизни поместных христиан становилась для него препятствием на пути к Богу и Церкви. Его жена Эмилия, высокая брюнетка, довольно красивая женщина, родилась в бедной лютеранской семье из Крыма, которая здесь присоединилась к одной из реформатских общин. Ее родители Марта и Михель Ц. имели 5 детей. Эмилия была старшей, затем Паулина, Марта, Самуил и Давид. Марта, мать Эмилии, работала акушеркой и часто бывала вдали от дома. Поэтому Эмилии пришлось заботиться о своих младших братьях и сестрах. Михаил Ц. умер еще в Крыму, и Марта вскоре вышла замуж за вдовца Темплера. После женитьбы они переселились на Кубань и обосновались в меннонитском селе. Бедные люди, они особо выделялись среди темплеров. Между меннонитами сел Вальденфюрст и Александерфельд и соседствующими с ними темплерами с самого начала сложились дружеские взаимоотношения. Наверное, прежде всего потому, что община иерусалимских друзей в большинстве управлялась бывшими меннонитами.
братья Ланге из станицы Молочной еще на родине проповедовали то, за что в 1886 году были отлучены от церкви. Они поселились на Кубани, и вскоре в этой молодой колонии была основана небольшая община темплеров во главе с Иаковым Гизбрехтом. Позже общиной руководили Завадский и Исаак Фаст. Вначале менониты и темплеры даже проводили совместные благослужения. Именно тогда некоторые менониты пришли к темплерам. Таким образом, напряжение в их взаимоотношениях было запрограммировано. В повседневной жизни между семьями сохранялись хорошие контакты. Во всяком случае, на основе этих контактов Иаков познакомился с Эмилией и вскоре влюбился в нее. И он, наверное, был не один. Эмилия была красивейшей девушкой на селе, черные глаза и длинные черные вьющиеся волосы. Из-за смуглой кожи ее иногда считали армянкой. Эмилии было 19 лет, когда Иаков попросил ее стать его женой. Он не сказал ей, сколько смуты этот шаг произвел среди его менонитских родственников. Для менонитов было принципиально неверным жениться на ком-то извне, притом еще и с темплеров. Переход менонитов к темплерам уже давно обременял хорошие взаимоотношения между двумя группами немецких земледельцев. Не было недостатков в обличении, когда становилось ясно, что кто-то из своих высмотрел себе спутника жизни среди темплеров. Для Якова родственники уже присмотрели богатую девушку из Молочной. Хоть и против воли, он все же съездил туда, но сердце противилось, стремилось к бедной, но красивой Эмилии Це. Вернувшись из Молочной, он узнал, что семья Эмилии и несколько других семей темплеров готовятся к переезду в Палестину. Яков должен был немедленно принять решение, и он сделал свой выбор. Без промедления обратился к ее семье, прося руки Эмилии. И она уже давно была неравнодушна к симпатичному и довольно зажиточному менонитскому парню. Но о союзе с ним поначалу и мечтать не могла, поэтому его предложение было для нее как снег на голову, однако ее родители вскоре согласились. Иначе дело обстояло в доме Матисов, и мать, и отчим схватились за головы. Сын хочет жениться на швабке лютеранского вероисповедания, притом из темплеров. Это невозможно. Но решительный взгляд Иакова говорил родителям, все еще искавшим аргументы, что его решение бесповоротно. И им не оставалось ничего иного, как согласиться с сыном. Но он должен был подождать по крайней мере до конца лета, но и это казалось невозможным. Родственники Эмилии уже сидели на чемоданах, а без них девушка не могла представить своей свадьбы. Нужно было что-то предпринимать. Эмилия и Яков поженились 12 августа, как раз во время сбора урожая. Для менонитов событие редкое. Свадьба и злополучные разговоры вокруг этого события лишь углубили пропасть между менонитами и Яковом. Какое, собственно, право имели эти мужчины и женщины из менонитской братской общины решать за него в его счастье и любви? Эти разговоры сердили его. Его зять Корней Винц был пресвитером общины. Он и все ближайшие родственники были братскими менонитами. Только Яков составлял исключение. Что-то мешало ему посвятить свою жизнь следованию за Иисусом. И женитьба не сняла напряжения в разрешении этого вопроса. Эмилия была крещена ребенком и официально принадлежала к реформатской церкви села. Но вероучение менонитов давно притягивало ее, и вскоре после свадьбы она покаялась в менонитской общине и приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя.
юность у нее была тяжелой. И лишь личное обращение к Иисусу открыло ей новый путь. Яков ничего не понимал. Ведь любовь к Эмилии принесла ему столько неприятностей со стороны родственников, а теперь она сама год за годом просила его покаяться или хотя бы разрешить ей принять крещение. Но Яков все отклонял эту просьбу. Если уж принять крещение, то вместе, а он еще не был готов. Его совесть часто давала о себе знать, но он умело заставлял ее молчать. Ведь примеров несовершенства в среде верующих из Менонитской колонии было достаточно. К тому же, всегда было очень много работы. В Вальдерфюрсте Якову, трудолюбивому и довольно успешному в своем деле крестьянину, принадлежали два надела по 65 десятин земли. Кроме того, примерно в 20 километрах от села он имел со своим братом Корнеем большое имение – 400 десятин земли. Огромное хозяйство забирало у него все время. Нельзя сказать, что Яков думал только о деньгах. Как раз наоборот. Он неустанно трудился в различных общественных объединениях колонии. Особенно он ценил свою деятельность специалиста-хозяйственника. Зато с верой дело не продвигалось. Вот и сейчас, когда он вошел в дом спеша к своей Эмилии, все те же мысли не давали ему покоя. «Ребенок уже родился, девочка!» – громко и радостно сообщила ему служанка. «Уже родилась? Но ведь еще рано! Ведь сегодня только 8 мая! На целый месяц раньше срока!» – недоумевал Яков. Сбитый с толку, он вбежал в спальню и увидел ослабевшую родами жену и безжизненно лежавшего рядом ребенка. Это была девочка. Слезы душили его. Волна смешанных чувств уныния, соучастия, досады и страха обдала его. Эмилия усталым взглядом посмотрела на мужа и едва слышно произнесла: «Девочка, назовем ее Марией, как ты предлагал». В это время женщины, помогавшие Эмилии, пеленали младенца, чтобы огородить маленькое тельце от внешнего мира. Дни и недели после рождения Марии были полны напряжения и ожидания. Выживет ли она? Преждевременные роды обычно кончались смертью ребенка. Слишком примитивной была обстановка, в которой родился младенец. Но на удивление всей семьи маленькая Мария, которую в семье теперь любовно называли Мия, начала брать материнскую грудь и нормально развивалась. А 8 июня, как раз через месяц после ее рождения, сидевшая за обеденным столом семья вдруг услышала крик. Это была Мия. Она в первый раз подала голос. Яков был первым у колыбели. Глаза его наполнились слезами. Бог не наказал его, как он думал. Его дочь будет жить. Радость поселилась в семье Реймеров. Повеселела и Эмилия. Вечером, когда дети уже спали, она обратилась к мужу. «Яков, Бог подарил нам нашу Марию вновь. Это большой подарок для нас и для тебя в особенности. Я вижу это. Позволь мне выразить ему нашу благодарность тем, что я на следующей неделе приму крещение. В село приезжает проповедник, чтобы в братское менонитское общение провести крещение. Принять крещение – мое заветное желание». Эта просьба была для Якова совершенно неожиданной. Длившиеся недели напряжение, связанное с выживанием маленькой дочери, спало, и он не был готов к новому внутреннему разногласию. «Ты знаешь мое мнение, Эмилия. Я не хочу, чтобы ты принимала крещение». «Нет, об этом сейчас не может быть и речи. Тебе достаточно хлопот с ребенком», — изложил он свое мнение. Его слова звучали холодно и сухо, будто исходили от человека, который целый день торговал свиньями на рынке и охрип. «Нет, Эмилия, пока нет.
заключил он и вышел из спальни. В эту ночь Эмилия не могла спать. Наверное, перенапряжение, которое сопровождало ее в течение всей беременности, преждевременные роды и теперь очередной отказ мужа согласиться на ее крещение, все это будто большим камнем придавило ее. На следующее утро Эмилия не смогла встать с постели. У нее был жар. Она то теряла сознание, то снова приходила в себя. Состояние женщины с каждой минутой ухудшалось. Яков пригласил врача, который обследовал Эмилию и поставил ужасный диагноз – холера. Жуткое ожидание повисло над домом. Такие случаи были слишком хорошо знакомы жителям села. Через несколько дней болезни люди умирали, хотя недавно еще выглядели здоровыми. Необъяснимы и непонятны были такие случаи, ибо здесь действовал сам Бог. И Яков целый месяц не мог расстаться со страхом. Бог может забрать у него дочь, а теперь его возлюбленная жена. Откуда только у нее эта болезнь? Никто из его людей, насколько он знал, не был болен. В поселении тоже ни у кого не было холеры. Была ли то рука Божья? Было ли это наказание за то, что Яков отказал ей в крещении? Яков не находил себе места. Беспокойно скакал он по своим полям, крича на людей. Возвращаясь же домой, беспомощно стоял у постели больной жены. Все, что только можно было достать для ее выздоровления, он достал. Но состояние больной ухудшалось. «Если дело пойдет так дальше, то твоя Эмилия умрет», — слышал он голос в своем сердце. «Ты должен решиться и позволить ей принять крещение». Но именно это было так тяжело. Изменить свое решение, признаться в слабости — нет. Все остальное вместе взятое было намного легче, чем это. Закончилась подготовка к крещению в братской Миннонитской общине. Было проведено членское собрание по испытанию крещаемых, и все село готовилось к крещению. И где только Иаков не встречал людей, всюду только и говорили об этом, а его Эмилия не могла быть среди них. А как она хотела этого? Эмилия была смертельно больна, и он, Иаков, был в этом, можно сказать, виноват. Наступило воскресенье, день крещения. И все село встретило его как праздник. Не присутствовали только Иаков и Эмилия. На следующий день Иаков запрек лошадей и направился в свое имение. В пути он только и думал о крещении, да и о состоянии своей жены. «Ты любишь свою жену, но не готов разрешить ей ступить шаг, который ей так хочется сделать. Если жена твоя вдруг умрет, то ты всю жизнь будешь себя упрекать», — рассуждал он. Тяжкое чувство вины угнетало его. И в этот серьезный момент, когда чувство вины было так велико, в нем мгновенно созрело решение. «Боже мой, если моя Эмилия выздоровеет, то я обещаю тебе, что она немедленно примет крещение». В этот момент в нем поселилась какая-то странная уверенность. Он понял, что Бог услышал его молитву, и сразу же по прибытии в имение Иаков решил вернуться обратно в Альтенфюрст. Прибыв в свое имение, Иаков велел работникам запрячь новых лошадей и быстро, как только мог, погнал лошадь, возвращаясь в село. Он еще не успел въехать во двор, как навстречу ему выбежал работник с радостной вестью. Эмилии вдруг стало легче. Температура спала, и она опять была в полном сознании. И когда Иаков вошел в ее комнату, она улыбалась ему почти как прежде. «Эмилия, послушай, Эмилия!» Прервал он ее приветствие. «Я так виноват перед тобой в том, что не разрешил тебе принять крещение. Это было неверно с моей стороны. Еще сегодня, после обеда, ты должна принять крещение. Я обещаю тебе». И тогда он сел на край ее постели и взял в свои руки еще горячую ладонь жены.
Крещение уже совершили, а меня ведь даже и не испытывали, как других. Проповедник, наверное, вскоре должен уехать», — слабо возражала Эмилия. Но Яков Реймер не стал бы богатым земледельцем, не имея он организаторского таланта. И на этот раз он подтвердил свои способности. Незамедлительно разыскал своего зятя Корнея Винца, попросил его собрать после обеда церковь. Затем он поехал к диакону общины, своему другу Генриху Фризену, и попросил его приготовить все для крещения. Обоим братьям он изложил ситуацию, не скрыв и свою вину в этом деле, прося их принять решение. Когда ему сказали, что разъездной проповедник уже уехал, Яков бросился ему вслед и вернул его уже с вокзала. Братья быстро рассмотрели ситуацию и, несмотря на отсутствие некоторых членов общины, решили удовлетворить просьбу Якова и Эмилии. В тот же день в присутствии членов общины состоялось это крещение в реке Кубань. Эмилия выздоровела и чувствовала себя счастливой, потому что могла сделать этот шаг послушания перед Богом. На берегу реки стоял ее Яков. Он еще не был готов принять крещение, но никогда больше он не запрещал своей жене и детям быть послушными голосу Божию. И этого решения он придерживался всю жизнь. 12 лет спустя Яков заболел тифом. Его племянница Анна Винц ухаживала за ним. Она вновь и вновь говорила с ним о вере. И в один прекрасный день он поборол себя и отдал свою жизнь Иисусу. На следующее лето он был крещен вместе с Бернардом Фастом. Дорогие радиослушатели, продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Звездный луч, серебряный и тонкий, трепетал, искрился и ласкал в мягком сумраке лицо ребенка, что на сене в старых яслях спал. А над ним созвездия сияли, как веками не могли сиять. Ангелы, ликуя, возвещали: «Бог дарует людям благодать!» И, склонясь над Иисусом, слез не в силах удержать, с бесконечно нежной грустью еле слышно шепчет мать: «Ты узнаешь очень много, боль и раннюю тревогу, и тяжелый груз скорбей, и предательство друзей. Будут в жизни злые дни, сердце чистым сохрани, незапятнанным челом не склоняйся перед злом, добрым, милосердным будь, проходя земной свой путь». Маленький мальчик бежит по зеленому полю. Снова туманится взор от нахлынувших слез. Маленький мальчик, согретый твоею любовью, это грядущий Спаситель, всесильный Христос. Маленький мальчик, который смеется так звонко, будет безумной толпою жестоко убит. А для тебя он останется прежним ребенком, маленьким мальчиком, что по зеленому полю бежит. Маленький мальчик бежит по зеленому полю. Это твой сын. Ты счастливая, нежная мать. Сможешь ли ты совладать с бесконечной болью и на мучение его добровольно отдать? Ты приносишь воду в медной кружке, тихо говоришь: «Попей, сынок». Шелестят серебряные стружки у его босых, усталых ног. Он смеется тихо и счастливо, пот смахнув натруженной рукой. Вот какой он взрослый и красивый сын, что в яслях был рожден тобой. Хорошо, что он со всеми дружен, хорошо, что он знаком с трудом. Плотник — человек повсюду нужный, потому что всем нам очень нужен дом. Долго молится мать о сыне, в тишине преклонив колени. Сын один блуждает в пустыне средь соблазнов и искушений. Без воды не взрастет и колос под сухим и горячим небом. Тихо шепчет лукавый голос, чтобы камни он сделал хлебом. Сын один блуждает в пустыне, сын взывает к отцу в молениях. Долго молится мать о сыне, в тишине преклонив колени. Мы молоды, нам все дороги снятся, без страха мы спешим навстречу дням. Намного легче с жизнью мне расстаться, чем матери узнать, что нет меня. У наших матерей свои тревоги, им страшны наши дальние пути. Но как прекрасна та, что на пороге благословит и скажет нам: «Иди». Мать стояла, она смотрела, как гвоздями пронзали тело, как глубокую яму копали, черный крест над землей поднимали. Вокруг него смеялись и кричали, кровь капала к подножию креста, и люди, видя смерть его, не знали, что распинают самого Христа, что распинают доброту, сердечность, что распинают правду и любовь, что дарит всем спасение и вечность, с креста на землю льющаяся кровь, что жаркую, последнюю мольбою туманится Иисуса кроткий взор, что руки, распростерты над толпою, не в осужденье ей и не в укор, что он идет сквозь крестное мучение, чтобы воскреснуть в вечности и жить, чтобы простить людские преступления и свет спасения в души им пролить.

молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». 4 Царство 6:17. Вот молитва, которую мы должны всегда возносить за себя и за других. «Господи, открой нам глаза, чтобы мы видели». Как вокруг пророка, так и в мире, окружающем нас, находятся Божьи кони и колесницы огненные, готовые нести нас к славной победе. Когда наши глаза откроются, мы будем видеть во всех обстоятельствах жизни, постигающих нас, важных или незначительных, радостных или печальных, колесницу для своей души. Всякое испытание в нашей жизни может превратиться для нас в колесницу Божию, если только мы будем видеть в нем колесницу. С другой же стороны, самое незначительное событие способно послужить нашей душе тяжелым грузом, придавливающим ее и приводящим в отчаяние, если мы будем смотреть на него как на тяжесть. От нас зависит, чем послужит для нас испытание. Само обстоятельство тут ни при чем, а все зависит от того, как мы к нему отнесемся. Если мы воспользуемся им как случаем, Богом посланным для нашего упражнения в вере, то оно действительно для нас играет роль огненной колесницы Божьей, вихрем, мчащейся к славной победе. Господу мало пользы от души, находящейся в подавленном состоянии. Поэтому враг всегда старается привести верующего в отчаяние и уныние относительно своего личного состояния или состояния церкви. Часто говорят, что армия, идущая на поле сражения в подавленном духе, обречена потерпеть поражение. Одной миссионерке пришлось вернуться с Нивы Божьей, потому что она, павши духом, предалась унынию, которое отразилось на ее здоровье настолько, что по своему физическому состоянию она оказалась непригодной для работы Божьей. Нам следовало бы поглубже вникнуть в приемы, употребляемые врагом при его нападении на наши души, и научиться давать ему решительный отпор. Когда враг бессилен сдвинуть нас с нашей позиции, он старается изнурять и угнетать нас мерами длительной осады, чтобы мы, придя в изнеможение, оказались бессильными издавать клич победы. «Всюду с Иисусом безопасен я, всюду в этом мире Он ведет меня. Без Него увянет радость вся моя, если ж с Иисусом не страшуся я».

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Псалом 30, 23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В основу нашей сегодняшней беседы я прочту последние стихи 4 главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, начиная с 15-го. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Христа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в средине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Заканчивая разбор 4 главы 1 послания апостола Павла фессалоникийцам, я хотел бы сосредоточить наше внимание на последнее предложение 17 стиха. «И так всегда с Господом будем». Это, дорогие мои, и есть кульминационный факт нашего избавления. Конечный итог нашего спасения – всегда быть с тем, который возлюбил нас и искупил нас своей кровью. «На сие самое и создал нас Бог, — говорит Слово Божие, — и дал нам залог Духа, чтобы мы всегда с Господом были. Бог искупил нас для того, чтобы мы были в том месте, о котором молит Христос в своей первосвященнической молитве: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они, были со мною». Все, что Павел говорит выше в этой главе о втором пришествии и о воскресении мертвых, не является в самом себе концом плана Божьего для нас. Нет. Но вернее, это входит в план Божий, поскольку оно приведет нас к этому благословенному состоянию быть всегда с Господом. И заканчивая эту четвертую главу словами «Итак, утешайте друг друга сими словами», мне кажется, что апостол Павел главным образом имел в этом виду слова «Итак, всегда с Господом будем». В этом наше утешение, что мы никогда не разлучимся с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Слава и благодарение Ему вовек! Самое огромное значение в этом предложении имеет самое маленькое слово в русском переводе, состоящее всего из одной буквы. Это предлог «С». «Итак, всегда с Господом будем». Это слово в греческом подлиннике «сун» говорит гораздо больше, чем, скажем, слово «вместе». Слово «сун» греческое идет глубже. Оно говорит о согласованности, о связанности, о неразлучимости. Проиллюстрируем его в нашем отношении к Иисусу Христу здесь на земле. Наш духовный опыт, начиная с рождения свыше, согласуется с жизнью Иисуса Христа. Он полностью отождествился с нами. Хотя вкратце, проследите ваше духовное переживание и сравните его с жизнью Иисуса Христа, и вы обнаружите удивительную параллельность. Например, когда мы родились во второй раз, то в одном отношении мы родились подобно Иисусу Христу, а именно в том, что мы родились от Духа Святого, как и Он. Что случилось после этого? Дьявол, видя рожденную в нас новую жизнь, пытался ее уничтожить, как Ирод хотел убить младенца Иисуса. Подобно Иисусу, мы тоже стали возрастать и укрепляться Духом, исполняться премудростью Божией, и благодать Божия почила на нас. Затем произошел резкий перелом в нашей духовной жизни, когда Дух Святой совершил свое дело над нами, и мы были водимы им в пустыню, чтобы быть искушаемыми дьяволом. И если мы дальше последовали за Христом, то и нас гнали, как гнали Его». Итак, можно сравнить наш опыт и переживание с переживанием Иисуса Христа. И мы обнаружим, что в миниатюре Его жизнь и наша идут параллельно. Но мы с нашим Господом связаны еще больше, чем в том, что наш опыт схож с Его опытом, когда Он был здесь во плоти на земле. Но с самого начала следует сказать, что если мы не со Христом, тогда мы и не Его. Кто не пребывает во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают, говорит сам Христос. Иисус Христос недалек от каждого из своего чада. Да, Он их называет своими друзьями. «Прибудьте во мне, и я вас». Это взаимоотношение с нашим Господом должно быть явным в нашей жизни. Оно принесет соответствующий плод. «По плодам их узнаете их», — говорит Христос. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Возлюбленные, если мы так пребываем в Господе, тогда наше общение с Ним и любовь к Нему будет теснее и слаще, и мы сможем сказать с апостолом Павлом, что никто и ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Но наш Господь также обещал быть с нами, когда мы исполняем Его повеление. О, какое утешение в словах Христа: «Сей я с вами во все дни до кончания века». О, возлюбленные, уже здесь, на земле, мы можем быть в интимном общении с нашим Господом. Сколько раз мы ощущали Его присутствие с нами, в молитве, например. Ведь Он Сам сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Сколько раз мы видели и возрадовались в Его чудном водительстве в нашей жизни. Когда мы были в опасности уклониться с прямого пути, то слышали слово нашего Спасителя и пастыря, говорящего: «Вот путь, идите по нему». Или когда мы свидетельствовали кому-нибудь о любви Его, как близок Он был к нам. Мы чувствовали, как Он нас подкреплял и вдохновлял сказать как раз то, что нужно было сказать. Когда мы проходили через воды, то разве не слышали Его чудные обещания: «Не бойся, я с тобою», и реки нас не потопили, и, идя через огонь, не обожглись, и пламя не опалило нас? Да, воистину мы можем сказать: Господь нас не оставлял и не покинул. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Слава и благодарение Ему. Но придет время, когда нам придется оставить нашу земную хижину, и тогда Господь обещал быть с нами. Слушайте, с какой уверенности говорит псалмопевец: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Не мудрено, что сотни, тысячи и миллионы детей Божьих переходили холодные воды смерти с песней и хвалой на устах. Сам Господь был с ними. Почему, если Господь обещал быть с ними до самого конца, есть некоторые, которые со страхом и трепетом ожидают свою кончину? Они боятся, что не смогут довериться Господу в тот роковой час перехода из настоящей жизни в потустороннюю. Они говорят, что у них нет веры для этого. Да, но тебе эта вера пока еще не нужна, мой друг. Зачем тебе умирающая вера, когда ты еще жив? Тебе ведь не нужна лодка до тех пор, пока ты не подойдешь к берегу, чтобы переплыть реку. Не так ли? Теперь она тебе не нужна. Проси, чтобы Господь тебе дал благодать и веру для настоящей жизни. И когда придет время умирать, то Он даст тебе и нужную веру для смерти. Зачем беспокоиться о завтрашнем дне? Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Тот самый завет, в котором Господь тебе дал жизнь, содержит и завет смерти. Слушайте: «Ибо все ваше, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий», говорит Слово Божие. Но, возлюбленные, желание нашего Господа, чтобы в этой жизни мы бы познали Его еще глубже, еще реальней. Мы Его еще не познали как должно, если мы довольствуемся лишь Его дарами, Его благословениями, Его утешением, Его силой и так далее. Желание Его сердца показать нам, какое богатство славы в тайне мы имеем, а именно, что Христос есть в нас упование славы. Дорогие мои, Когда ты и я родили свыше, то Богу угодно было, чтобы Его Сын жил в нас, и мы в Нем. О, дал бы Отец славы нам духа премудрости и откровения к познанию уже здесь, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство наследие Его для нас, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Тогда, возлюбленные, мы не так много будем искать и ожидать благословения, дары, утешения или чего-либо другое, но Христос Сам будет всем для нас. Он будет нашим благословением, Он Сам будет Богом утешения. Да, в Нем, в Иисусе Христе, мы найдем удовлетворение для всякой нашей нужды, слава и благодарение Ему. Но если мы Его уже так можем знать, будучи в теле, то как будет, когда мы всегда будем с Господом? Как-никак, но находясь в этой глиняной хижине нашей, мы воздыхаем под ее бременем. О, какая чудная надежда, дорогие мои! Мы можем вместе с Иовом сказать: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидеть Его». Почему тогда апостол Павел говорит, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует ни тление? Тут нет противоречия. Иову еще в далеком прошлом была открыта тайна, что Бог восставит из праха распадающее тело его, и во плоти, не ветхой, но новой, которой Бог ему даст, он увидит его. «Все мы изменимся, — говорит апостол Павел, — мертвые воскреснут нетленными, а те, которые останутся и восхищены будут, они изменятся. Мы все получим новые тела». Так будет при воскресении. Оно, то есть наше теперешнее тело, сеется в уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, говорит Слово Божие. И поверьте, когда Бог возьмется переделать наши земные тела, то сделает Он их по подобию Сына Своего. Знаем, говорит апостол Иоанн, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Подумайте, дорогие друзья, это значит, что всегда с Господом будем в новом теле, в небесной обители. Дальше это значит, что все земные суеты кончатся. Мы так будем с Ним, что больше никогда грех не будет затемнять наше зрение и вид Его дивного лика. Сколько мы Его огорчали нашим непослушанием здесь на земле, но там мы Его будем знать, подобно как Он познал нас. Притом там не будет никакого страха. Ничто больше не причинит нам ни слез, ни горечи, ни страдания. Любовь Его будет нас наполнять, и ничто больше не встанет между нами и Им. Там, мой дорогой брат и дорогая сестра, ты не будешь знать ни усталости, ни болезни, никаких других недугов. Старость не будет тебя отягчать, ибо все мы будем в зрелой молодости. Подумай, что больше никогда тебе не нужно будет бороться с сомнениями. Искушение тебя не будет терзать, но радость будет постоянно наполнять все наше существо. И это, возлюбленный, будет не на день, не на год, а во веки вечности. Никто и ничто не сможет нарушить наше общение с нашим чудным Богом. Мы будем славить и петь хвалу Ему, который нас так возлюбил и так дорого искупил. Воистину, возлюбленные, мы можем сказать: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. О, дорогие мои, посклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление наше. Недолго еще, и мы его увидим. Не будем унывать. Что стоят нынешние временные страдания в сравнении с той славою, которая откроется для нас, когда мы с Ним всегда будем? А пока мы ожидаем, когда тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, будем утешать друг друга сими словами: «И так всегда с Господом будем». Да, воистину, это является утешением для тех, которые уже здесь познали Господа, что они всегда с Ним будут. Но как обстоит дело с тобой, мой дорогой друг? Ты, который еще не принял его как своего Спасителя и Господа. Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня». Подумайте, быть всегда отлученными от Господа, не знать ни Его любви, ни Его жизни, ни Его мира, ни Его покоя. Какая потеря! А ведь эта потеря не временная, а вечная. Мой друг, приди сейчас к Нему. Он сам тебя зовет, и дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. «Се гряду скоро», говорит Господь. Готов ли ты к сретению Бога твоего? О, дал бы Господь, чтобы ты его сегодня, сейчас познал. Склонись перед ним там, у твоего радиоприемника, и он, как скоро раздастся вопль сердца твоего, спасет тебя, и ты скажешь со всеми святыми: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Слава и благодарение Богу за неизреченный дар его. Аминь.

Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. Посвященное сердце – это определившееся сердце. Это результат принятого решения. Посвящение рождает уважение и авторитет, который созидает необычную атмосферу, окружающую посвященных людей. Посвященность греху тоже притягивает определенных людей и дает творческую силу и власть на ее реализацию в жизни. Посвятите себя великому и доброму. Вложите свою жизнь в это и найдете что-то больше, чем вы сами. Присоединитесь к тому, чему вы на самом деле верите, кем вы будете восхищаться, и вложите свою энергию в это. Посвятите себя Богу, как Он посвятил себя вам в Своем Сыне Иисусе Христе. Голгофа была посвящением, крест и кров были посвящением, Гефсиманский сад был тоже посвящением. Вы сделали первый шаг в правильном направлении, приняв решение посвятить себя тому, кто однажды избрал вас и посвятил вам свою жизнь, как любящая мать ребенку. Но когда он подрос и совершенно игнорирует мать, возникает множество вопросов. Иисус стал жертвой за нас, и только наша равноценная жертвенная посвященность определяет Его славу в нашей жизни. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:1-2.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Стихотворение «Земные встречи». Земные встречи, сколько их? Сердечных, теплых, часто мимолетних и часто длящихся всего короткий миг, как пар, явившись, исчезает летний. А после встреч минуты расставания приходят, как обычно и всегда, и словом лишь коротким «до свидания» глубоко ранят сердце на года. Но у друзей, познавших волю Бога, надежда есть, что придет лучший час, и там, у Божьего небесного престола, их встреча состоится еще раз. И больше там не будет расставания, там ведь друзья смогут навеки жить, и слово, ранящее душу «до свидания», никто не будет уж произносить. Вот почему есть у меня желание, чтобы, мой друг, ты для Иисуса жил, и там, у белого небесного престола, со мною счастье неба разделил.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Луки, глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты. И сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. И некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Евангелие от Луки, глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою. Ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Это есть тело мое, которое за вас предается. Делайте это в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, «Имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо говорю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». И Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевшая его сидящего у огня и всмотревшись с него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло еще час времени. Некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его».
1: Евангелие от Луки, 23 глава. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варраву!» А Варрава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса. И когда повели его, то захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Тщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал? Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря:
0: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисуса. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Евангелие от Луки, глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, удивляясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнавали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли его тела. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в ваши сердца? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и удивлялись, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование». Евреям 6:12. Герои веры возвещают нам с высот, достигнутых ими, о том, что все то, что человек совершал в далеком прошлом, он может совершать и в настоящее время. Не только напоминают они нам о необходимости веры, но говорят и о долготерпении, через которое вера достигает совершенного действия. Будем остерегаться выходить из-под опеки нашего небесного проводника или пренебрегать малейшим уроком, преподанным им через его любящее наставление, допуская в наши сердца сомнения и уныние. «Одного страшусь я», — говорил один сельский кузнец, — «быть деталью, выброшенной на кучу металлолома». Когда кузнец закаляет сталь, он первым делом кладет ее в огонь, затем под молот, а потом в ведро с холодной водою. После этого он очень быстро распознает ее пригодность и знает, поддастся ли она закалу или же разлезется на куски при обработке. Если после одного или двух опытов он видит, что она не сдается, он выбрасывает ее на металлолом. Подобным образом мы знаем, что Господь испытывает нас огнем, водою и ударами своего мощного молота. А если мы не поддаемся в испытании, не желая выдержать закала и оказываемся металлом непригодным для обработки, то надо бояться, чтобы он не выбросил нас в кучу металлолома. При самом жарком огне держись стойко, потому что за ним ожидает тебя блаженное после. А потому, как Иов, мы скажем: «Пусть испытает меня, выйду, как золото». Иов 23:10. Святость рождается в страданиях. Для того, чтобы настроить рояль, необходимо, чтобы струны его выдержали большое напряжение. Так и Бог сможет настроить тебя в тоне небесной гармонии, если только ты стойко выдержишь неспосылаемые тебе испытания.

0: служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Если завтра будешь на распутье и захочешь повернуть свой взгляд, то каким бы ни был тяжким путь твой, все равно вперед направь свой взгляд. Если все друзья поохладели, сатана их гордостью сковал, не смотри, что силы ослабели, ведь тебя Господь не оставлял. Если ты Ему в мольбе отдашься, будешь благодарен Ему каждый час, Он откроет тебе тропку к счастью, тому граду, что не видел глаз. Он возьмет к себе твои печали, Он, который тяжко так страдал, но твои глаза не замечали, за тебя свой час Он умирал. Ты бывал лишь в холоде участием, и бессмертной той Его любви в мире ты искал себе лишь счастья, позабыв о ранах и крови. Знай, друзья оставили, неважно, лишь бы Бог тебя не оставлял. Как все люди, ты умрешь однажды, только бы на зов не опоздал. Только бы колени не дрожали в испытаниях, в одиночество часы. Только бы душевные печали не сломили внутренней духовной красоты.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Помяни меня, Господи, когда придешь Царствие Твое. Лука 23:42. Годен для небес. Помяни меня, сказал обратившийся разбойник. Ничто не затмевало душу этого человека, так как он был божественно научен. Несмотря ни на что, он признал, что это Господь. Пилат умыл руки перед народом и отдал Иисуса на смерть. Один из его учеников отрекся от него, другой предал его. Все было против. «Помяни меня, Господи!» Без всякого знамения разбойник признал его. У него не было времени возрастать, служить, ходить, но было истинное обращение, была абсолютная вера и было осознание того, кто такой Мессия. Была также уверенность в том, что он придет в своем царстве. Сама по себе вера всегда несомненна. Верующий, удостоверившись в том, что Бог истинен, никогда не скажет, что он, возможно, истинен. «Помяни меня, Господи, когда придешь Царствие Твое». Разбойник думал только о том, чтобы Христос вспомнил его. Мы видим в нем смелость, смирение, осознание совершенства Иисуса и знание того, что он придет в своем Царстве. Какое

отвержен я в очах твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Псалом 30, 23.

каждый миг, каждый час моей жизни я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель. Без Тебя на земле нету жизни, все в Тебе и все от Тебя. Ты мой Бог, мой Христос, мой Владыка, мой Творец, мой Спаситель души. Жить без Тебя смысла нет человеку, смысл жизни моей сокрыт лишь в Тебе. И порой тяжело мне бывает, и печалится немощный дух, но в молитве к Тебе прибегаю, утешения отцовского жду. Ты не медлишь прийти на молитву, я присутствие слышу Твое. Пред Тобой я, склоняясь на колени, свои нужды, проблемы несу. Слышишь Ты мои вздохи и стоны, видишь Ты все ненастья мои. Без поддержки меня не оставишь, укрепишь в жизни тяжкие дни. И однако за все благодарна я Тебе, о мой Царь и мой Бог. Ни на миг Ты меня не забудешь, всемогущий, всесильный Господь. Аминь.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

0: Каждому Господь дает таланты, чтобы могли мы близким послужить. Музыку играют музыканты, повара нас может накормить.
1: Кто-то скажет слово в утешении и расскажет вдохновенный стих. Кто-то петь умеет в одобрении, кто-то переводит для глухих.
0: Кто-то руку помощи протянет, посетит, напишет, позвонит. Трудный час плечо свое подставит или просто в гости пригласит.
1: Кто-то молча выслушать сумеет, а другой совет хороший даст. Кто-то состраданием имеет и ночами молится за нас.
0: Каждому Господу дает таланты, чтобы могли мы близким послужить.
1: Все дары, как бриллианты, мы должны найти.

Момент творения. И еще одна бодинистая теория эволюции. Существует огромная разница между двумя следующими утверждениями. Человек был создан Богом по образу его, и человек – попросту обезьяна, которая не покрыта шерстью. Кстати, тот факт, что человек, в отличие от обезьяны, не покрыт волосами, привел к неожиданному повороту в теории эволюции. Англичанка Элейн Морган написала, что нынешняя теория эволюции, утверждающая, что будто предки человека потеряли волосы на теле, поскольку им приходилось бегать и охотиться под палящим солнцем, не имеет никакого смысла. Если бы это было действительно так, говорит она, у львов на теле тоже не было бы ни единой волосинки. Морган считает, что обезьяноподобные существа потеряли волосяной покров по той же причине, по которой, согласно эволюционистам, лишились его и киты. Они просто стали морскими животными. Она также думает, что водоплавающим обезьянам пришлось бы научиться говорить вместо того, чтобы использовать язык жестов, поскольку их руки помогали бы им держаться на плаву. Морган полагает, что в отсутствии ископаемых доказательств существования промежуточного звена между человеком и обезьяной, ее теория не менее правдоподобна, чем прочие. Мы согласны с Морган по поводу отсутствия ископаемых доказательств. Согласны мы и с тем, что ее теория столько же правдоподобна, сколько и любая другая. То есть совсем неправдоподобна. Бог сотворил человека настолько непохожим на обезьяну, что просто невозможно приписать им родство. Вместо того, чтобы искать родственные связи с обезьянами, нам следовало бы стремиться к общению с Богом Отцом в Его Сыне Иисусе Христе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

как небо, твои светлые глаза. Земля должна бы быть твоим подножьем, но ты распят. Ты смотришь в небеса и молишься: «Прости, прости им, Боже!» Все сострадает. Гром издал свой глаз, и потемнело небо с облаками, а человек, которого ты спас, безжалостно прибил тебя гвоздями. Ты еще в небе произнес: «Люблю», и ради них на землю снизойду я. Они ж за кротость, за любовь твою в лицо плевали, злобно негодуя. Тебя воздвигли на позорный крест. За что такая дикая расправа? И отвернул лицо свое отец, возлюбленного своего оставив. Ты вынес все. Нет, ты не возроптал. За что, зачем мне больше не под силу? Свершилось, глас победно прозвучал, и эхо это слово повторило. Там, на Голгофе, в истязаниях тех, свершилось человечество спасенье. Ты кровь пролил невинную за грех и перенес всю горечь отвержения. Гроб смертный удержать тебя не смог, бессильны пред тобою силы ада, ведь ты не человек, Христос, ты Бог, и разве есть любви твоей преграда? Тебя воспринять Бог твой возжелал и заключил и нас в свои объятия. Ты жертвой умилостивления стал, ты принял на себя наше проклятие. Ты удостоил нас торжествовать в твоей любви, черпая вдохновенье. Достойной жизнью дай нам прославлять возвышенную силу воскресенья.

«Не дай мне в руки человеков пасть, о Боже!» — говорил Давид. Знал Давид, что человек от века зло с ненасытимостью творит. «Пусть впаду в Твои я лучше руки, мой Господь! Как любящий отец, Ты мне не пошлешь сверх силы муки. Милуя, поддержишь под конец. Дай мне, Боже, без лицеприятия на людей вокруг меня смотреть. Пусть не привлечет нарядность платья. Дай мне душу под одеждой зреть. О, не дай искать в глазах у брата жадностью соломинки греха, радуясь потерям и утратам, осудить невинно в торопях. Дай мне, Боже, с плачущими плакать, радоваться радостью чужой. Дай мне в жизни поступать лишь так, как Ты бы поступал в любви святой. Дай не стать предметом осуждения человеков злого языка. Пусть через святое откровение обличит меня Твоя рука. И хотя руки прикосновения будет ранить даже мозг костей, ей уже пошлешь Ты исцеление, грех простив по милости своей».

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящих радиобеседах мы рассматриваем осуществление Божьей цели последнего времени, которое находит свое выражение в восстановлении Израиля. В наших трех предыдущих беседах мы говорили о восстановлении Израиля с точки зрения трех различных, но связанных между собой аспектов. Первый – обетование восстановления. Второе – процесс восстановления. И третье – цель восстановления. Сегодня в нашей заключительной беседе я задам вам очень важный вопрос. Вопрос очень важный и практический. Какой будет наша реакция на осуществление Божьей цели восстановления Израиля? Прежде всего, я желаю повторить нечто, сказанное мною раньше. Настоящее собирание Израиля в его собственной земле, о чем мы читаем в каждой газете, видим по телевидению, есть для нас, библейских верующих, объективное всемирное подтверждение того, что Библия права, что она достоверная современная книга. Поэтому, по моему мнению, каждый верующий в Библию должен благодарить Бога каждый раз, когда он думает, что делает Бог с Израилем, потому что Божья верность в соблюдении его обетования Израилю есть наиболее сильное доказательство, уверенность в том, что он также будет верным в исполнении своих обетований церкви. Но лично я верю, что противоположное также верно. Если бы Бог не сдерживал своих обещаний Израилю, я не думаю, что я имел бы уверенность в том, что Бог будет осуществлять свои обетования церкви. Если бы Бог не осуществил многие обетования, которые Он дал в Священном Писании Израилю, я должен был бы заключить, что Библия не является достоверной книгой. Но благодарение Господу я не должен делать такое заключение, потому что Бог придерживается своих обетований Израилю, и современная история является достоверным доказательством этого факта. Я желаю подчеркнуть важный принцип успеха в жизни. Одним из ключей к успеху в любое время человеческой истории есть найти, что делает Бог, и стать солидарным с этим, с Ним. Повторяю, найти, узнать, что делает Бог, и солидаризоваться с Ним. И обратно, одним из верных путей к провалу и неуспеху есть стать в оппозиции Божьим целям, когда Он их осуществляет. Это касается как индивидуумов, так и народов. В 60 главе книги пророка Исаии мы имеем очень ясные и прекрасные предсказания восстановления Израиля, дающие нам много деталей. У меня нет времени прочитать этот весь отрывок, но в 12 стихе этой главы Бог дает прямое предупреждение. Он говорит, стих 12, читаю, «Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Я понимаю это так. Любой народ или царство на земле, которое сопротивляется Божьим провозглашенным целям, воссобрать и реставрировать Израиля, будет уничтожен. В это я верю. Я считаю, что это важно не меньше для нас в Соединенных Штатах Америки держаться этого факта. Вы, наверное, знаете, что я происхожу из Британии. Британия является моей земной родиной. Поэтому я желаю сказать вкратце, что случилось с Британией.
Я был свидетелем, потому что я жил в Израиле в тот период, о котором рассказываю. Британия вышла из двух мировых войн победоносной. Она никогда не потерпела в войне. В конце Второй мировой войны она была великой державой, имела большое влияние. Ее империя равнялась по территории почти 1/4 части нашей планеты. 30 годами позже Британия стала силой второго сорта, потеряла много из своего престижа, своего влияния, своего богатства, свое первое место в мире. Что представлял собой поворотный пункт? Я расскажу вам, во что я верю, а я там был как свидетель. Как обязательная сила в Палестине, до того, как она стала Израилем, когда Организация Объединенных Наций решила, что Израиль опять должен стать отдельной страной мира, британские власти в Палестине добровольно противостали против этого всеми способами, чуть ли не до степени открытой войны. Я не в состоянии сегодня прибегать к подробностям, но я хочу сказать вам, что я британец и что я был всему этому свидетель. Это не теория, и я верю, что противопоставление себя Божьим планам, целям реставрирования государства Израиль, было поворотным пунктом, который привел Британию к упадку. И когда я говорю об этом в Соединенных Штатах Америки, я имею на это причину. Одним из великих благословений этой нации есть то, что она является другом государства Израиль. Я люблю нашу страну. Соединенные Штаты Америки были для меня в высшей степени добрыми, для меня как индивидуума. И одной из моих постоянных молитв есть, чтобы Соединенные Штаты Америки не повторили никогда ошибки Британии, чтобы они не отвернулись от Израиля и не связались с его врагом. Это привело бы Америку в состоянии упадка и катастрофы. Но вернемся к положительному. Каким образом мы можем поддержать Божьи планы для Израиля? Я предлагаю вам простые методы по Священному Писанию. Откроем Псалом 121, 6 стих. Читаю. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Есть некоторые вещи, которые мы должны понимать. В соответствии со всем смыслом библейского пророчества, мир Иерусалима и восстановление Израиля неразрывно связаны. В Иерусалим не придет настоящий постоянный мир, пока восстановление Израиля не завершится. Во-вторых, в конечном итоге мир всего человечества зависит от мира в Иерусалиме, потому что Бог в Своем вечном Слове сделал так, что Его правительство, правительство всей земли, будет учреждено в Иерусалиме, как Его центре, и Иерусалим будет тем каналом, через который благословение мира и благоденствие будет течь ко всем нациям и народам. Третьей вещью, которую мы должны понимать, есть следующее. Будут необходимы настойчивые, упорные молитвы Божьих детей, чтобы вызвать Божье вмешательство в защиту Иерусалима и Израиля. Бог будет делать свое дело, но только по нашим молитвам. Молитва – это не формальность, это не ритуал, это нечто очень важное в сфере осуществления Божьих планов. Бог не будет начинать работы без сотрудничества Божьих детей. Это относится как к церкви, так и к Израилю. Одной из великих ответственностей церкви есть молиться за Израиль и Иерусалим. И делая это, мы работаем в своих же собственных интересах, потому что единственный путь к миру, к которому стремится мир. Будучи
послушными Богу и желая блага Иерусалиму, мы этим самым обеспечиваем себе свое благоденствие. Бог говорит: «Тот, кто любит Иерусалим и молится о нем, будет успевать». Это хороший путь к благоденствию. А теперь я прочту книгу пророка Исаии, 62 главу, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Этих сторожей, о которых говорит Бог, мы сегодня называем заступниками и ходатаями. Это люди, которые интересуются Иерусалимом, чьи глаза постоянно находятся на этом городе. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, не просите у Бога легкой жизни, просите у Него мужества. Не просите, чтобы работа была вам под силу, а просите силы, чтобы справиться с любой работой. Тогда не будет ничего удивительного в том, что вы выполнили работу, но сами вы будете удивительной личностью. Помните, Христос не поведет нас к великой и славной цели, которая пред нами через жизнь легкости, праздности и удовлетворения своим прихотям. Легкая жизнь не ведет вверх, но тянет нас к низу. Небеса всегда над нами, значит, взоры наши должны быть устремлены ввысь, с упованием на Него. Некоторые люди постоянно избегают того, что требует самоотречения, воздержания и жертвенности, забывая, что только тяжелый труд направляет нас на истинно благородный путь. К величию не идут по мягкой, устланной мхом тропинке, что тянется через прекрасный ароматный луг, а идут тернистым путем. И только тяжелым трудом и самоотречением можно достичь желаемой цели. Стремишься ли ты, друг, вперед к прекрасным вершинам? Будь мужественным, с радостью иди вперед, ведь прекрасное уготовано тебе Богом. После скитания милость Отца, после страдания слава венца, сладость покоя после угроз — вот что дарует верным Христос.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Иди за Ним, иди, не бойся. Иди за Ним, Он приведет туда, где светит место солнца, святой и любящий Господь. Иди за Ним, не сомневайся, Он сущий, альфа и конец. Иди за Ним, не возвращайся в мир искалеченных сердец. Иди за Ним, ты на ладони у всемогущего Творца. Иди туда, где нету боли, где нет тернового венца. Иди за Ним, чтоб ни случилось, Он рядом, доверяй Ему. Ведь, может, что-то получилось, чтоб изменить твою судьбу. Иди, как не было бы трудно, поверь, Он знает путь. Иди, ты лишь потом поймешь, как мудро Он направлял твои пути. Иди за Ним, терпи, надейся, ты слов Его держись всегда. Не ропотом, а чудной песней пусть наполняются уста. Знай, этот путь тебе во благо, он приготовлен для тебя. Бог выведет тебя из мрака и скажет, горячо любя, ты все прошел и вышел чистым. Да, это было от меня, я выровнял твои кривизны, ты стал похожим на меня. Мой верный друг, дорогу эту ты одолел и стал святой. Войди же в радость и победу, ты молодец, что шел за мной. И вот награда за доверие, за все страдания в пути, венец величия, воскресенье, жизнь вечная в моей любви. Возлюбленный, не сомневайся, Он сущий, альфа и конец. Иди за Ним, не возвращайся в мир искалеченных сердец.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Псалом 30, 23.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Йоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона». Твердой походкой вошел Яков Реймер в свой просторный дом. Незадолго до этого работник сообщил ему тревожную новость. Его жена Эмилия, ожидавшая четвертого ребенка, чувствовала себя плохо, и ему срочно нужно было вернуться домой. В любом другом случае он остался бы при работе. Бабьи болячки не так быстро могли отвлечь от дела этого слывшего суровым мужчину. Но Эмилия была на восьмом месяце беременности и уже часто жаловалась на боли. Еще вчера она призналась мужу, что боится потерять ребенка. И эта весть вселила в образцового земледельца из села Вальденфюрст неведомое чувство страха. Неужели Бог готов наказать его за то, что он вот уже годы препятствует жене принять крещение? Да и сам он, неужели ему неведомо, что с Богом давно пора примириться? Не впервые его мучили мрачные мысли. Они преследовали его уже давно. Сын глубоко верующих родителей, Яков родился здесь, в селе Вальденфюрст. Его отец Корней Реймер со своим зятем Иоганном Классеном основали это село. На родине в Линденей, близ станицы Молочной, они решили избежать конфликта, который возник в связи с их выходом из меннонитской общины. Два года спустя, после образования братской меннонитской общины, Корней и еще пять человек собрались осмотреть прикубанские земли. В результате 67 семей в течение 1864 года поселились двумя селами на левом берегу Кубани, между устьем Большого Селенчука и станицей Николаевской. Нижнее село, расположенное севернее, было названо в честь царя Александра II – Александерфельд, а верхнее – в честь великого князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа – Вальденфюрст. «Благо князю» – дословный перевод. Иакову исполнилось два года, когда в 1874 году скоропостижно скончался его отец, оставив вдову с пятью детьми. Иаков был младшим. Мать вскоре опять вышла замуж. В этом браке со вдовцом Абрамом Матисом она родила еще троих детей – Исаака, Ганса и Тину. Затем умерла и мать. Нам ничего не известно о том, как прошло детство Иакова, как складывались его отношения с отчимом. Его тесный контакт со своими старшими братьями и сестрами и натянутые отношения со сводными свидетельствуют о том, что они были непростыми. Были ли то несправедливости в его отчим доме или быстро распространившиеся после основания села разногласия между меннонитской братской общиной и темплерами? Во всяком случае, у него сложились свои незыблемые понятия о справедливости. Любая незначительная ошибка в жизни поместных христиан становилась для него препятствием на пути к Богу и Церкви. Его жена Эмилия, высокая брюнетка, довольно красивая женщина, родилась в бедной лютеранской семье из Крыма, которая здесь присоединилась к одной из реформатских общин. Ее родители Марта и Михель Ц. имели пятерых детей. Эмилия была старшей, затем Паулина, Марта, Самуил и Давид. Марта, мать Эмилии, работала акушеркой и часто бывала вдали от дома. Поэтому Эмилии пришлось заботиться о своих младших братьях и сестрах. Михаил Ц. умер еще в Крыму, и Марта вскоре вышла замуж за вдовца Темплера. После женитьбы они переселились на Кубань и обосновались в меннонитском селе. Бедные люди, они особо выделялись среди темплеров. Между меннонитами сел Вальденфюрст и Александерфельд и соседствующими с ними темплерами с самого начала сложились дружеские взаимоотношения. Наверное, прежде всего потому, что община иерусалимских друзей в большинстве управлялась бывшими меннонитами.
Братья Ланге из станицы Молочной еще на родине проповедовали то, за что в 1886 году были отлучены от церкви. Они поселились на Кубани, и вскоре в этой молодой колонии была основана небольшая община темплеров во главе с Иаковым Гизбрехтом. Позже общиной руководили Завадский и Исаак Фаст. Вначале менониты и темплеры даже проводили совместные благослужения. Именно тогда некоторые менониты пришли к темплерам. Таким образом, напряжение в их взаимоотношениях было запрограммировано. В повседневной жизни между семьями сохранялись хорошие контакты. Во всяком случае, на основе этих контактов Иаков познакомился с Эмилией и вскоре влюбился в нее. И он, наверное, был не один. Эмилия была красивейшей девушкой на селе, черные глаза и длинные черные вьющиеся волосы. Из-за смуглой кожи ее иногда считали армянкой. Эмилии было 19 лет, когда Иаков попросил ее стать его женой. Он не сказал ей, сколько смуты этот шаг произвел среди его менонитских родственников. Для менонитов было принципиально неверным жениться на ком-то извне, притом еще из темплеров. Переход менонитов к темплерам уже давно обременял хорошие взаимоотношения между двумя группами немецких земледельцев. Не было недостатка в обличении, когда становилось ясно, что кто-то из своих высмотрел себе спутника жизни среди темплеров. Для Якова родственники уже присмотрели богатую девушку из Молочной. Хоть и против воли, он все же съездил туда, но сердце противилось, стремилось к бедной, но красивой Эмилии Це. Вернувшись из Молочной, он узнал, что семья Эмилии и несколько других семей темплеров готовятся к переезду в Палестину. Яков должен был немедленно принять решение, и он сделал свой выбор. Без промедления обратился к ее семье, прося руки Эмилии. И она уже давно была неравнодушна к симпатичному и довольно зажиточному менонитскому парню. Но о союзе с ним поначалу и мечтать не могла. Поэтому его предложение было для нее как снег на голову. Однако ее родители вскоре согласились. Иначе дело обстояло в доме Матисов. И мать, и отчим схватились за головы. Сын хочет жениться на швабке лютеранского вероисповедания, притом из темплеров. Это невозможно. Но решительный взгляд Иакова говорил родителям, все еще искавшим аргументы, что его решение бесповоротно. И им не оставалось ничего иного, как согласиться с сыном. Но он должен был подождать по крайней мере до конца лета, но и это казалось невозможным. Родственники Эмилии уже сидели на чемоданах, а без них девушка не могла представить своей свадьбы. Нужно было что-то предпринимать. Эмилия и Иаков поженились 12 августа, как раз во время сбора урожая. Для менонитов событие редкое. Свадьба и злополучные разговоры вокруг этого события лишь углубили пропасть между менонитами и Иаковом. Какое, собственно, право имели эти мужчины и женщины из менонитской братской общины решать за него в его счастье и любви? Эти разговоры сердили его. Его зять Корней Винц был пресвитером общины. Он и все ближайшие родственники были братскими менонитами. Только Яков составлял исключение. Что-то мешало ему посвятить свою жизнь следованию за Иисусом, и женитьба не сняла напряжения в разрешении этого вопроса. Эмилия была крещена ребенком и официально принадлежала к реформатской церкви села. Но вероучение менонитов давно притягивало ее, и вскоре после свадьбы она покаялась в менонитской общине и приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя.
юность у нее была тяжелой. И лишь личное обращение к Иисусу открыло ей новый путь. Яков ничего не понимал, ведь любовь к Эмилии принесла ему столько неприятностей со стороны родственников, а теперь она сама год за годом просила его покаяться или хотя бы разрешить ей принять крещение. Но Яков все отклонял эту просьбу. Если уж принять крещение, то вместе, а он еще не был готов. Его совесть часто давала о себе знать, но он умело заставлял ее молчать. Ведь примеров несовершенства в среде верующих из Менонитской колонии было достаточно. К тому же, всегда было очень много работы. В Вальдерфюрсте Якову, трудолюбивому и довольно успешному в своем деле крестьянину, принадлежали два надела по 65 десятин земли. Кроме того, примерно в 20 километрах от села он имел со своим братом Корнеем большое имение – 400 десятин земли. Огромное хозяйство забирало у него все время. Нельзя сказать, что Яков думал только о деньгах. Как раз наоборот. Он неустанно трудился в различных общественных объединениях колонии. Особенно он ценил свою деятельность специалиста-хозяйственника. Зато с верой дело не продвигалось. Вот и сейчас, когда он вошел в дом спеша к своей Эмилии, все те же мысли не давали ему покоя. «Ребенок уже родился, девочка!» – громко и радостно сообщила ему служанка. «Уже родилась? Но ведь еще рано! Ведь сегодня только 8 мая, на целый месяц раньше срока!» – недоумевал Яков. Сбитый с толку, он вбежал в спальню и увидел ослабевшую родами жену и безжизненно лежавшего рядом ребенка. Это была девочка. Слезы душили его. Волна смешанных чувств уныния, соучастия, досады и страха обдала его. Эмилия усталым взглядом посмотрела на мужа и едва слышно произнесла: «Девочка, назовем ее Марией, как ты предлагал». В это время женщины, помогавшие Эмилии, пеленали младенца, чтобы огородить маленькое тельце от внешнего мира. Дни и недели после рождения Марии были полны напряжения и ожидания. Выживет ли она? Преждевременные роды обычно кончались смертью ребенка. Слишком примитивной была обстановка, в которой родился младенец. Но на удивление всей семьи маленькая Мария, которую в семье теперь любовно называли Мия, начала брать материнскую грудь и нормально развивалась. А 8 июня, как раз через месяц после ее рождения, сидевшая за обеденным столом семья вдруг услышала крик. Это была Мия. Она в первый раз подала голос. Яков был первым у колыбели. Глаза его наполнились слезами. Бог не наказал его, как он думал. Его дочь будет жить. Радость поселилась в семье Реймеров. Повеселела и Эмилия. Вечером, когда дети уже спали, она обратилась к мужу. «Яков, Бог подарил нам нашу Марию вновь. Это большой подарок для нас и для тебя в особенности. Я вижу это. Позволь мне выразить ему нашу благодарность тем, что я на следующей неделе приму крещение. В село приезжает проповедник, чтобы в братской менонитской общине провести крещение. Принять крещение – мое заветное желание». Эта просьба была для Якова совершенно неожиданной. Длившиеся недели напряжение, связанное с выживанием маленькой дочери, спало, и он не был готов к новому внутреннему разногласию. «Ты знаешь мое мнение, Эмилия. Я не хочу, чтобы ты принимала крещение». «Нет, об этом сейчас не может быть и речи. Тебе достаточно хлопот с ребенком», — изложил он свое мнение. Его слова звучали холодно и сухо, будто исходили от человека, который целый день торговал свиньями на рынке и охрип. «Нет, Эмилия, пока нет.
заключил он и вышел из спальни. В эту ночь Эмилия не могла спать. Наверное, перенапряжение, которое сопровождало ее в течение всей беременности, преждевременные роды и теперь очередной отказ мужа согласиться на ее крещение, все это будто большим камнем придавило ее. На следующее утро Эмилия не смогла встать с постели. У нее был жар. Она то теряла сознание, то снова приходила в себя. Состояние женщины с каждой минутой ухудшалось. Яков пригласил врача, который обследовал Эмилию и поставил ужасный диагноз – холера. Жуткое ожидание повисло над домом. Такие случаи были слишком хорошо знакомы жителям села. Через несколько дней болезни люди умирали, хотя недавно еще выглядели здоровыми. Необъяснимы и непонятны были такие случаи, ибо здесь действовал сам Бог. И Яков целый месяц не мог расстаться со страхом. Бог может забрать у него дочь, а теперь его возлюбленная жена. Откуда только у нее эта болезнь? Никто из его людей, насколько он знал, не был болен. В поселении тоже ни у кого не было холеры. Была ли то рука Божья? Было ли это наказание за то, что Яков отказал ей в крещении? Яков не находил себе места. Беспокойно скакал он по своим полям, крича на людей. Возвращаясь же домой, беспомощно стоял у постели больной жены. Все, что только можно было достать для ее выздоровления, он достал, но состояние больной ухудшалось. «Если дело пойдет так дальше, то твоя Эмилия умрет», — слышал он голос в своем сердце. «Ты должен решиться и позволить ей принять крещение». Но именно это было так тяжело. Изменить свое решение, признаться в слабости — нет. Все остальное вместе взятое было намного легче, чем это. Закончилась подготовка к крещению в братской Миннонитской общине. Было проведено членское собрание по испытанию крещаемых, и все село готовилось к крещению. И где только Иаков не встречал людей, всюду только и говорили об этом, а его Эмилия не могла быть среди них. А как она хотела этого? Эмилия была смертельно больна, и он, Иаков, был в этом, можно сказать, виноват. Наступило воскресенье, день крещения, и все село встретило его как праздник. Не присутствовали только Иаков и Эмилия. На следующий день Иаков запрёг лошадей и направился в свое имение. В пути он только и думал о крещении, да и о состоянии своей жены. «Ты любишь свою жену, но не готов разрешить ей ступить шаг, который ей так хочется сделать. Если жена твоя вдруг умрет, то ты всю жизнь будешь себя упрекать», — рассуждал он. Тяжкое чувство вины угнетало его. И в этот серьезный момент, когда чувство вины было так велико, в нем мгновенно созрело решение. «Боже мой! Если моя Эмилия выздоровеет, то я обещаю тебе, что она немедленно примет крещение». В этот момент в нем поселилась какая-то странная уверенность. Он понял, что Бог услышал его молитву, и сразу же по прибытии в имение Иаков решил вернуться обратно в Вальтенфюрст. Прибыв в свое имение, Иаков велел работникам запрячь новых лошадей и быстро, как только мог, погнал лошадь, возвращаясь в село. Он еще не успел въехать во двор, как навстречу ему выбежал работник с радостной вестью. Эмилии вдруг стало легче, температура спала, и она опять была в полном сознании. И когда Иаков вошел в ее комнату, она улыбалась ему почти как прежде. «Эмилия, послушай, Эмилия!» Прервал он ее приветствие. «Я так виноват перед тобой в том, что не разрешил тебе принять крещение. Это было неверно с моей стороны. Еще сегодня, после обеда, ты должна принять крещение. Я обещаю тебе». И тогда он сел на край ее постели и взял в свои руки еще горячую ладонь жены.
Крещение уже совершили, а меня ведь даже и не испытывали, как других. Проповедник, наверное, вскоре должен уехать», — слабо возражала Эмилия. Но Яков Реймер не стал бы богатым земледельцем, не имея он организаторского таланта. И на этот раз он подтвердил свои способности. Незамедлительно разыскал своего зятя Корнея Винца, попросил его собрать после обеда церковь. Затем он поехал к диакону общины, своему другу Генриху Фризену, и попросил его приготовить все для крещения. Обоим братьям он изложил ситуацию, не скрыв и свою вину в этом деле, прося их принять решение. Когда ему сказали, что разъездной проповедник уже уехал, Яков бросился ему вслед и вернул его уже с вокзала. Братья быстро рассмотрели ситуацию и, несмотря на отсутствие некоторых членов общины, решили удовлетворить просьбу Якова и Эмилии. В тот же день в присутствии членов общины состоялось это крещение в реке Кубань. Эмилия выздоровела и чувствовала себя счастливой, потому что могла сделать этот шаг послушания перед Богом. На берегу реки стоял ее Яков. Он еще не был готов принять крещение. Но никогда больше он не запрещал своей жене и детям быть послушными голосу Божию. И этого решения он придерживался всю жизнь. 12 лет спустя Яков заболел тифом. Его племянница Анна Винц ухаживала за ним. Она вновь и вновь говорила с ним о вере. И в один прекрасный день он поборол себя и отдал свою жизнь Иисусу. На следующее лето он был крещен вместе с Бернардом Фастом. Дорогие радиослушатели, продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Псалом 33:2. Мы должны славить Бога во всякое время, как в добрые дни, так и во времена потрясающих ужасов. Хотя бывали случаи, когда Бог избавлял своих детей от огненного пламени, но в общем Он разрешал пламени причинять боль. Как раз в данном бедствии мы и должны прославить Его твердой верой в Его благость и любовь, которые попустили это бедствие. И даже более того, мы должны верить, что последствия этого бедствия дадут нам возможность более чем когда-либо славить и хвалить нашего Бога. Только твердая, испытанная вера может устоять в огненном пламени. Малая вера не выдержит испытания. Победа должна быть одержана в огненном горниле. Сила веры у человека определяется днем бедствия. Юноши, брошенные в огненную печь, вышли оттуда невредимы. Только то, чем они были связаны, оказалось уничтоженным. Часто Бог освобождает нас от цепей, связывающих нас в день огненного испытания. Над телами этих юношей огонь не имел силы, пламя не оставило на них своих следов. Волосы на их головах не были опалены, одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было от них. Такими и должны выходить верующие из горнила испытания, освобожденными от уз, но не тронутыми огнем. Истинное торжество — это восторжествовать над болезнью, восторжествовать над смертью, умирая, восторжествовать при неблагоприятных обстоятельствах. О, поверь мне, есть сила, могущая сделать нас победителями в борьбе. Есть возможность достичь высот, откуда мы сможем смотреть сверху вниз на пройденный нами путь и воспевать песнь торжества. Ничем не обладая, мы можем быть богатыми, и при своей нищете можем многих обогатить. Наше торжество должно быть проявлено в испытаниях. Христос восторжествовал в Своем уничижении. Возможно, что и мы докажем наше торжество в том, что люди назовут унижением. Не отрадно ли встретить человека, который при великом горе сохраняет в груди свое сердце не ожесточившееся? Есть чему поучиться нам у человека, проходящего через большие испытания и выходящего победителем. Как благотворно действует на душу встреча с верующим, который проявляет геройскую выносливость при мучительных физических страданиях. Какое это чудесное свидетельство по отношению благодати, дарованной нам от Бога.

Послушай, раб, ты знаешь, я впервые я с рабом заговорил. Встают смущенье, волосы седые. Ты явно обладатель высших сил. Я твой владыка, гордый, как тряпка стал от двух твоих речей. Ученье воскресения из мертвых. Что может быть для смертного важней? И вроде бы казалось все так просто. Лишь все раз да и все приобретешь. Да мой удел давно бы был уже роздан, когда б не страх. А вдруг все это ложь? Вот я раздам богатство, чин престижный, и превращусь вдруг в жалкого изгоя. Не страшно то, что глупость, говоришь ты, а страшно то, что слушаю ее я. Откуда эти мысли у тебя? И кто их мог вдолбить в твое сознание? Я тоже из философов, но я пока не домудрил до раздавания. Всего того, что Господом дано, прости меня, мой раб. Но здесь не смех. Здесь явно есть безумие зерно, что Божий дар Господь вменял за грех. Всю жизнь я думал, и всегда бессмыслицей всего был озадачен. Согласен я, богатство – суета, а бедность, что, по-твоему, иначе? Но я совсем не то хотел спросить. Я не сентиментальный, но, однако, когда ты начинаешь говорить, я почему-то начинаю плакать. Мне очень многих приходилось слушать, и очень мало что меня касалось. Но только ты начнешь про Иисуса, по мне проходит дрожь сильнейшим жаром. В тебе сокрыто кое-что такое, такое, что всего мне не понять. Но тем, что понял, я обеспокоен. Несчастный раб счастливее меня. В моем владении золото, гарем, и тьма полей, и море лошадей. Я все имею, все. И между тем я не имею радости твоей. Но как ты можешь радостно так петь, когда закон в цепи? Не понять, откуда эта радость, если плеть почти не устает тебя хлестать. Ты словно урна для людей, в тебя плевать дано кому угодно. Открой мне тайну радости своей. Откроешь и считай себя свободным. И раб сказал: смотри, приходит час, который для тебя был предназначен. К твоим глазам Господь приложит мазь, станешь ты смотреть на все иначе. Мне Бог открыл, что ты, мой господин, раскаешься пред Господом сегодня и, бросив все, последуешь за ним. Но господин прервал его. Довольно. Ты мудрый раб. Но мудрости все эти вместить нельзя в сознание мое.
когда бы я имел коктейли в цепи. И я бы говорил: раздайте все. И он, смеясь, взглянул на небеса. Вдруг словно был придавлен тяжким грузом, плашмя упал на землю и сказал: я только что увидел Иисуса. Он в небесах стоял и так смотрел, что растопил всю внутренность мою. Ты предсказал мне правду. Я прозрел. Теперь я знаю, почему в цепях поют. Они довольны Господом своим, которого никто отнять не может. Каким же был я глупым и слепым! Прости меня, пожалуйста, мой Боже! Вот, все мое твое, прошу тебя, бери, бери, Господь, мне ничего не жалко! Не хочешь? Ну, тогда меня возьми, возьми меня в свое Господне стадо. О, Иисус, гляди, я весь в слезах. То слезы раскаяния, что есть лучше? С сегодняшнего дня я сам в рабах твоих. Раба, Господь мой, всемогущий.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

0: мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу».
1: О презрении всякой временной чести. Сын мой, не прилагай сердца, когда видишь, что другие величаются и возвышаются, а ты в забвении и в унижении. Возведи сердце свое ко мне на небеса, и не опечалит тебя на земле презрение человека. Господи, в слепоте мы ходим и скоро суетой обольщаемся. Когда по правде взираю на себя, вижу, что никогда не было мне ни праведной обиды, ни от единого создания Твоего, и ни на кого мне вправду роптать перед Тобою. Но я часто и тяжко согрешал Тебе, и для того праведно восстает на меня всякая тварь. Достойно и праведно мне всякое поношение и презрение. Тебе же подобает хвала и честь, и сила, и слава. И когда не готов я буду на то, чтобы мне своею волею быть у всякой твари в презрении, в забвении, и в ничто быть вменяемо у всех, нельзя мне будет умириться и утвердиться внутри себя, и просветиться духом, и совсем соединиться с тобою.

0: о том, что не следует мир свой полагать в человеках. Сын мой, когда ты в том полагаешь мир свой, чтобы тебе с тем или другим человеком заодно чувствовать по своему желанию или жить вместе, будешь в непостоянстве и в смущении. Но когда будет прибежище твое к присно живущей и пребывающей истине, не опечалит тебя друг твой ни в разлуке, ни в смерти. Во мне должна утверждаться любовь дружная, и ради меня любить должно того, кто тебе показался добрым и стал тебе больше других мил в здешней жизни. Не сильна без меня и не устоит никакая дружба, и та любовь не истинная и не чистая, которой я не связываю. В чувстве своем к возлюбленным людям должен ты умереть для себя, так, чтобы во всем, что до тебя принадлежит, желал ты быть без людского сообщества. Тем более человек приближается к Богу, чем дальше отступает от всякого земного утешения, и тем выше восходит к Богу, чем глубже в себя нисходит, и чем больше сам перед собою унизится. А кто себе присваивает что-либо доброе, тот затворяет вход к себе Божьей благодати, ибо благодать Духа Святого всегда ищет смиренного сердца. Когда бы умел ты совершенно уничижиться в себе и упраздниться от всякой любви сотворенной, тогда подобало бы мне в тебя излиться с великою благодатью. Как только начинаешь ты взирать на созданные твари, образ Создателя отступает от твоего взора. Учись во всем ради Творца побеждать себя. Тогда силен будешь достигнуть до божественного познания. Хотя бы и в меру была любовь, но когда любит и взирает беспорядочно, отдаляет она от верховного блага.
1: Люди нас обманывали часто, а Господь ни разу. Люди нам дарили крохи счастья, а Господь все сразу. Люди иногда нас предавали, а Господь не предал. Люди горе редко разделяли, а Господь все беды. Люди резко с нами говорили, а Господь так нежно. Люди только праведных любили, а Господь и грешных. Люди помнили грехи, пороки, а Господь забыл их. Люди были к нам порой жестоки, а Господь любил нас. Люди с чувством долго принимали, а Господь с любовью. Люди лишь хороших выбирали, а Господь любого. Поклоняемся Тебе, Спаситель, Святый, Вечный Боже! Как Ты любишь! Но хочу спросить я, Господи, за что же? Чем любовь Твою мы заслужили? Нам ли быть в любимых? Мы Тебя не знали, мы грешили, мы шагали мимо. Нас любовь Твоя остановила перед краем бездны. Бывшим грешникам любовь открыла край небесный. Мы теперь Твои, идем к отчизне, спасены любовью. Без упреков и без укоризны приняты Тобою. Господи, любить такой мерой люди не могли бы. За любовь, которой нет примера, Господи, спасибо.
0: Против суетных знаний нынешнего века, сын мой, не пленяйся красотою и тонкостью слова человеческого, ибо Царство Божие не в слове, но в силе. 1 Коринфянам 4:20. Внимай моим словам. Слово мое воспламеняет сердца и умы просвещает, наводит умиление и приносит множество утешения. Никогда для того не читай слова, чтобы считали тебя за ученого либо за мудрого, но учись умерщвлять пороки в себе. Это больше тебе послужит на пользу, чем изучение множества трудных вопросов. Сколько бы ты ни прочел, сколько бы ни изучил ты, надобно возвратиться к единому началу. Я научаю человека знанию, и младенцам даю светлое разумение, какого не может дать человеческая наука. Кому я говорю, тот скоро умудрится и скоро преуспеет в духе. Горе тем, кто ищет у человека любопытного ведения и мало заботится о пути моего служения. Придет время, явится учителей Учитель, Христос и Господь ангелов, ото всех выслушивать уроки и испытать совесть у каждого. И тогда и зайдут из Иерусалима со светильниками. Софония 1.12. И объявится сокрытое во тьме, и умолкнут пререкания языков. В моей власти смиренную мысль возвысить в мгновение, и постигнет она разум истины вечной, как невозможно постигнуть в училище человеческом и в 10 годов науки. Я научаю без шума словесного, без смущения мнений, без пышности похвал, без состязания и пререканий. Я научаю презирать земное, от настоящего отвращаться, вечного искать, о вечном помышлять, в сладость избегать почести и сносить соблазны, на меня возлагать все упование и кроме меня не желать ничего, и превыше всего пламенно любить меня. Некто, возлюбив меня до глубины, научился божественному и говорил дивные слова, оставил все и больше от того приобрел, чем от всех тонкостей науки. Но одним я возвещаю то, что всем доступно, другим особенно говорю. Одним сладостно являюсь в знамениях и образах, а другим во свете открываю многие таинства. Одна речь книжная для всех, но не всех научает одинаково. Ибо внутрь у всех я учитель истины, испытатель сердца. Я разумею помышления, воздвигаю над дела, всем распределяю дары судом своим по достоинству каждого».

Внимание, женщины! Вы слушаете радиопрограмму «Христианка». Во всех моих программах, как детских, так и взрослых, я только урывками говорила о своем обращении ко Христу и избрании на служение радиовещания. Некоторые посетившие нас братья сказали мне, что многие считали меня нереальной, даже легендарной личностью. Увидев меня, они убедились в том, что я живой, реальный человек, и это открытие было радостным для них и меня. В этой последней программе нашей серии я поделюсь с вами своими переживаниями, расскажу вам, как Господь нашел меня, как избрал на служение, как я стала поэтессой. Все это я хочу рассказать вам для того, чтобы прославился и возвеличился Господь, возлюбивший нас прежде создания мира, когда нас еще и в помине не было. Это непостижимая для нас тайна, но любовь Господня явна, и на ее основании мы принимаем все, что еще сокрыто от нашего ограниченного ума. Меня зовут Вера Сергеевна Кушнир. Я родилась в России, в Донбассе, в тени дымящихся терриконов угольных шахт. Мой отец был горный инженер, и мы жили вблизи шахты, на которой он работал, окруженные семьями шахтеров. Мои родители были верующие. Мать родилась в верующей семье. О ней я говорила вам в другой программе, в серии бесед о женщинах-миссионерках. Она приняла Господа в сердце, когда ей было 13 лет, и с тех пор служит Ему верно. Отец был из православной семьи, но в университете познакомился с христианским кружком евангельских верующих, пережил духовное возрождение и, примкнув к общине возрожденных верующих, уже не оставлял это общение до самой своей смерти. Когда я была еще совсем маленькой девочкой, дошкольного возраста, родители еще посещали собрания верующих и устраивали собрания на дому. Но скоро этому пришел конец. Церкви начали закрываться, пастора исчезать. Многие места поклонения и богослужения были взорваны или заколочены, разграблены, стояли с разбитыми окнами и облупленной штукатуркой, окруженные поросшими дикими травами, старыми кладбищами с покосившимися крестами. Это была грустная страница в истории моего детства. Мать прививала нам веру в ее Спасителя, и имя Христа часто звучало у нас в доме, хотя со временем его нельзя было больше произносить. Но мама успела заронить в наши души семена правды, и они спустя многие годы дали ростки и плоды, хотя годами были заглушены плевелами неверия. Влияние школы и неверующих учителей и воспитателей оставило свой след на моей душе. Все годы средней школы я оставалась безбожницей, не задумываясь даже над смыслом и назначением моего существования. Помню только, что когда я читала произведения наших классиков и находила там крупицы божественной истины, меня это почему-то сильно трогало, и я даже начала выписывать отдельные изречения в специальную тетрадь. Образ старца Зосимы, его речь трогали меня глубоко. Целые главы из Евангелия в романе Толстого «Воскресенье» открывали какой-то обворожительный мир и дышали вечностью и неземной мудростью. Сонечка Мармеладова и Раскольников, читающие вместе Евангелие при свете свечи, а потом преображение в душе Раскольникова в ссылке, все это затрагивало спящие струны моего духа. Но время для обращения еще не пришло. Мне еще предстояло много пережить, чтобы сломить мою гордость и безбожное самомнение. Наступила Вторая мировая война. В 41-м году, в самом холодном и голодном году войны, у нас в семье родилась еще одна девочка, и когда наступление оккупантов стало неотвратимым, мы не могли даже думать о том, чтобы куда-то бежать, тем более, что никаких условий для этого не было предоставлено, и мы остались ожидать нашу судьбу. Время это было тяжелое. Его не опишешь в 15-минутной программе. Я увидела много горя, нужды, несправедливости, жестокости, уничтожения и смерти. Слишком много для моего молодого и крайне чувствительного сердца. Это не было книжное знание или что-то приобретенное понаслышке, но постигнутое горьким опытом и потому никогда не забываемое переживание. Мне не приходило в голову, что люди могут быть такими жестокими со своими собратьями. Я не могла объяснить этого, и это мучило меня.
Во всем, что я изучала до сих пор, ни слова не говорилось о порочной природе человека, о том, что человек должен измениться изнутри, а не извне. Я увидела так много грязи, так много зла и вражды, что меня страшно потянуло к святости, к чистоте, к справедливости и любви. Одним словом, из тьмы к свету. Я начала подсознательно искать ответов на вечные вопросы. Гонимые ветрами судьбы, мы очутились на чужбине. Теперь я верю, что и в этом было водительство всевидящего и благого Бога. Страны, в которые мы попадали, не отличались особенной религиозностью. Не такое было тогда время, но церкви все же стояли открытыми, и в них можно было зайти с улицы, посидеть, подумать, отдохнуть. Я не понимала разницы между деноминациями и религиями, и из любопытства вошла в один готический храм. От одного присутствия там меня охватил благоговейный трепет. Впереди горели свечи, на коленях стояли какие-то старушки. Никто не подозревал, что безбожница вошла впервые в жизни под своды Божьего храма. Дух Божий привел меня туда, и когда я вышла на улицу, чувство радостного волнения не покидало меня, и поиски Бога сделались в моей жизни еще более интенсивными. Мама после 25 лет без христианского общения, как голодная волчица, набросилась на группу верующих женщин при лютеранском храме в Баварии. Она наслаждалась общением с ними, и я часто находила ее на коленях с какой-нибудь сестрой в ее комнате. Некоторые собрания происходили у нее в доме, но я не решалась посещать их, хотя она звала меня и уговаривала, как только могла. В первый год после окончания войны я вышла замуж. Мне было 20 лет. И я все еще не знала Господа, так же, как мой муж. Мои родители собирались переезжать за океан, а мне пришлось остаться еще на некоторое время в Европе и ожидать своей очереди. Мы радостно ожидали нашего первого ребенка, получили от жилищного отдела комнату, и я создала в ней скитальческий уют с помощью занятых или подаренных нам вещей. Этот год был решающим в моей духовной жизни. Возвращаясь однажды на велосипеде домой от родителей, я ехала лесом, и колесо велосипеда зацепилось за торчащий из земли корень. Я перелетела через руль и шлепнулась на живот. Что-то хрустнуло внутри, а через 2 месяца я прежде времени родила девочку, которая через 5 часов умерла. Случилось это дома. Помощи никакой не было, я была одна. Муж бегал куда-то, искал помощи, а пока возвратился, все уже свершилось. Нужного инкубатора для ребенка не было, и жизнь прекратилась, не успев как следует начаться. Я страшно убивалась, впала в депрессию, долго не могла выздороветь. Мама пришла ко мне перед похоронами ребенка и сказала: «Вера, Господь любит тебя. Это Он говорит с тобой. Иногда Ему приходится применять такие суровые меры, чтобы привлечь наше внимание к себе». Я возмущалась, не соглашалась, не могла понять любви, которая причиняет так много боли, но сердце тянулось к этому непонятному Богу и хотело узнать Его. Родители и 2 сестры уехали. Осталась я с мужем и одна моя сестра, которая тоже вышла замуж и ожидала ее квоты. Кружок верующих, который собирался в доме мамы по ее просьбе, начал собираться у нас. Я впервые услыхала Слово Божие, впервые молилась вслух, дрожащим, неуверенным голосом, хотя возрождение еще не пережила. Однажды я возвращалась домой ночью от подруги. Ночь была лунная, небо было усыпано яркими звездами. Я не могла оторваться от него. Я смотрела в этот купол, и то старое чувство благоговейного трепета, которое я ощутила, когда впервые вошла в здание церкви, охватило и наполнило меня. Слезы покатились из глаз. Я реально чувствовала присутствие Божие, и имя моего Спасителя пришло на память мне. В этот торжественный, единственный в жизни момент Дух Божий открыл мне, что я грешница и нуждаюсь в покаянии. Он указал мне на определенные поступки и грехи, но главным образом на мое неверие и безбожие в прошлом. Я горько каялась и просила прощения, и получила его. Умиротворенная и счастливая я пришла домой. Муж ничего не понял из того, что я рассказала ему. Он уверовал только 10 лет спустя, уже в Америке.
Я написала маме, и она поняла меня и утешила, и искренне вместе с отцом радовалась за меня. 2,5 года спустя мы уезжали в Америку. К этому времени у нас был второй ребенок, тоже девочка. В транзитном лагере от дорожных уколов умерла и она. Господь испытал мою веру, и я выдержала это испытание. Я могла принять Его волю и в смирении положиться на нее вполне. В новой стране Он подарил мне еще 4 детей, приготовил к служению на Его ниве и открыл дар писать стихи для Его славы. Это была величайшая радость для меня, как и для моих родных. Последние 20 лет я служила и все еще служу моему народу по радио. Только Господь знает, есть ли от этого служения плоды. Но я неустанно сею Его Слово в души моих соотечественников. Можно было бы рассказать все это вам гораздо подробней, но для этого нет времени. В заключение скажу только, что Господь был мне близок и проявил верность свою ко мне и заботу, а я часто не бывала такой, как мне хотелось бы быть. Я славлю Его за Его любовь и долготерпение, за вечное спасение и надежду на встречу с Ним в вечности. Там, я надеюсь, встретиться и с вами. Да благословит вас Господь. Помолимся. Слава, Господи, Тебе, слава за все эти программы. Один Ты знаешь, сколько было вложено в них меня самой, моей души, моего сердца. Как мне хотелось проникнуть в души тех, кто слушает меня, указать им на Тебя, прославить Тебя, чтобы многие могли спастись. Я благодарю Тебя за эту программу, Господи, прошу Твоего благословения на повторение ее на эти предстоящие 3 года. Благослови всех слушательниц моих. Благословляю и славлю имя Твое святое, Господь мой, во имя Христа. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

сегодня много, едва ли в точности поймешь, кто от себя, а кто от Бога, пока полыни не хлебнешь. Кто под водительством расчета научен обо всем просить, спроси его, не мог бы что-то тебе однажды одолжить? Кто лестью страждет, как недугом, того по жизни сторонись, немудро быть фальшивым другом —

нашей дружбе нет испуга. Там полон мир, чудес благих. Если в нем ты видишь друга, то будешь другом.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Псалом 30, 23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Таня сердится, кричит, топает ногами. «Ты разбил мою тарелку, расскажу все маме!» А братишка кротко-нежно гладит ей косичку. «Я тебе свою отдам!» И обнял сестричку. «Я и маме сам скажу, пусть меня ругает. Я не скрою ничего, ведь Христос все знает». Таня хлопает глазами. «Делай зло куда-то, нету места для обиды. Все простила брату».

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки. Тетушка Кэрол и я, а также все участники программы «Час твоего рассказа» приветствуют вас. Добро пожаловать на нашу очередную передачу.
3: Добро пожаловать, дорогие друзья. Наш сегодняшний рассказ – очередной из серии передач, в основу которого положены события, описанные в Священном Писании.
2: Это еще один рассказ о Моисее и о массовом уходе евреев из Египта, заимствованный из книги «Исход», второй книги Ветхого Завета в Библии. Мне кажется, что нет истории более необычной и увлекательной, чем наш сегодняшний рассказ. Я назвал его «Царь с сердцем из камня». За несколько столетий до Христа Египет был величайшей страной на земле. Его цары были самыми богатыми. Во всем мире было известно, что они были монархами, обладавшими абсолютной властью. Позолоченные украшения, богатые росписи и скульптурные изображения египетских богов украшали царские палаты. Величественные колонны возвышались повсюду в царском дворце. Среди всей этой роскоши и красоты восседал на престоле жестокий царь Аменхотеп. Со своего золотого трона он правил народом, который был очень трудолюбивым и целеустремленным. Сам же царь был уверен в том, что он являлся любимцем богов и что его правление будет вечным. Но вот однажды...
4: Два посланника от царя царей пришли повидать ваше величество, о великий и могучий царь Египта.
5: Да здравствует царь!
6: Встаньте! Вы посланники царя царей?
7: Да, ваше величество.
8: Да, ваше величество.
6: А чем этот царь царей правит?
7: Всей вселенной, ваше величество.
8: Да.
6: Всей вселенной?
7: По праву творения оной. Он правит всей вселенной, ваше величество. Благодаря его могуществу существует все на свете.
6: Он не правит Египтом. Им правлю я.
7: В качестве посланников царя царей... От его имени, именем Иеговы, мы просим тебя разрешить израильтянам пойти в пустыню, чтобы там праздновать имя его.
6: Кто этот Иегова? Почему я должен слушать его? Не знаю я никакого Иеговы и не позволю израильтянам никуда идти. А я знаю, кто вы на самом деле. Ты Моисей, а ты его брат Аарон. Вы меня не испугаете. Я слышал, что вы подбиваете моих рабов на бунт и мешаете им работать. Я вам запрещаю. Я запрещаю вам вмешиваться в мои дела. Слуга, выведи их отсюда.
4: Слушаю, ваше величество.
6: Ступайте вон. Слышите, что я говорю?
5: Да здравствует царь. Да здравствует царь.
6: Генерал! Генерал!
9: Да, ваше величество!
6: Иди сюда!
9: К вашим услугам, ваше величество.
6: Генерал, недовольство правительством происходит от безделья. Я сделаю так, чтобы у них не было времени заниматься интригами.
9: Так точно, ваше величество.
6: Я свяжу их покрепче и сломлю в них дух независимости. Я отдаю приказ.
9: Слушаюсь, ваше величество.
6: Сегодня же. Всем надзирателям не поставлять рабам-израильтянам никаких материалов для производства кирпичей.
9: Так, ваше величество.
6: Пусть они сами собирают необходимый материал, где хотят. При всем этом они обязаны производить такое же количество кирпичей, как и прежде.
9: Да, ваше величество.
2: Генерал Этот приказ повергнул израильтян в отчаяние, потому что они не в состоянии были произвести такое же количество кирпичей, как и прежде, из-за чего их жестоко избивали. По повелению Божьему, Аарон и Моисей снова взошли в царские палаты.
6: Итак, вы заявляете, что царь царей, Бог Израиля, является всемогущим Богом и правит всем, ибо Он все сотворил.
7: Это так,
8: Ваше Величество.
6: Докажите мне это. Докажите, что Он всемогущ. Докажите это. Сделайте, какое-нибудь чудо.
7: Ваше Величество, видите этот посох, который держит Моисей? Этот обыкновенный пастуший посох.
6: Конечно, я его вижу.
7: Смотрите внимательно, Ваше Величество. Я беру его в руки и бросаю его на пол. Вот так. Да, Ваше Величество, посох Моисея обратился в змею, живую извивающуюся змею.
6: Подумаешь, мои мудрецы и колдуны тоже могут такое сделать. Слуга, ступай и приведи их сюда немедленно. Эти двое, Моисей и Аарон, заявляют, что они посланы Богом, потому что они обратили обыкновенный пастуший посох в змею. Можете ли вы сделать такое же?
10: Конечно, Ваше Величество. Кто бы что бы ни сотворил, мы с помощью нашей мудрости и силы чародейства можем это повторить. Смотрите, смотрите. Мы уроним на пол не один и не два, а несколько посохов.
6: Ага! Видишь, Моисей, все посохи моих чародеев обратились в змей.
7: Именем Бога Небесного наш посох проглотит все посохи твоих колдунов.
8: Все наши посохи исчезли!
6: Несмотря на это, мои чародеи такие же могучие, как и вы. Я не отпускаю израильтян в пустыню, чтобы там поклоняться своему Богу.
2: Разлив реки Нил служил источником пищи и богатств для египтян, и поэтому они поклонялись ей, словно Богу. На следующее утро царь, как обычно, отправился на берег Нила, чтобы совершить ежедневное поклонение и принести свои молитвы.
7: Приветствую, Ваше Величество.
6: Как вы сюда попали? Разве вы не знаете, что это время моей личной молитвы?
7: Наш царь послал нас, Ваше Величество. Мы пришли, чтобы повторить нашу просьбу и просить тебя дать разрешение израильтянам пойти в пустыню, чтобы поклониться и принести жертву своему Богу.
6: Нет! Я никогда не позволю израильтянам оставить работу.
7: Тогда, Ваше Величество, по повелению Бога, я с помощью моего посоха обращу все воды Египта в кровь.
2: И поднял Аарон посох и ударил им по воде. И тут же священная река Нил обратилась в кровь. И рыба вымерла, а сама река стала омерзительно пахнуть. Это несчастье продолжалось несколько дней, но, несмотря на это, сердце фараона осталось каменным, и он не отпустил израильтян. И опять протянул Аарон свой посох над рекой. На этот раз из реки вышли жабы и покрыли всю землю. Жабами кишели все дома и даже печи, в которых пекли хлеб. Жабы были повсюду, даже в царском дворце.
6: Жабы! Жабы! Я их не переношу! избавиться от них немедленно.
4: Да, но как, Ваше Величество, они почитаются священными, и мы не смеем их убивать.
6: Пошлите за Аароном и Моисеем. Я унижусь. Я попрошу их убрать жаб.
4: Слушаю, Ваше Величество.
2: По просьбе Моисея и Аарона Бог сделал так, что все эти омерзительные жабы сдохли, но осталось зловоние от их гниющих тел, загрязнявшее воздух. Увидев же, что наступило облегчение от жаб, сердце фараона снова затвердело, как камень.
6: Дать израильтянам разрешение уйти? Да ни за что!
2: И снова, по велению Божьему, Аарон поднял свой посох и ударил им о землю, и обратилась пыль земная мошкару.
6: Чародеи, я повелеваю вам, повторите трюк Моисея и обратите пыль земную в мошкару.
2: Но чародеи не смогли произвести мошек из пыли, и они сказали фараону:
11: это перст Божий.
2: Но сердце фараонова затвердело больше прежнего, и он отказался позволить израильтянам идти. И опять, по повелению Божьему, предстал Моисей перед царем.
4: О, великий царь, я объявляю новую кару Божью, посланную на тебя и твой народ. Завтра огромные пёсьи мухи, чьи укусы болезненны как человеку, так и животным, наполнят весь Египет, за исключением района Гесем, где живет народ Божий.
2: И вот на следующий день...
6: Слуга!
4: Слушаю, Ваше Величество.
6: Закрой окно.
4: Оно закрыто, Ваше Величество.
6: Ну как же тогда сюда налетело столько мух?
4: А, это из-за проклятия, которое послал на нас Аарон со своим братом Моисеем.
6: Слуга?
4: Да, Ваше Величество.
6: Найди Моисея и Аарона и попроси их прийти сюда. Да поскорее!
4: Слушаю, Ваше Величество.
6: Я послал за вами Аарон и Моисей, потому что эти мухи невыносимы. И я, если позволю вам и вашему народу поклониться вашему Богу, сможете ли вы избавить нас от этих мух?
7: Бог может это сделать, Ваше Величество. И Он это сделает, Ваше Величество.
6: Ладно. Я даю разрешение моим рабам поклоняться и приносить жертвы своему Богу. Но тут, в земле египетской. Так что им нет никакой надобности отправляться в трехдневное путешествие в пустыню.
4: Если мы станем тут, в Египте, приносить в жертву тех животных, которых ты и твой народ почитает за священных, нас побьют до смерти камнями. Согласно вашего закона, убить даже одно такое священное животное считается преступлением, которое карается смертной казнью. Нет, нет, Ваше Величество, мы не можем принять это предложение. Нам нужно разрешение пойти в пустыню и там поклоняться и приносить жертву.
6: Ладно, я даю такое разрешение. Вы можете взять моих рабов на трехдневное путешествие в пустыню. Только, умоляю, избавьте меня от этих мух.
2: Но избавившись от мух, царь, чье сердце ожесточилось от бунтарского упрямства, не сдержал своего обещания.
6: Не имеет никакого значения, что я обещал. Мои рабы не могут никуда идти. И все тут.
2: Когда Аарон и Моисей узнали, что царь передумал и не дает разрешения сынам Израилевым идти в пустыню, чтобы там поклониться Богу, тогда еще одно бедствие нашло на Египет. Все священные животные и рабочий скот египтян были уничтожены. И все-таки царь продолжал упрямиться. И тогда повелел Бог Моисею бросить в присутствии фараона в воздух горсть пепла из печи. Частички пепла разлетелись по всей земле египетской, и там, где они упали на людей или животных, у тех появились нарывы. И все же сердце фараона ожесточалось все больше и больше.
6: Я не позволю ему идти. Никогда не позволю.
2: Тогда Бог послал на Египет огонь и град с дождем.
6: Аарон и Моисей, я согрешил. Господь прав, а я и мой народ неправы. Попросите вашего Бога прекратить этот ужасающее громыхание и град, и я дам вам разрешение пойти в пустыню, чтобы поклониться вашему Богу и принести ему жертву.
7: Как только я выйду из города, о великий царь, я подниму руки мои, и гром, и град прекратятся. Так что все увидят, что земля и все, что на ней, принадлежит Господу Богу Небесному. А что касается тебя, о великий царь, мне теперь ясно, что ни ты, ни твои слуги не имеете вы страха Божия.
2: Аарон и Моисей вышли из дворца прямо в самый ураган, не обращая никакого внимания на рассвирепевшую бурю. Фараон и весь его двор увидели власть и могущество Иеговы, который оберегал своих посланников. После этого царь получил новое предупреждение о другом возможном бедствии. Если он не смягчит своего сердца и не позволит израильтянам пойти и поклоняться своему Богу.
6: Я не могу разрешить израильтянам уйти. Я ни за что им этого не разрешу.
10: Ваше Величество, мы являемся вашими советниками, и мы умоляем вас передумать и смягчить свое сердце, пока еще не поздно.
6: Нет, ни за что!
10: Все наши стада подохли, много людей убито градом, урожай побит. Мы теряем все то, что приобрели за счет рабского труда израильтян. Всей нашей земле грозит голод.
6: Я царь! И я буду делать так, как хочу.
10: О, сколько еще, великий царь, будут Аарон и Моисей мучить нас? Отпусти их. Пусть они пойдут поклониться своему Богу. Разве вы не видите, что Египет гибнет?
6: Ладно, позовите сюда Аарона и Моисея. Я с ними поговорю. Если я позволю вам отправиться на богослужение, скажите, кого вы намерены взять с собой?
7: Мы все пойдем, ваше величество. Наши дети и наши старики, наши сыновья и дочери, наши овцы и волы. Так как у нас будет великий праздник, посвященный Господу Богу Небесному.
6: Ну что же это такое? Разве у вас нет любви и жалости к вашим женам и детям? Глупо, глупо брать их с собой в пустыню. Пусть пойдут только мужчины. А женщины и дети пусть останутся тут, в безопасности.
7: Вы, ваше величество, только притворяетесь, будто очень обеспокоены благосостоянием наших жен и детей. в то время как вашей настоящей целью является удержать их в качестве залога, чтобы тем самым гарантировать возвращение мужчин.
6: Как смеете вы разговаривать со мной в таком тоне? Пошли отсюда вон!
2: И новое бедствие нашло на царя и его народ. Это была саранча. Саранча заполнила весь воздух, так что стало темно по всей земле египетской. И она поела все зеленые растения, которые уцелели от града. Снова царь послал за Аароном и Моисеем, снова пообещав отпустить израильтян в пустыню. Но как только саранча исчезла, фараон, ожесточив свое сердце, опять отказался сдержать свое обещание. В сердцах рабов израильтян, которые были чудесным образом ограждены от всех этих бедствий, росла уверенность в том, что они будут вскоре освобождены из рабства. Их надзиратели не смели притеснять их, как прежде. Все вокруг спрашивали, затаив дыхание.
10: А что будет теперь?
2: И вдруг тьма упала на землю. Тьма такая густая, что ее можно было почти пощупать рукой. Страх выжил из фараона еще одну уступку.
6: Идите. Идите себе в пустыню. Развейте эту тьму. И я вам разрешу даже взять с собой женщин и детей.
4: Мы не пойдем, о великий царь, если нам не будет позволено также взять наших волов и овец, а также все, что нам принадлежит.
6: Вы отказываетесь от моего предложения?
4: Да, ваше величество.
6: Пошел вон! Пошел вон! И чтобы я тебя никогда, никогда больше не видел. А не то я прикажу тебя казнить на месте.
4: Ты правильно сказал, о великий царь. Мы больше тебя не увидим.
6: Пошел вон! Вон!
2: Но царь не посмел нанести Моисею никакого вреда, так как Моисей почитался великим человеком среди египтян. Народ не возражал против того, чтобы израильтянам было дано разрешение покинуть Египет. Это фараон и жрецы, кто отвергал до последней минуты все требования Аарона и Моисея. Моисею и Аарону было запрещено под страхом смертной казни появляться перед фараоном, но им надлежало сообщить ему о последнем повелении Божьем. Так что Аарон и Моисей снова предстали перед этим монархом, чье сердце было словно из камня, чтобы передать ему последнее сообщение. Но в этот раз это действительно была ужасная новость.
4: Так говорит Господь. В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. Но ни один перворожденный израильтянин не умрет. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и израильтянами.
2: И вот в полночь по всему Египту вдруг прошел плач великий, ибо не было ни одного дома, где бы не умер первенец. Умер даже первенец самого фараона.
6: Мой сын, если бы мое сердце не было таким зачерствевшим, ты был бы теперь жив.
2: Вопли и плач скорбящих наполнили всю страну. Ужас прошел по всему Египту. И тут только фараон, царь египетский, вспомнил, как он однажды воскликнул:
12: «Кто это ты, Иегова? Почему я должен слушать его? Не знаю никакого Иеговы и не позволю израильтянам никуда идти».
6: Иегова, наверное, единственный истинный Бог. Он доказал это всеми теми чудесами и бедствиями, которые он на нас ниспослал. Мне следовало послушать Аарона и Моисея. О, мой сын! Мой сын! Я смиряюсь перед Богом небес. Слуга, пошли за Аароном и Моисеем и попроси их прийти сюда. Благодарю вас, Аарон и Моисей, что вы пришли. Я согрешил перед Богом и перед вами. И я умоляю вас, заберите все свое и оставьте мою землю. Заберите своих женщин и детей, своих овец и волов, как вы сами просили. Ступайте и поклоняйтесь Господу Богу своему, пока мы здесь все не перемерли.
2: Вот таким образом и разбилось сердце из камня этого царя фараона. На следующее утро, еще до рассвета, около миллиона мужчин, женщин и детей вместе со стадами своих овец и волов победно шествовали из Египта навстречу свободе от рабства. Они теперь были свободны служить и поклоняться Богу согласно своей совести.

0: Скажи, дядюшка Дэн, почему были так важны жертвоприношения?
1: Во-первых, как сказано в 9 главе послания к евреям, без пролития крови не бывает прощения.
0: Но зачем проливать кровь? Это звучит ужасно.
1: В те дни приношения животных в жертву требовалось Богом. Это было своего рода символом. И как пролитие крови вызывает отвращение у людей, такое же сильное отвращение вызывает у Бога грех.
0: Это вполне понятно.
1: Вся эта сложная система жертвоприношений служила в качестве средства примирения людей с Богом.
0: Это из-за их грехов?
1: Да, но, как я сказал, главной целью жертвоприношений было их символическое назначение. Они указывали на будущее абсолютное и совершенное жертвоприношение, которое Иисус Христос совершил для всех нас. Но оно не имеет силы, если мы отказываемся принять жертвоприношение Иисусова, а вместе с этим и Божью благодать.
0: Нам надо будет поговорить на эту тему еще.
1: Хорошо, а сейчас нам пора покидать эфир.
0: До новой встречи, друзья, до нашей следующей передачи.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Солты, мой друг в лесу, пенья птасок поутру. Замечал ли ты вокруг мироздания красоту? Посмотри-ка, там и тут на лугу цветы растут. Незабудки и ромашки пышно лилии цветут. Все они, благоухая, ароматом свонесут. Пчелки, труженицы тут для себя нектар найдут. Парашютный одуванчик в поле, каждый колосок тихо на ветру качаясь сообщит нас Создатель Бог. В вышине под облаками корзун медленно парит, а над самой землею быстро ласточка летит. Соловьиной нежной трелью в каждой капельке росы я следы творца заметил, друг, а выросли их ты. Ты всмотрись в ночное небо, звезды блещут в вышине, о величии творца Бога говорят тебе и мне. Бог, великий нас художник, создал эту красоту. Воздадим ему хваление и поклонимся ему.

0: Света вышла утром из своей комнаты, очень расстроенная.
1: «Кто уже успел обидеть тебя, дочка? Мальчишки еще спят», – удивилась мама.
0: Действительно, два братика Светы сладко сопели в своих кроватках.
1: Девочка вызывающе ответила. «Мамочка, я больше не хочу молиться. Бог все равно не отвечает на мои молитвы. У всех моих подружек есть красивые куклы Синди, а мне Иисус не хочет ее подарить. Почему, мама?»
0: «Дочка, мы сейчас пока не можем купить тебе такую дорогую куклу. Твоих братишек нужно готовить к школе, и на это нам потребуются деньги».
1: «Я же не прошу вас с папой купить куклу. Как ты, мамочка, не поймешь? Я молюсь о ней Иисусу. Вот Олечке Синди подарила бабушка на день рождения. Вере выслали родственники из-за границы. Разве Иисус их больше любит, чем меня?»
0: Мама на минуту задумалась. Потом взяла дочку за руку и повела ее в детскую комнату. Здесь везде и всюду были игрушки. Они лежали в больших картонных коробках, красовались на шкафу или просто были расставлены на полу.
1: «Смотри, как много у вас игрушек! А вот в сделанной папой уютной кроватке спит совсем новая красивая кукла. Чем она хуже Синди, Света?»
2: «Но, мама, разве Иисусу жалко сделать мне такой подарок?»
0: «Доченька, давай-ка во всем разберемся. Представь себе, что где-то в далекой стране живет одна маленькая девочка. В той стране людям очень трудно живется. Палящие лучи солнца высушивают не только посевы на полях и траву на пастбищах, но и водоемы. И от жажды гибнут животные. Детки там мечтают досыта поесть, и они не спят в таких удобных кроватках, как твоя. Все свои деньги их родители тратят на еду и молятся только о том, чтобы их дети не умерли с голоду. Представь себе там маленькую девочку. Вместо красивых игрушек у нее деревянные фигурки, которые нельзя одеть и причесать. Как эта девочка мечтает иметь хотя бы самую маленькую, даже не новую, настоящую куклу. А тут ты молишься о Синди. Как ты думаешь, чью просьбу Господь исполнит? Ты бы сама как поступила?»
1: «Конечно, я бы самую красивую куклу отдала той девочке».
0: «Вот так и делает Иисус. Часто мы молимся о том, что не соответствует Его воле. Бог не хочет, чтобы Его дети были жадными эгоистами. Он любит, когда мы заботимся о других, не спешим обижаться. Посмотри, сколько у тебя игрушек! Кто-то бы очень удивился твоему недовольству. Думаю, дочка, тебе следует попросить у Иисуса прощения за капризы».
1: «Да, мама, я лучше буду молиться, чтобы Господь послал игрушки всем бедным детям, всем, у кого их нет».
0: «Такой молитве Господь непременно обрадуется», – улыбнулась мама. После этого разговора Света с удовольствием играла со своей куклой. А чуть позже они вместе с мамой отнесли полный чемодан игрушек в школу-интернат для глухих детей. Девочка хорошо усвоила: нельзя быть эгоистом.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Братья, эту истину необходимо проповедовать. Это та истина, которая, впервые прозвучав из уст Лютера, потрясла всю Европу. Не этой ли древней булавой швырнул великий реформатор в Рим, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе? Почему Бог сделал спасение по вере? Писание отвечает нам: «Итак, по вере, чтобы было по милости». Если бы спасение было по делам, то было бы по долгу. Но поскольку оно по вере, мы можем ясно видеть, что в вере нет места заслугам. Следовательно, только по благодати. Мой текст еще более однозначен, потому что в нем идет речь о предвечном изволении. Следующее, на что указывает апостол, это спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. Обратите внимание на слово «по своему изволению». О, как задевает некоторых людей это слово! Они извиваются, как черви на крючке рыболова. Но оно поставлено здесь, и его невозможно отсюда убрать. Бог спасает людей по изволению.

более того, по своему изволению. Мои братья и сестры, разве вы не видите, что исключается всякая заслуга и вся сила творения, когда вы спасаетесь не по своему изволению или заслугам, а по его изволению? Я не буду долго задерживаться на этом. Я не ставил себе целью в сегодняшней проповеди полностью раскрыть великую тайну избирательной любви. Но я ни на один миг не стану утаивать эту истину. Если человеку дается спасение, то не потому, что он сам захотел спастись, а потому, что Бог предназначил его к этому. Разве не читали свидетельство Священного Писания? «Не от желающего и не от подвигающего, но от Бога милующего». Спаситель сказал своим апостолам то, что говорит и нам. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Одни придерживаются одного мнения касательно свободы воли, другие другого, но учение нашего Спасителя гласит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вы не придете к Богу, ваша воля не даст вам прийти. Если же и приходите, то лишь потому, что вас склоняет к этому благодать. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Приходящего ко мне не изгоню вон». Это великий и очень ценный текст, и он прекрасно согласуется с остальной частью того же стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Наш текст говорит, что наше спасение по его изволению. Странно, что люди так противятся тому, что у Бога есть изволение. Нам самим присуще желание. Мы позволяем своим ближним поступать по их собственным желаниям, особенно когда речь идет о том, чтобы поделиться своим добром. Но мой Бог должен быть связан и скован человеком, и ему непозволительно поступать с тем, что ему принадлежит по своему изволению. Да будет всем людям, перечущим Богу, известно, что Он не дает отчета о своих делах, но спрашивает у вас: «Разве я не властен делать в своем, что хочу?» Он правит на небе, правит армиями этого низшего мира, и никто не может остановить его руку или сказать ему: «Что ты делаешь?» Далее этот текст, чтобы не оставить нам места для ошибок, добавляет: «по своему изволению и благодати». Изволение основывается не на предвиденной заслуге, но только на благодати. Одна благодать и только благодать, ничего кроме благодати. Благодать от начала и до конца. Человек, признанный преступником, стоит, дрожа у входа, и Бог, восседающий на престоле, посылает вестника, чтобы сообщить ему, что он готов принять грешника и простить его. Грешник отвечает: «Да, я согласен быть прощенным, если только мне позволят сделать что-нибудь, чтобы заработать прощение. Если я смогу встать пред царем и заявить, что я сделал что-то угодное ему, я готов прийти». Но вестник отвечает: «Нет, если ты прощен, то ты должен понимать, что это целиком и полностью по Божьей милости. Он не видит ничего доброго в тебе. Он знает, что в тебе нет ничего доброго. Он готов принять тебя таким, какой ты есть: черным, грязным, грешным и недостойным. Он готов милостиво отдать тебе то, что не станет продавать, и что, как он знает, ты не можешь заработать. Примешь ли ты это?» И, естественно, каждый отвечает: «Нет, я не могу спастись таким образом». Ну тогда запомни, душа, что ты вообще никогда не спасешься, ибо Божий путь — это спасение благодатью. Тебе придется признаться, если ты когда-либо получишь спасение, мой дорогой слушатель, что ты никогда не заслуживал ни одного благословения от Бога благодати. Тебе придется воздать всю славу Его святому имени, если ты когда-нибудь окажешься на небе.
И запомни, что даже в вопросе принятия этой даруемой смелости ты никогда не примешь ее, если он не расположит к этому твое сердце. Он безвозмездно дарует ее каждому из вас и искренне просит прийти ко Христу и жить, но вы никогда не придете. Я знаю, если только действенная благодать, которая изначально предусмотрела милость, не заставит вас эту милость принять. Таким образом, текст уверяет нас, что все это его изволение и благодать. Кроме того, чтобы преградить путь всякому самохвалению, обо всем говорится как о даре. Обратите внимание, чтобы нам не дать, потому что мы в данном вопросе сущие заблудшие овцы, так вот, чтобы не дать нам уйти в сторону, добавлено «по своему изволению и благодати, данной нам». Не проданной нам, не предложенной нам, а данной нам. Эти слова наносят смертельный удар всяким заслугам. «Данной нам». Это было дано. А что еще может быть более бесплатным, чем дар? И что еще больше может зависеть от благодати? Но этот дар ниспослан через посредничество, в котором прославляется Христос. Написано «во Христе Иисусе». Мы просим милости от источника благодати, но совершенно не просим дать нам сосуд, в котором эта милость должна быть преподнесена. Христос должен быть тем священным сосудом, в котором подносится к нашим жаждущим губам благодать Божия. Так где же место самовосхвалению? Конечно же, оно сидит у подножья креста и восклицает: «Боже, упаси меня от того, чтобы хвалиться собой, а только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Разве это не благодать? И только благодать? Далее идет упоминание о времени и добавлены слова «прежде вековых времен». Мне кажется, эти последние слова навсегда повергают всякую мысль о том, что в нашем спасении есть хоть какая-то толика наших заслуг, потому что здесь засвидетельствовано, что Бог дал нам благодать прежде вековых времен. Где были вы тогда? Какое было ваше участие в этом прежде вековых времен? Ну что ж, унеситесь, если способны, своим воображением к древности, когда седые горы, это старейшее природное образование, еще не родились, когда весь мир с солнцем, луной и звездами находились в зародышевом состоянии в великом разуме Божьем, когда еще ни разу не был нарушен крыльями Серафима пустынный покой космического океана, и еще ни разу не встревожило величественное молчание вечности песня Херувима, когда пребывал один Бог. Если вы можете представить то время, что было до начала времен, ту бесконечную предвечность, то именно тогда Бог облагодатствовал нас во Христе Иисусе. Какое, о душа, отношение имела ты к этому? Где были тогда твои заслуги? Где была ты сама? О, ты пылилась в воздухе, однодневное насекомое! Где была ты? Посмотри же, как господствовал Яхве, раздавая милость так, как было ему угодно, и определяя к вечной жизни, не советуясь ни с человеком, ни с ангелом. Ибо не существовало тогда ни человека, ни ангела, чтобы во всем была только благодать». Он дал нам благодать прежде вековых времен. Я честно вывел учение текста. Если считать, что смысл текста не в этом, то я тогда вообще не знаю и не могу сказать вам, в чем его смысл. Но я уверен, что я воспроизвел учение текста в его буквальном смысле и с точностью до запятой. Если вам это учение не нравится, что ж, я здесь ни при чем. Не я автор текста, но коль на мне лежит обязанность его разъяснять, то я обязан разъяснять его в строгом соответствии со словом моего Господа
И как бы вы ни относились к тому, что я говорю, я умоляю вас принять то, что говорит Он. Я еще попросил бы вашего терпения, чтобы показать практическую ценность этого учения. Учение о благодати оказалось запрятанным в чулан. Его истинность признается, ибо оно содержится в большинстве символов веры. Оно присутствует в домах англиканской церкви. Оно исповедуется всевозможными протестантскими христианами, кроме откровенных армян. Но как же мало оно проповедуется! Оно отнесено к реликвиям прошлого. На него смотрят так, как смотрят на почтенного отставного офицера, чье возвращение к действительной службе считается невозможным. Но я полагаю, что в армии Господа оно не одряхлевший офицер, но, как и прежде, полно сил и энергии. Какова же его практическая ценность? Прежде всего, как явствует из контекста, оно имеет способность придавать человеку, который его понимает, смелость. Павел убеждает Тимофея не стыдиться и приводить в качестве аргумента следующее. Как может человек стыдиться, когда он верует, что Бог дал ему в Иисусе Христе благодать прежде вековых времен? Предположим, человек очень беден. «О, — говорит он, — какое это имеет значение? Пусть у меня в кувшине лишь капля масла, горстка муки, но зато я богат неприходящими благами и имею наследие в вечности. Мое имя не записано в книгу судного дня, но оно занесено в книгу Божьих избранных и было там еще прежде вековых времен». Такой человек смело смотрит в лицо самому надменному из его собратьев. Это то учение, на котором были вскормлены храбрые броненосцы, люди, шедшие в битву с боевым кличем «Господь сил» и сметавшие со своего пути, как ветер сметает солому, кавалерийские войска. Ни одно другое учение, кроме этого, не способно облечь человека силой воли и заставить его понять, что он сотворен не просто для того, чтобы быть соломой, втаптываемой в грязь пятою деспота. Пусть кто хочет ухмыляется, но избранные Божьи получают дворянский титул через божественный выбор, с которым не может сравниться никакая королевская грамота. Как хочется, чтобы свободная благодать Божия проповедовалась больше, потому что она дает людям основу для твердой веры. Огромное число исповедующих христиан ничего не знают об учении, их религия сводится к тому, что они в определенное время посещают места поклонения, но они не проявляют никакого интереса к истине. Я говорю безо всякой на этот счет предвзятости. За время моего очень длительного пасторского служения я беседовал с огромным количеством людей, которые годами были членами других церквей. И когда я задавал им несколько вопросов, касающихся библейского учения, я не мог отнести их к заблуждающимся. Они были готовы верить почти всему, чему их учил любой честный служитель. Но они ничего не знали. У них не было ни собственного отношения, ни определенного мнения. Наши дети, которые изучили Вестминстерское вероисповедание, знают больше об учениях благодати и библейских учениях, чем сотни взрослых, посещающих служения, которые красноречиво ничему не учат. Не так давно один прекрасный критик заметил, что если бы вы прослушали 13 лекций по астрономии или геологии, вы бы, наверное, получили довольно хорошее представление о самой науке и о теории человека, который читал лекции. Но если бы вы прослушали 13 сотен проповедей некоторых проповедников, вы бы совершенно не разобрались, о чем они проповедуют и каковы их догматические убеждения. Такого не должно быть. Не потому ли так укрепились всевозможные заблуждения, что наш народ в целом не знает, во что он верует?
Учения Евангелия, если они правильно поняты, дают человеку истины, которые он знает, в которых он убежден, которые становятся для него дорогим и за которые он отдал бы жизнь, если бы вновь разгорелись костры преследований. Но еще более замечательно то, что это учение не только дает человеку убеждения, которые он свято хранит, но сохраняет его самого. Если человеку однажды запало в душу, что спасение от Бога, а не от человека, и что прославляться должна только благодать, а не человеческие заслуги, вы никогда не заставите его оставить это убеждение. И редчайшая вещь в мире, чтобы такой человек стал вероотступником. Любое другое учение – скользкая основа. Она похожа на склон горы, состоящий из рыхлой почвы и гравия. И человек может долго съезжать по ней, пока его нога не зацепится за случайную опору. Это же учение, как гранитная ступенька на вечной пирамиде истины. Встаньте на нее, и для вас не будет опасности подскользнуться. Если мы хотим, чтобы церкви Англии были хорошо наставлены и крепко держались истины, то мы должны провозглашать древнюю истину о предвечном изволении Божьем во Христе Иисусе прежде вековых времен. Да напишет это Святой Дух в наших сердцах. Кроме того, братья, это учение, как лавина, опрокидывает все притязания лжесвященства. Стоит сказать людям, что они спасены Богом, как они сразу же говорят: «Зачем тогда священник?» Если им говорят, что это действие Божьей благодати, то они отвечают: «Значит, вам не нужны наши деньги, чтобы оплачивать обедни и отпущение грехов?» И священник сразу же теряет свое положение. Возлюбленные, это учение – таран, который Бог использует для того, чтобы сотрясать врата ада. Насколько же он сильнее тех распрекрасных теологических эссе, в которых не больше сил, чем в тростинке, и не больше света, чем в курящемся льне? Для чего, вы думаете, во времена гонений собирались люди в лесах? Тысячи людей собирались, рискуя жизнью, в окрестностях Антверпена и в других подобных местах на континенте. Вы полагаете, что они приходили туда, чтобы послушать замешанную на молоке с водой теологию сего века, или чтобы напиться ни холодным, ни теплым разведенным молоком современных антикальвинистов? Нет, братья, чтобы привлечь их, требовалась более твердая пища и более привлекательная еда. Неужели вы считаете, что в те времена, когда слушающие проповедника карались смертью, люди стали бы под покровом ночи и при завывании бури внимать философским рассуждениям или голым наставлениям, а также разжиженным, разбавленным, бездушным теологическим предположениям? Нет, во всем этом нет энергии, способной собрать людей, невзирая на угрозу их жизни. Но что же заставляло их собираться во мраке ночи среди вспышек молнии и ударов грома? Что объединяло их? Ну, конечно же, учение Иисуса и его служителей Павла и Августина, Лютера и Кальвина, потому что в этом учении есть то, что трогает сердце христианина и дает ему пищу, которой жаждет его душа, настоящую пищу, отвечающую его неспосланному небом аппетиту. Чтобы услышать учение, люди пренебрегали смертью и не страшились меча. И если нам предстоит еще раз увидеть, как срывается с головы кардинальская шапка, и как бритые макушки, украшенные кричащей мишурой Рима, отправляются туда, откуда они пришли, то это должно совершиться через провозглашение учения о Божьей благодати. Когда оно будет повсеместно провозглашаться и отстаиваться, то мы еще раз заставим этих врагов Божьих и человека понять, что там, где Божьи люди действуют мечом Господа и Гедеона, проповедуя учение Божьей благодати, там им ни на минуту не удержать своих позиций. Братья,
Пусть человек примет эти истины, пусть Святой Дух запечатлит их в его сердце, и они заставят его поднять глаза к небу. Он скажет: «Бог, спаси меня!» И он будет ходить постоянно, уповая на Бога. Он не упустит ни одного случая, чтобы не узреть руку Божью в природе и в провидении. Он во всем будет видеть действия Господа и будет ему смиренно поклоняться. Он не будет отдавать законам природы или проектам государства славу, принадлежащую Всевышнему, но будет чтить невидимого правителя. «Я сделаю то, что повелит мне Господь» — это язык верующего. «Все, что есть Его воля, я исполню. Все, что есть Его слово, я уверую. На все, что есть Его обетование, я буду уповать». Нужно научить человека этой благословенной привычке поднимать взор к небу, полагаясь во всем на Бога. В то же самое время это учение заставляет человека посмотреть на самого себя. «Увы, — говорит он, — я ничто. Во мне ничто не заслуживает уважения. Нет во мне ничего доброго. Если я спасен, то не могу хвалить себя. Никоим образом не могу приписывать себе славу. Все совершил Бог. Все совершил Бог». Ничто так не смиряет человека, и ничто так не радует, ничто не повергает его так низко пред престолом благодати, и ничто не дает ему такой смелости смотреть людям в лицо, как эта великая истина. Дай Бог, чтобы все вы познали эту могучую силу. И, наконец, эта драгоценная истина исполнена для грешника утешением, и поэтому я ее так люблю. Иногда в проповедях она сильно преувеличивается и превращается в пугало. Увы, есть те, кто проповедует учение избрания так, будто оно ограда из острых пик, не дающая грешнику подойти ко Христу, будто оно острая сверкающая алебарда, нацеленная на грудь приходящего грешника с тем, чтобы лишить его милости. Но это не так. Грешник, кто бы ты ни был, для тебя должно стать величайшим утешением то, что спасение по благодати. Ведь ясно, человек, если бы оно было по заслугам, что было бы с тобой? Предположим, Бог спасал бы по заслугам. Где бы оказались вы, пьяницы? Где бы вы, сквернословы, и вы, кто не чист и не целомудрен? Вы, чье сердце проклинало Бога, и кто даже теперь не любит Его? Где бы вы были? Но когда оно по благодати, тогда вся ваша прошлая жизнь, какой бы она ни была черной и грязной, не может вам помешать прийти ко Христу. Христос принимает грешников. Он избрал некоторых из самых черных грешников. Так почему бы и тебе не быть избранным? Он принимает каждого к Нему приходящего. Он не изгонит. Были те, кто ненавидел Его, бросали Ему в лицо оскорбления, кто заживо сжигал Его служителей, в Его членах преследовал Его самого. Но когда они вскричали: «Боже, будь милостив к нам, грешникам!», Он сразу же даровал им Свою милость. И Он дарует ее и тебе, если будет дано желание взыскать ее. Если бы мне нужно было сказать, что вы должны сами зарабатывать свое спасение без Его благодати, для вас это была бы очень печальная перспектива. Но вам говорят: «Грязный, вот для тебя вода. Мертвый, вот для тебя жизнь. Ногой, вот для тебя одежды. Все пропащие и погибшие, вот для вас полное спасение». О, душа, да будет тебе даровано благодать ее принять, и тогда ты и я вместе воспоем хвалу славе божественной благодати.

Все благодарите. Боже, уж не ошибка ли тут какая? Когда тоска нам сердце гложет, благодарить не умолкая. За все благодарите. Боже, ты никогда не ошибался. Ты хочешь, чтоб земной прохожий благодарил и улыбался? За все благодарите. Боже, за доброе еще понятно, благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда обидно, и слезы давят спазмой горла, когда на нас глядят ехидно глазами острыми, как сверла, когда ближайшие из близких не верят больше нам на слово, и за спиной нашей низко на клевету и зло готовы. Благодарить, когда недуги одолевают ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все благодарите. Кому сказал ты это, Боже? Тобою, избранной элите, тем, кто вместить такое может. Искупленным твоею кровью сказал слова ты эти мудро, исполненным к тебе любовью понять легко их, а не трудно. Что наши временные слезы в сравнении с будущей славой? Обиды, горести, угрозы — ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении, там нас Спаситель ожидает. Открыв объятия с нетерпением, глядишь, и сердце замирает. Он нас от ада спас навеки, и потому не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опаснее вечная погибель, страшнее вечность без спасения. Извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Все, что случается в дороге, конечной славной цели служит. Ухабы, кочки и отроги, колдобины, канавы, лужи. Ты не ошибся, мудрый Боже, ты прав, о наш Спаситель. И вызывают дрожь по коже слова «За все благодарите». Аминь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Время так летит неумолимо, иногда же не спешит вперед. Когда ждем ответа на молитву, кажется, что вовсе не идет. Как же долго, Боже, как же долго! Время, почему ты не спешишь, чтоб обетование Бог исполнил для моей измученной души? Если б знать нам, сколько ждать, как долго, хочется так время подогнать, хочется стать маленьким ребенком, чтоб опять в руках отца лежать. Когда там в младенчестве духовном Бог хранил, кормил и одевал, но прошел младенческий тот возраст, Бог велит что-то на ноги вставать. Чтоб ходить учиться твердой верой, дом духовный строить день за днем, и фундамент дома, что был крепок, камнем главным, что Иисус был в нем. Ну а дальше веру и надежду и терпение в стены уложить, чтоб когда подуют мир и ветры, в доме этом мы могли бы жить. Все обиды, зависть и сомнения будут дом тот силою стучать, чтобы не открыть им дома двери, дом молитвой нужно укреплять. До каких же пор терпеть все надо, все взывает Господу уста, до тех пор, пока Господь однажды все

День унылый, грязь течет рекой. Все невзрачно в доме и в природе. Торопливо молодость уходит, а на сердце радость и покой. И с детьми хлопот не в проворот, и здоровье вроде бы на убыль. Но меня сам Бог великий любит. Он всегда услышит и поймет. И знакомым кажется смешной жизнь моя, непонятая ими. Постепенно сделались чужими все друзья. Зато Господь со мной. Что сравнится с участью такой? Жизнь моя в Его всецело власти. Это Он ее наполнил счастьем, подарил и радость, и покой. Он меня помиловал и спас. Он Отец, Он обо мне печется, не разлюбит и не отвернется, не прогонит Он и не предаст. С Ним не страшно, Он защитник мой, Он хранит от пустоты и скуки. Вечность мне протягивает руки, там мой дом, и я хочу домой».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Помяни меня, Господи, когда придешь Царствие Твое. Лука 23:42. Годен для небес. Помяни меня, сказал обратившийся разбойник. Ничто не затмевало душу этого человека, так как он был божественно научен. Несмотря ни на что, он признал, что это Господь. Пилат умыл руки перед народом и отдал Иисуса на смерть. Один из его учеников отрекся от него, другой предал его. Все было против. «Помяни меня, Господи!» Без всякого знамения разбойник признал его. У него не было времени возрастать, служить, ходить, но было истинное обращение, была абсолютная вера и было осознание того, кто такой Мессия. Была также уверенность в том, что он придет в своем царстве. Сама по себе вера всегда несомненна. Верующий, удостоверившись в том, что Бог истинен, никогда не скажет, что он, возможно, истинен. «Помяни меня, Господи, когда придешь Царствие Твое». Разбойник думал только о том, чтобы Христос вспомнил его. Мы видим в нем смелость, смирение, осознание совершенства Иисуса и знание того, что Он придет в Своем Царстве. Какое счастье, если и мы такие, как Он. Если бы вы подверглись страданиям или испытаниям, вы бы думали лишь о том, чтобы Христос вспомнил вас. Христос ответил ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Еще до пришествия царства ему надлежало попасть прямо в рай. Разбойник смотрел на Христа и получил от него ответ. Покой, что дан нашим душам, — это ответ от Бога. Нам сказано, что разбойник, наказанный за свои преступления, в тот же день был годен для рая. Как же совершенно дело Христа!

О, сколько делает для плоти в отмеренный короткий век! С усердием, с большой охотой невозрожденный человек. Все для нее, все для любимой, условия, комфортный быт, а вечное проходит мимо, душа к спасению не спешит. Любовь к земному поглотила все мысли, чувства и дела, со властью и огромной силой поработить себе смогла. А вырваться он сам не может, ведь так приятен этот грех. За остальное все дороже, в нем и стабильность, и успех. Во всем везде преуспевание, и уважение, и почет. Он, как теленок на закланье, не ведая того, идет. А стрелки времени все ближе к концу истории спешит. О, человек, пока ты дышишь, судьбу свою теперь реши. Бог разорвет все эти узы, узнаешь ценность вечных благ. И с Богом в искреннем союзе преодолеешь смерти страх. А жизнь по духу — это сладость, свобода от мирских утех. Вот в этом лучшая есть радость и лучший жизненный успех.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

0: терзая сердце, раня слух, расстался звук аккордов злобно. Внутри стонал беззвучно дух, еще мгновение, и покорно все упадут лицом во прах. Мгновение. Разве это мало? Отрезок тысячный. В глазах вне власти времени стояла картина незабытых дней, свист стрел летящих, звон мечей и мгновение. Что в тебе таится? Какой-то страшный крик людей, нечеловеческие лица, густой кроваво-черный дым смертельным ядом для рассудка ворвался в грудь, и как-то жутко все стало страшно неживым. Где мир чудовищным и злым предстал пред юностью впервые, и взглядом мертвым и пустым окрасил волосы в седые. Мгновение. Хватит. Прекрати. И так терзается внутри от беспощадных воплей духа, от чувств растоптанных, где мука сменила явь кошмарным сном, где боль смешалась с каждым днем, так кропотливо надрывая и без того усталый дух. Все та же музыка играет, все так же больно режет слух, а сердце рвется к прошлой были, к тем незабытым мукам дня, когда взлетали тучи пыли в кровавых отблесках огня, и вопли, что тонули в небе, и плач испуганных детей. Такой судьбе достался жребий, разбивший счастье юных дней. И словно гордость Вавилона, лицо царя и слава трона, стоит высокий истукан. Уже немало сильных стран пред золотой ногой во прахе, а непокорных перед ним давно уж нет. Они во прахе. Последним был Иерусалим, но пал и он. Еще дымятся от храма славного угли, погаснут скоро и они. Есть правда горькая на свете, и сколько боли в правде той. А правда в том, что стонут дети за грех отцов, за грех не свой. Есть в правде боль, но есть иная и в этой правде сторона, и как ее прекрасно знает и любит чистая душа. Не каждому она открыта, но тот, кто раз ее вкусил, поймет, что то, чем прежде жил, не даст того, что в ней сокрыто. Умолк последний дикий звук, и в прах испуганно упали пред истуканом люди. Вдруг заволновали, зашептали, приказ ведь слышали и знали. С царем не шутят, все лежат, но эти что стоят, да кто они, да как посмели, какая дерзость, неужели не страшно им, что их убьют? Ну вот их взяли, вот ведут, сейчас перед царем предстанут, что дальше лучше и не знать, врагам того не пожелать. От власти злобного тирана легко никто не умирал, а что не жить им, каждый знал. О чем разгневан царь великий? Чем он встревожен? Чем смущен? Чем беспредельно возмущен? Все побледнели и приникли, глаза опущены, дрожат. А эти трое так спокойно, с невозмутимостью стоят, как впечатляюще достойно, каким огнем глаза горят, ответ их тверд. Тверда без меры их воля, знай и бойся, царь. Перед тобой не рабство, тварь, перед тобою люди веры. И пусть бессильной желчью душит гордыни страсть, молчи и слушай, им больше нечего терять. Ты разрушал святые стены, ты осквернил великий храм, и все, что свято было там, сравнял с землей, как прах бесценный. Ты отнял все, что только мог, родных, свободу, край любимый. И все, что в сердце было чтимо, предал во власть огня и дыма. Кто мог быть более жесток? Ты растоптал, разбил, разрушил пределы избранной земли. Скажи, зачем ты топчешь душу? Зачем ты губишь изнутри? Зачем ты в прихоти случайно отнять желаешь тот исток? То, что дает один лишь Бог, что было, есть и будет тайной. Твоей виной на этом свете пролились реки горьких слез, седыми становились дети, вкусивши то, что ты принес. И если верность Богу значит, стена твоей гордыни хватит. Всему на свете есть предел, в твоих пределах власть земная, но дух
1: дух есть Господа удел. Здесь власть царится всем иная. Иная жизнь, иной закон. Небес, границ, святая сладость, где все во всем лишь только Он. Ты не вкушал той тайны радость, когда молитвы и слабый вздох о Нем, к Нему взлететь стремится. Когда душа, как будто птица, взмывает ввысь с Нему Он, Бог. Он Бог, с которым не сравнится весь блеск всех вместе взятых стран. Не этот жалкий истукан, безумный плод жестокой власти. Не в этом истинное счастье, не это им волнует кровь. Вгляди же в них, и ты, быть может, увидишь, что его любовь для этих трех всего дороже. Спеши, отдай скорее приказ, бросай их злобно на сожжение, но знай, что в этот самый час, что в это самое мгновение пробил твой день. И ты узришь по властной воле откровения, чего не видел от рождения и от чего ты задрожишь. Спеши походкой нетвердой к печи, пылающей огнем. Там, между трех, стоит четвертый, живой и жизнь дающий трем. Там бьются песни прославления тому, кто в блеске чистоты один достоин поклонения и перед кем склонишься ты. Слава Богу.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Псалом 30, 23.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Книга пророка Иоиля, глава 1. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчестный,

краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все деревья в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок. Как опустошение от всемогущего придет он! Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни. Вторая глава книги пророка Иоиля. Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст голос свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долго терпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой».

не предай наследия твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Деревья принесут плоды свои, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное сделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава 3 книги пророка Иоиля. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши. И сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еленов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их совеям, народу отдаленному, так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата,
ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь с Сиона, и даст голос свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситтим. Египет сделается пустынею, и Едом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Псалом 19:8. Похвала и тщеславие. Человеку свойственно чем-нибудь хвалиться. Даже когда хвалиться нечем, хвалятся своими планами и намерениями, чтобы не показаться неудачниками. В древности люди хвалились численностью своих стад, изобилием плодов земли, колесницами, сильными и быстрыми конями. В наше время люди тоже хвалятся, но уже красивыми квартирами и домами, роскошными автомобилями, высокооплачиваемой работой. Даже молодежь и дети тоже хвалятся, кто чем может. Мощными и быстрыми компьютерами, крутой фото- или видеокамерой, модным смартфоном и так далее. Однако Слово Божье называет такую хвалу тщеславием. Что такое тщеславие? Тщеславная пустая слава. Но может возникнуть вопрос, почему нельзя хвалиться? Ведь это Бог дает возможность приобретать ту или иную вещь. Все, что человек имеет, ему дает Господь. Это Божье благословение. Но когда человек хвалится не Господом, а чем-то другим, он хвалит прежде всего самого себя. Смотрите, какой я значимый, как у меня все хорошо получается, какой я умный, какой я мудрый, как у меня все хорошо. А ведь может быть и по-другому. Человек может трудиться дни и ночи многие годы, но все пойдет насмарку. Если Бог его не благословит, он не приобретет ничего за все время своего труда. Иисус Христос рассказал притчу своим ученикам. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» На этом примере мы видим, что Бог благословил этого человека богатым урожаем. Но вместо того, чтобы воздать хвалу Господу, богатый человек хвалится сам: «Много добра у меня на многие годы». Тщетная хвала, пустая слава. Если в эту ночь у него заберут жизнь, кому достанется весь его труд? Понятно, что уже не ему. Псалом 19 написал царь Давид, который хвалился Господом от своей юности. Когда была война между израильтянами и филистимлянами, и вышел Голиаф, чтобы сразиться с кем-нибудь из израильтян, никто из народа Божьего не осмеливался выйти, потому что Голиаф был очень высокого роста и обладал необычайной силой. Когда Давид узнал, что Голиаф вызывает на поединок человека из израильтян и что все боятся, то он сказал людям, что готов выступить в бой с Голиафом. Когда об этом донесли Саулу, он подозвал к себе Давида и сказал: «Как ты можешь с ним сражаться? Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Давид ответил ему: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его». Мы знаем, друзья, дальше эту историю. И в конце этого разговора Саул одел его в доспехи и дал ему оружие. Но когда Давид примерил их,
Ему стало неудобно в этом одеянии. Он снял все это и сказал: «Я пойду так, как привык, и надеюсь, Господь со мною будет». И вот, когда рослый филистимлянин опять начал поносить Господа и народ Божий, Давид смело вышел навстречу. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». 1 Царство, 17 глава. Давид хвалился Господом. Он был верен, тверд в уповании на Господа. Он знал, что Господь с ним, и Господь его благословлял и помогал. В этом поединке он действительно победил врага, поразив его в лоб камнем из пращи. И народ израильский, увидев победу Давида над Голиафом, ободрился и выиграл битву. В нас, верующих Нового Завета, живет Святой Дух, который учит нас всему. В послании Иакова, обращенного к христианам, мы читаем: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». К сожалению, уже первые христиане имели привычку тщеславиться, то есть строить грандиозные планы по поводу увеличения своего заработка, не оглядываясь на Бога. Они собирались торговать и иметь прибыль, но порой мало думали о том, что Господь может усмотреть совсем по-другому, и все может получиться вопреки их желаниям. Эти же ошибки могут подстерегать и нас. Поэтому Господь увещевает и наставляет, чтобы мы не тщеславились и не надеялись на самих себя или на что-то еще в этой жизни, но только на Господа, который является нашим Спасителем, нашим Отцом. И только уповая на Него, мы можем получить благословение. Тот ангел был печатью совершенства. В нем были мудрость, слава, красота. Он жил в покое, радости, блаженстве. И сатаною этот ангел стал. Зари сияющей был назван сыном, и выше Божьих звезд хотел взойти. Хотел он стать вселенной властелином, но Богом он не свержен с высоты. Как хороша была его одежда, блеск золота и дорогих камней. От красоты он гордым стал и грешным. Тот ангел опустился в мир теней. Он мог всегда в общении быть с Богом, но высшую желал иметь он власть. Каким стал жалким, нищим и убогим. Он погибающего мира князь. Навеки его гордость погубила, и Библии страницы говорят, каким ужасным то падение было. Не небо он наследовал, но ад. Мне говорить об этом неприятно и имя дьявола произносить, но гордость и губительные пятна на наших душах тоже могут быть. Тщеславие и гордость — путь к падению.
Противится Господь наш гордецам. Он кротости нас учит и смирению. И кротким, и смиренным был Он сам. Не выше звезд Бог учит подниматься, но голову склонять пред Ним в мольбе. Он учит нас в терпении смиряться и многого не думать о себе. Кто горд, тот слову Бога не покорен. Кто горд, тот не научится прощать. Любовь не может в сердце жить у гордых, а на смиренных Господа печать. Не гордым предназначено спасение, не гордые на брачный пир войдут. Спасется тот, кто полон был смирения, кто оценил смирение красоту. Смирившийся отцом возвышен будет, прославлен будет тот, кто был смирен. Смиренного Спаситель наш не судит, смиренным благодать дарует Он. Пусть наши головы склонятся ниже, пусть гордости завянут в нас ростки. К смиренным во Христе спасенье ближе, а гордые от Бога далеки.

Идет война. Идет война. Стоим на баррикадах. И что ни час, то тяжелее бой. Идет война без пушек и снарядов, но все как на войне, и кровь, и боль. Мы баррикады строили не сами, их возводили там, с той стороны. Врагов мы называли не врагами, но нам, увы, не избежать войны. А на войне бывает очень страшно, и день и ночь сражаться нелегко. Идет война за души близких наших, и до победы очень далеко. С той стороны, бывает, бросят камень, чтобы в кого-нибудь из нас попасть, и вдруг земля качнется под ногами, ударили, и нужно не упасть. И кажется такое напряжение, что невозможно выстоять никак, но мысль мелькнет, что жизнь — цена сражения, и силы прибавляются в руках. Мы иногда смахнем слезу украдкой, чтоб слабость наша не была видна. Враги не знают, как в боях не сладко. Они не знают, что идет война. Идет война, стоим на баррикадах, и что скрывать? В сражениях устаем. Порой нас обожжет дыхание ада, порой коснется острое копье. Мы раны перевязываем наспех и снова в бой. Уйти нельзя с войны, сражаться до конца, быть может, насмерть, сражаться до победной тишины. Мы на коленях начинаем битву, стоим за наших дорогих врагов, сражаемся любовью и молитвой, и каждый умереть в войне готов. Пусть нет наград, и званий нет военных. Пусть в бой идем мы не в последний раз, но выстоим. Так будет непременно. Придет победа, если Бог за нас.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Евангелие от Матфея, 13 глава, с 33 стиха. «Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, пока не вскисло все. Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. Аминь». Был день, когда Господь наш Иисус Христос вышел из дома, и написано о том, что собрались к Нему. Он сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И вот эта глава нам описывает, евангелист Матфей описывает, что Иисус Христос предложил для Своих слушателей 7 притч о тайнах Царства Божьего. 7 притч. Одна из них — это «Вышел сеятель».

могут проникнуть, друзья, и мы должны тоже приложить ум для того, чтобы уразуметь, а что здесь написано, какая же тайна Царства Божьего, она приоткрывается через эту бытовую картину, которую Господь сравнил женщину и закваской. Первое, на что я хочу обратить внимание, что предыдущие притчи, они открывают внешнюю силу Царства Божьего. Они говорят о той силе, которую Царство Божие имеет во внешнем ее проявлении в этом мире. Зерно горчичное, оно меньше всех семян, но оно распространяет потом это дерево свои ветви, так что и все птицы небесные могут укрыться. Братья и сестры, действительно, учение нашего Господа Иисуса Христа, это четыре Евангелия, это небольшой Новый Завет, который по масштабу своему меньше всех земян, меньше всех остальных человеческих учений, создателей партий всевозможных, учений, религий. Это меньше всех семян, но это семя имеет вековую жизнь. Это семя, которое имеет ту силу, которая никогда не прекращается. Это семя имеет божественную силу преображать, взрывать мир, взрывать эту кладбищенскую греховную тишину в этом мире и разрастаться, не имея предела и конца, Царства Божьему нет, потому что представители всех племен и народов, и всех языков будут в Царстве Небесном петь песню Агнцу. Это внешняя сила Царства Иисуса Христа. Но та притча, которую мы сейчас с вами прочитали, эта притча говорит не о внешней силе, а о внутренней силе Евангелия, о внутренней силе благодати Господа Иисуса Христа, сокрытая, которая скрывается вот в этом семени, которое сеятель сеет. Итак, еще раз хочу, чтобы вы внимательно обратили внимание на некоторые отдельные грани вот этой притчи. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявшая, положила в три меры муки. Во-первых, закваска. Все хозяйки знают о всепроникающей силе закваски. Закваска имеет всепроникающую силу. Если уж закваска положена в меру, в две, в три меры муки, то не будет такого уголка вот этой муки, куда бы не проникла бы вот эта сила закваски. Такого быть не может. Если закваска положена в какую-то меру муки, она обязательно проникнет всюду. Это одна сторона. Потом вторая сторона закваски, что она имеет силу умножаться. Она работает только на умножение. Остановить процесс закваски невозможно. Потом невозможно остановить процесс закваски путем добавления новой муки в это тесто. Потому что всякая мера, которая будет добавляться, она тоже будет заквашиваться, то есть остановить закваску невозможно. Она имеет силу только лишь распространяться все дальше и дальше. Это непрекращающаяся жизнь в Духе Святом. Невозможно остановить ту жизнь, которая зародилась в душе возрожденного человека. Она проникает всюду. И теперь третья истина, которую я хотел бы обратить внимание. Слово Божие не зря упоминает, что женщина положила закваску в три меры муки. Братья и сестры, почему в три? Потому что это символизирует дух, душу и тело. Тройственную природу человека, личности человеческой. Вот эта закваска, которая должна заквасить все тесто, она должна заквасить все, преобразить на Божий лад, создать нового человека по образцу, которому Господь хочет создать для того, чтобы этот человек, который был раньше во вражде с Богом, был в таком состоянии, чтобы он был небожителем, чтобы он мог судить ангелов. Он должен его полностью преобразить, не только дух. Закваска это заквашивает дух. Дух был мертв. В день покаяния и возрождения дух возрождается. Душа. Душевный человек не разумеет то, что от Духа Божьего, но почитает то безумие. И вот люди интеллектуалы, душевные такие в мире сём, которые душу свою развивают до невероятных размеров, они очень чувствительны, они знают, как сказать комплимент, как это принять людей, как в мире сём все правила этикета, они все знают, но они Духа Святого не знают, они жизни в Боге не знают. Это несчастные люди, которые не понимают то, что от Духа Божьего. И вот эту душевную область, душу должна преобразить. На Божий лад. Душа должна быть отражением неба. Вот эта закваска, она должна преобразить душу человека, а потом тело. Дух, душа и тело. Неправильно думают те, кто думает, что самое главное возродиться духом, и все остальное должно быть в пренебрежении. И именно закваска проникает в третью меру муки. И именно она проникает в третью сторону человеческой личности, это в тело. И все те процессы, которые происходят в душе и в духе, они
проявляется через преображенное тело возрожденного человека. Я помню, однажды стоял в аэропорту, множество людей было. Мой рейс откладывали, и еще раз откладывали, и еще раз откладывали.

и уже сутки прошли, вторые сутки начались. Мне стало как-то очень тоскливо в этом многолюдном аэропорту. Я думал, Господи, ну неужели вот среди этих тысяч людей, которые здесь ходят в этом здании, нет ни одного христианина? Если есть, я точно его узнаю. И стал присматриваться со второго этажа, пристроился возле поручня и смотрю внимательно в проходящих. Думаю, если это возрожденные люди, то тело их будет носить отпечаток возрожденных людей. По внешнему виду я своих узнаю, своих братьев и сестер. Стал внимательно присматриваться. Смотрю, что-то похожее. Но думаю, надо уточнить, так это или нет. Я пристроился сзади, слушаю их разговоры, о чем они беседуют. Идет муж с женой и маленький ребеночек на руках, молодая семья. Они подходят к регистрации, и муж жене своей говорит: «Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа». А я тут сзади говорю: «Приветствую вас». Мне приятно было, что я среди тысяч людей, чужих для меня совершенно, узнал своих. Почему? Потому что закваска, она заквашивает все тело, все тесто, и дух, и душу, и тело. Все несет в себе отпечаток Царства Божьего, красоты Божьей. Оно все несет отпечаток преображенного нового человека. Братья и сестры, и вот эту тайну, сокрытую от веков и родов, Господь открыл вот в этой простой бытовой притче. И вот, друзья, еще обратите внимание на третью сторону, что положила в три меры муки, пока не вскисло все. Должно вскиснуть все. До конца вскиснуть. Братья и сестры, это говорит о процессе, который начинается от дня возрождения до нашей смерти. Братья и сестры, пусть никто из присутствующих здесь не думает, что у меня уже вскисло все. Дорогой друг, ты еще не знаешь самого себя, значит. Ты еще до конца, просто не до конца понял тайну Царства Божьего. Еще Господь имеет в нас нечто, что еще не вскисло. Еще есть нечто в нашей душе, в духе, или в теле, или в быть, или в квартире, или еще в каких-то взглядах, в мире наших желаний, в мире наших наслаждений, мыслей, что еще не вскисло. Этот процесс, который еще продолжается. И может быть человек уже 20, 30, 40 лет идет за Богом, но еще не вскисло. Еще не все вскисло. Оно будет вскисать до конца. Царство Божье, вот эта закваска, она не может быть остановлена. Если человек встал на тропу исповедания Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, эта закваска, она все дальше и дальше будет тебя преображать в образ Господа Иисуса Христа. И я бы хотел обратить внимание еще на некоторые места Священного Писания. Слово Божье говорит, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока». И обратите внимание, тайна сего преображения духа, души и тела, она сокрыта в двух глаголах. Во-первых, «да освятит». То есть вот это в целости может сохраниться только под действием освящения Божьего. Вопрос освящения – это Божье дело. Это Бог освящает. И по мере того, как Бог освящает, мы что делаем? Мы очищаемся. Вот если какая-то часть еще не заквашена в нашем естестве, и вот эту часть нашего естества освящает Дух Святой, освящает Господь. Слово Божье освящает. Не все благополучно, не все в порядке. Какое дальше должно действие произойти, чтобы закваска заквасила и эту часть? Что должно произойти? После освящения. Очищение. Значит, вопрос освящения – это Божья сторона. А вопрос очищения – это моя сторона. И если я желаю, чтобы закваска заквасила все тесто, чтобы этот процесс заквашивания, преображения меня в образ Господа Иисуса Христа не остановился, я должен искать этого освящения. А под действием освящения я должен очищать себя. Иногда, братья и сестры, у нас в молитвах бывает такое звучит: «Господи, Ты очисть меня». Братья и сестры, вопрос очищения – это что, Божья сторона или человеческая сторона? Я думаю, что однозначно ответить нельзя, потому что есть два стиха на эту тему. В одном месте, 15 глава Евангелия от Иоанна, Слово Божие говорит такие слова, что «Отец мой виноградарь, и Он
очищает ветвь, которая приносит плод. То есть действие очищения – это и Божья сторона. Но второе послание апостола Павла Коринфянам, 7 глава, 2 стих, звучит так, что «возлюбленные, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа». Значит, смотрите, вопрос очищения – это двоякий вопрос. Это, с одной стороны, Отец очищает, с другой стороны, вы себя очистите. Вот нельзя ожидать от Бога, чтобы Он сделал с нами то, что я должен сделать с собой. Нельзя навозлагать на Бога свою личную ответственность. То, что я должен сделать, я должен сделать. А то, что Бог должен сделать, послать мне смиряющие обстоятельства, через которые Он будет меня очищать, это Божья сторона. Но ты очисть себя от всякой скверны духа и плоти, чтобы заквасилось все тесто. И дух, и душа, и тело во всей целости, чтобы сохранились в пришествии Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание еще на одну сторону. Что должно содействовать нашей этой закваске, преображаясь в Божий образ? Это Слово Божье. Это Слово Божье. Мы читаем из книги Псалмов слово о том, что «в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Братья и сестры, если мы Слово Божье не учим наизусть, оно не может быть сокрыто в сердце нашем. Дух Святой не может в нашей памяти в необходимый момент вызвать то Слово, которое бы в этот момент бы меня сохранило. Слово Божье дано для того, чтобы мы его читали, исследовали, разумели и наизусть заучили. Братья и сестры, вот Слово Божие сокрыть в сердце, это значит прилагать разум и время, и дисциплинировать себя с тем, чтобы вот эти стрелы, они лежали в нашем колчане, чтобы Дух Святой мог этими стрелами воспользоваться и привести в нужный момент их нам на память, чтобы не грешить, чтобы закваска квасила все тесто. И вот еще в книге Евангелия от Матфея, 13 глава, 2 стиха. Прочитаю 19 и 23 стих, притом начало этих полустишия от 19 и 23 стиха. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает». 23 стих. «Посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Значит, в первом случае. «Слышит и не разумеет. Твердая почва, птицы похищают слово». Дьявол приходит похищать. Во втором случае. «Слышит и разумеет, и приносит иное в 20, в 30, в 40, в 50 крат». Значит, что значит заквашивать все тесто? Вот эта закваска, она будет заквашивать только тогда, когда мы будем слышать и разуметь. А от чего зависит разумение, братья и сестры? Наше разумение зависит тогда, когда не просто мы на бегу читаем Слово Божие, или по привычке, ну где откроется, читаем, а когда мы себя дисциплинируем в изучении и исследовании себя, из Священного Писания, вникая в себя и в Писание, и занимайся этим постоянно. Так поступаешь, спасешь себя и слушающих тебя. Значит, человек читающий, но не разумеющий, это человек, который не вникает ни в себя, ни в Писание. И тогда закваска, она начала заквашивать, но она не заквашивает до конца. Человек не до конца заквашен Словом Божьим. Он не до конца разумеет Слово Божье, потому что он не прилагает усилия, чтобы оно проникало вглубь. Это вторая сторона. И третий вопрос, о котором я хотел обратить внимание, что имеет прямое отношение вот к этому процессу преображения в образ Господа Иисуса Христа, это дисциплина. Это наша дисциплина. Это в первом послании к Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, что проповедую другим, самому не остаться недостойным». Посмотрите, какие сильные слова. «Усмиряю и порабощаю». Все подвижники воздерживаются от всего. Невозможность спортсмену достичь вершин на Олимпиаде, быть победителем, получить олимпийские там награды, если он к этой награде не будет прокладывать путем ежедневных упражнений. Каждый день, каждый день, каждый день. Это десятки тонн. Он должен поднять, штангист, если он тяжеловес, он десятки тонн каждый день постоянно поднимает, упражняет себя, развивает, все больше и больше нагрузки берет на себя, чтобы наконец-то побить рекорд, чтобы поднять
ту тяжесть, которую никто до него еще не поднял. То есть он идет путем сознательного увеличения своей нагрузки. Нагрузки на свое тело. Он увеличивает эту нагрузку. Братья и сестры, вот как мы день проводим? Похожа ли наша жизнь на жизнь тех, кто усмиряет и порабощает? На тех людей, которые все более и более наступают на свои желания, на свои похоти, принципы, правила, взгляды, ценности, вкусы? Похожа ли наша жизнь на людей, которые порабощают и усмиряют себя ежедневно, путем ежедневных упражнений, чтобы достичь победы, чтобы закваска заквасила все тесто? Иначе человек остановится. И апостол Павел говорит, нет, те, кто подвязаются, истинные подвижники, это я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его, они идут по пути вот этого законного подвязания, наступают сами на себя. Братья и сестры, и последнее, что мне хотелось бы сказать в заключении, это Бог не пришел разрушить человеческую личность. Дух, душа и тело, они будут в этом же состоянии, вот тройственная личность человека, она будет и в Царстве Божьем. Там тоже будет и дух, и душа, и тело. «В руки твои предаю дух мой, Господь сказал на кресте». Иоанн Богослов говорит, «Увидел души убиенных под жертвенники». Значит, дух и душа. А тело? А тело наше Господь преобразит, даст нам новое тело. Только вопрос вот в чем. Либо наша душа увлечет дух в преисподней, и будет дано новое тело. Там в преисподней тоже будет новое тело. Либо наш дух увлечет душу в Царстве Божьем, и тоже будет дано новое тело. Вопрос, кто царствует, душа или дух? Если дух царствует, значит, это будущность в Царстве Божьем. Если в личности возрожденного христианина постепенно начинает душа царствовать, предъявляет свои претензии, и она является царицей в личности, а дух в угнетенном положении, он подчинен душе, он подчинен плоти, главенствующее положение занимает душа, то душевный человек, если будете жить по плоти, умрете, говорит Слово Божье, душа увлечет дух преисподнюю, и там будет тройственная сторона, дух, душа и тело, они сохраняются и после окончания нашей земной жизни. Поэтому так важно, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости были сохранены от всякого порока. Порока от всякой закваски чуждой, закваски порока и лукавства, для того, чтобы быть нам достойными наследниками Царства Господа Иисуса Христа. И хотелось бы, братья и сестры, еще как бы в заключение прочитать текст из послания апостола Павла к Титу, 3 глава, с 3 стиха. Вот в этой главе описывается, что было с нами, какими мы были до тех пор, пока закваска Божьего Царства попала в наш дух. И что сделала с нами вот эта закваска, когда мы уже приняли Слово Божье веры, когда Царство Божье, оно уже проникло вглубь нашей личности. Вот здесь как бы две стороны. Это мы с вами. И все, что мы будем сейчас читать, это написано про нас с вами, для каждого присутствующего здесь, кто познал Господа Иисуса Христа. Итак, 3 глава, с 3 стиха. «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». И вот в эту меру Бог положил закваску. И что нас делало с человеком? Читаем дальше. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Братья и сестры, а вот мы, уже после того, когда вот эта закваска Божья проникла в нас, были гнусны. Люди, не знающие Бога, гнусны, делают грех с ненасытимостью, пьют его, как написано, как холодную воду. Мы все такие, весь мир лежит во зле. Но когда Божье Царство проникает в душу человека... Я помню один человек, это было 20 лет тому назад, я был на богослужении в Ленинградской церкви. На Рождество брат делал призыв к покаянию. Смотрю, среди первых вышел один юноша с длинными-длинными волосами.
У него рубашка была на три пуговицы расстегнута, и на шее виднелась золотая цепочка с крестом, и на лице был отпечаток греха. Все на его лице отражало, что он человек, который живет грешным образом жизни. И вот когда он вышел с покаянием, он каялся перед Господом Иисусом Христом, и он получил ту закваску, которая заквасила его, возродила, дала ему новую жизнь. На следующий день он пришел подстриженный. Этих длинных-длинных волос, которые были ниже плеч, их не стало. Он преобразился, мы даже его сразу как-то и не узнали. Рубашка уже застегнута на верхнюю пуговичку. Крестика и цепочки той золотой не стало. А мы его спрашиваем, а кто тебе этого сказал? Может быть, тебе кто-то дал совет, что надо постричься? Говорит, да нет, просто тот, кто во мне, тот подсказал, что так больше ходить нельзя. Вы знаете, этот брат сегодня пресвитер Ленинградской церкви, брат Гена Ефремов. И я смотрю на него, сейчас недавно на конференции был. Брат проповедовал, думаю, вот что делает закваска с человеком. Вот как она заквашивает. Как она преображает человека. Братья и сестры, и такие мы были с вами. Мы можем многих вспомнить в этом собрании, кто пришли, в каком виде пришли, и как пришли. И Господь таких полюбил, и таких принял. А сегодня не узнать совсем, что, кто это сделал, когда явилась благодать Божья и человеколюбие. Вот эта благодать Божья очистила нас баней возрождения и обновления Святым Духом, которые излились на нас обильно через Иисуса Христа нашего. И только хотелось бы в заключение задать вопрос. Дорогой друг, заквасила ли в тебе закваска все? Не препятствуешь ли ты Духу Святому в какой-то области твоей жизни заквасить на Божий лад, преобразить тебя и сделать подобием Сына Божьего? Первое послание апостола Петра, Слово Божье, говорит в первой главе с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Так вот, конечная цель этой закваски, которая должна заквасить все тесто, это «будьте святы, как свят Отец ваш Небесный». Можем ли мы сказать присутствующие здесь, что «я свят, как Отец мой Небесный»? Если нет, закваска вам еще не сделала всего дела. Оно не заквасило всего. Значит, еще есть место для того, чтобы еще более преображаться в образ Иисуса Христа. Значит, действие Духа Святого, оно еще направлено к твоей душе, твоему духу, к твоему телу. И мы должны быть внимательными для того, чтобы уразуметь, под светом Слова Божьего, от чего Господь еще требует отказаться, где должен еще проникнуть этот свет, чтобы очистить себя. И пусть Господь нам поможет быть дисциплинированными христианами, чтобы быть похожими на подвижников, которые воздерживаются от всего, наступая на тело свое, на плоть свою, на желания свои греховные, и преображаются в образ Господа Иисуса Христа. Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Каин и Авель. Каин и Авель, Авель и Каин. У матери первой два сына, Авель и Каин, Каин и Авель. Два брата, красивых и сильных. Одним молоком грудь одна их вскормила, росли под одним они кровом, согреты любовью, и мать находила для каждого доброе слово. Но детство прошло, братья взрослыми стали, в руках у них разное дело, овечьи стада вел на пастбище Авель, а Каин возделывал землю. Два брата родных, но совсем не похожих, с такой различной судьбою. У Авеля в сердце горит искра Божья, а в Каине пламя другое. Однажды принес в жертву Господу Каин дары от земли плодородной, а после него посвятил Богу Авель животных от стад первородных. От Авеля чистая, лучшая жертва и праведный дар Богом принят, как дивный прообраз Иисусовой смерти. Но Каина дар был отринут. Дела его злые для жертвы преграда, и небо взять дар не спешило. Незримою силой дыхание ада пред Каином бездну открыло. Тяжелый он прятал за пазухой камень и случая ждал для удара. В часы, когда грех свой обдумывал Каин, от Господа слово раздалось. Чем дух твой так сильно теперь огорчился, лицо поднимают при добрых делах, твое же поникло и взгляд опустился, влечет тебя злое и грех при дверях. Господствуй над ним. Но Каин был безмолвен, уже приготовив расплату, отравленный жаждою мести, зла полон, в безумстве восстал брат на брата. Земля обогрелась горячую кровью, и вопль ее к небу поднялся. Впервые растоптанной братской любовью князь мира сего наслаждался. Проклятие с пречистых небес опустилось, и Каин — изгнанник навеки. Потеряно все, нет надежды на милость. Несчастным он жил человеком, был совестью мучим и без вести канул. Но тянется шлейфом позорным кровавая память о нем. Имя Каин окрашено краскою черной. Для нас записал Бог на ветхих страницах, как образ живой, эту страшную весть. И братоубийство не может забыться. Сегодня есть Авели, Каины есть. Все люди, как братья Адама, потомки, по-разному выбрав свой жизненный путь, становятся Каина жалким осколком или тропкою Авеля к Богу идут. Блажен, кто находит тропиночку эту, кто Церковь Христа называет семьей, но вспомните, как для семьи незаметно покой обернулся нежданной бедой. Как горько рыдала над Авелем Ева, она сыновей уберечь не смогла от смерти нелепой, от Божьего гнева. Двойная утрата ее сердце жгла. Такие же слезы есть в Церкви Христовой. Потерянных братьев считает она, друг другом сраженных и Каинов новых приводит в свой дьявольский стан сатана. Чтоб церкви, как Еве, не плакать сегодня о братьях убитых,
о тех, кто убил, нам должно спросить у престола Господня. Тот камень для брата не я ли носил? Не вышел ли я в поле к брату на битву? Жестокую рану не я ли нанес? Не мною ли сердце родное разбито? И Каин, не я ли, скажи мне, Христос? И веянием тихим Дух Божий ответит, напомнит о вечном завете любви. Любите друг друга и будьте как дети, не пачкайте рук своих в братской крови. Прошли времена, чтобы брать, как когда-то, убийце стрелу или нож или меч. Нет, Каин идет безоружный на брата. Убийство свершает иная картечь. Недобрые мысли, колючее слово, жестокий поступок, завистливый взгляд, как много орудий к убийству готовых, и дьявол увидеть их в действии рад. Стать Каином можно не вдруг и не сразу. Враг долго ключи подбирает к душе, стараясь войти через чувства или разум, стоит за дверями он в темном плаще. Он ждет, когда окна души распахнутся, ворвется греха ураганом, сбив с ног, и помыслы Каина в сердце проснутся, чтоб руку поднять ты на брата бы смог. Ни мыслью, ни взглядом, ни словом, ни делом нельзя в храм сердечный врага допускать. Чтоб Каинов в нас приобресть не сумел он, должна царить в сердце Христа благодать. А если случится обида на брата, как темное облако свет заслонит, не стыдно увидеть себя виноватым, пусть каждый скорей к примирению спешит. Бывает сказать о содеянном больно, неловко прощения у брата просить. Но шаг этот верный и братской любовью Иисус, Бог любви, братьев снова сроднит. Господство над тем, что лежит у порога, возможно тогда, когда в сердце Иисус. Одержит победу душа только с Богом. Не властна над ней сила дьявольских уз. И слово Господне, благие уроки, чтоб мы научились поглубже смотреть в себя и в живые библейские строки, премудрость их Духом Святым разуметь. Кто властвует нами? Кто в нас обитает? Дух Божий или демона падшего дух? Я Каин или Авель? Ты Авель или Каин? Проверим себя перед Богом, мой друг. Аминь.

смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Йоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона». Твердой походкой вошел Яков Реймер в свой просторный дом. Незадолго до этого работник сообщил ему тревожную новость. Его жена Эмилия, ожидавшая четвертого ребенка, чувствовала себя плохо, и ему срочно нужно было вернуться домой. В любом другом случае он остался бы при работе. Бабьи болячки не так быстро могли отвлечь от дела этого слывшего суровым мужчину. Но Эмилия была на восьмом месяце беременности и уже часто жаловалась на боли. Еще вчера она призналась мужу, что боится потерять ребенка, и эта весть вселила в образцового земледельца из села Вальденфюрст неведомое чувство страха. Неужели Бог готов наказать его за то, что он вот уже годы препятствует жене принять крещение? Да и сам он, неужели ему неведомо, что с Богом давно пора примириться? Не впервые его мучили мрачные мысли. Они преследовали его уже давно. Сын глубоко верующих родителей, Яков родился здесь, в селе Вальденфюст. Его отец Корней Реймер со своим зятем Иоганном Классеном основали это село. На родине в Линденей, близ станицы Молочной, они решили избежать конфликта

который возник в связи с их выходом из Меннонитской общины. 2 года спустя, после образования братской Меннонитской общины, Корней и еще 5 человек собрались осмотреть прикубанские земли. В результате 67 семей в течение 1864 года поселились 2 селами на левом берегу Кубани, между устьем Большого Селенчука и станицей Николаевской. Нижнее село, расположенное севернее, было названо в честь царя Александра II – Александерфельд, а верхнее – в честь великого князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа – Вальденфюрст. «Благо князю» – дословный перевод. Иакову исполнилось 2 года, когда в 1874 году скоропостижно скончался его отец, оставив вдову с 5 детьми. Иаков был младшим. Мать вскоре опять вышла замуж. В этом браке со вдовцом Абрамом Матисом она родила еще 3 детей – Исаака, Ганса и Тину. Затем умерла и мать. Нам ничего не известно о том, как прошло детство Иакова, как складывались его отношения с отчимом. Его тесный контакт со своими старшими братьями и сестрами и натянутые отношения со сводными свидетельствуют о том, что они были непростыми. Были ли то несправедливости в его отчим доме или быстро распространившиеся после основания села разногласия между Меннонитской братской общиной и темплерами. Во всяком случае, у него сложились свои незыблемые понятия о справедливости. Любая незначительная ошибка в жизни поместных христиан становилась для него препятствием на пути к Богу и Церкви. Его жена Эмилия, высокая брюнетка, довольно красивая женщина, родилась в бедной лютеранской семье из Крыма, которая здесь присоединилась к одной из реформатских общин. Ее родители Марта и Михель Ц. имели 5 детей. Эмилия была старшей, затем Паулина, Марта, Самуил и Давид. Марта, мать Эмилии, работала акушеркой и часто бывала вдали от дома. Поэтому Эмилии пришлось заботиться о своих младших братьях и сестрах. Михаил Ц. умер еще в Крыму, и Марта вскоре вышла замуж за вдовца Темплера. После женитьбы они переселились на Кубань и обосновались в Меннонитском селе. Бедные люди, они особо выделялись среди темплеров. Между меннонитами сел Вальденфюрст и Александерфельд и соседствующими с ними темплерами с самого начала сложились дружеские взаимоотношения. Наверное, прежде всего потому, что община иерусалимских друзей в большинстве управлялась бывшими меннонитами. Братья Ланге из станицы Молочной еще на родине проповедовали то, за что в 1886 году были отлучены от церкви. Они поселились на Кубани, и вскоре в этой молодой колонии была основана небольшая община темплеров во главе с Иаковым Гизбрехтом. Позже общиной руководили Завадский и Исаак Фаст. Вначале меннониты и темплеры даже проводили совместные благослужения. Именно тогда некоторые меннониты пришли к темплерам. Таким образом, напряжение в их взаимоотношениях было запрограммировано. В повседневной жизни между семьями сохранялись хорошие контакты. Во всяком случае, на основе этих контактов Иаков познакомился с Эмилией и вскоре влюбился в нее. И он, наверное, был не один. Эмилия была красивейшей девушкой на селе. Черные глаза и длинные черные вьющиеся волосы. Из-за смуглой кожи ее иногда считали армянкой. Эмилии было 19 лет, когда Иаков попросил ее стать его женой. Он не сказал ей, сколько смуты этот шаг произвел среди его меннонитских родственников. Для меннонитов было принципиально неверным жениться на ком-то извне, притом еще из темплеров.
Переход менонитов к темплерам уже давно обременял хорошие взаимоотношения между двумя группами немецких земледельцев. Не было недостатка в обличении, когда становилось ясно, что кто-то из своих высмотрел себе спутника жизни среди темплеров. Для Якова родственники уже присмотрели богатую девушку из Молочной. Хоть и против воли, он все же съездил туда, но сердце противилось, стремилось к бедной, но красивой Эмилии Ц. Вернувшись из Молочной, он узнал, что семья Эмилии и несколько других семей темплеров готовятся к переезду в Палестину. Яков должен был немедленно принять решение, и он сделал свой выбор. Без промедления обратился к ее семье, прося руки Эмилии. И она уже давно была неравнодушна к симпатичному и довольно зажиточному менонитскому парню. Но о союзе с ним поначалу и мечтать не могла. Поэтому его предложение было для нее как снег на голову. Однако ее родители вскоре согласились. Иначе дело обстояло в доме Матисов. И мать, и отчим схватились за головы. Сын хочет жениться на швабке лютеранского вероисповедания, притом из темплеров. Это невозможно. Но решительный взгляд Иакова говорил родителям, все еще искавшим аргументы, что его решение бесповоротно. И им не оставалось ничего иного, как согласиться с сыном. Но он должен был подождать по крайней мере до конца лета, но и это казалось невозможным. Родственники Эмилии уже сидели на чемоданах, а без них девушка не могла представить своей свадьбы. Нужно было что-то предпринимать. Эмилия и Яков поженились 12 августа, как раз во время сбора урожая. Для менонитов событие редкое. Свадьба и злополучные разговоры вокруг этого события лишь углубили пропасть между менонитами и Яковом. Какое, собственно, право имели эти мужчины и женщины из менонитской братской общины решать за него в его счастье и любви? Эти разговоры сердили его. Его зять Корней Винц был пресвитером общины. Он и все ближайшие родственники были братскими менонитами. Только Яков составлял исключение. Что-то мешало ему посвятить свою жизнь следованию за Иисусом. И женитьба не сняла напряжения в разрешении этого вопроса. Эмилия была крещена ребенком и официально принадлежала к реформатской церкви села. Но вероучение менонитов давно притягивало ее, и вскоре после свадьбы она покаялась в менонитской общине и приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. Юность у нее была тяжелой, и лишь личное обращение к Иисусу открыло ей новый путь. Яков ничего не понимал, ведь любовь к Эмилии принесла ему столько неприятностей со стороны родственников, а теперь она сама год за годом просила его покаяться или хотя бы разрешить ей принять крещение. Но Яков все отклонял эту просьбу. Если уж принять крещение, то вместе, а он еще не был готов. Его совесть часто давала о себе знать, но он умело заставлял ее молчать. Ведь примеров несовершенства в среде верующих из менонитской колонии было достаточно. К тому же, всегда было очень много работы. В Вальдерфюрсте Якову трудолюбивому и довольно успешному в своем деле крестьянину принадлежали два надела по 65 десятин земли. Кроме того, примерно в 20 километрах от села он имел со своим братом Корнеем большое имение – 400 десятин земли. Огромное хозяйство забирало у него все время. Нельзя сказать, что Яков думал только о деньгах. Как раз наоборот – он неустанно трудился в различных общественных объединениях колонии. Особенно он ценил свою деятельность специалиста-хозяйственника. Зато с верой дело не продвигалось. Вот и сейчас,
когда он вошел в дом, спеша к своей Эмилии, все те же мысли не давали ему покоя. «Ребенок уже родился, девочка!» – громко и радостно сообщила ему служанка. «Уже родилась? Но ведь еще рано! Ведь сегодня только 8 мая! На целый месяц раньше срока!» – недоумевал Яков. Сбитый с толку, он вбежал в спальню и увидел ослабевшую родами жену и безжизненно лежавшего рядом ребенка. Это была девочка. Слезы душили его. Волна смешанных чувств уныния, соучастия, досады и страха обдала его. Эмилия усталым взглядом посмотрела на мужа и едва слышно произнесла: «Девочка, назовем ее Марией, как ты предлагал». В это время женщины, помогавшие Эмилии, пеленали младенца, чтобы огородить маленькое тельце от внешнего мира. Дни и недели после рождения Марии были полны напряжения и ожидания. Выживет ли она? Преждевременные роды обычно кончались смертью ребенка. Слишком примитивной была обстановка, в которой родился младенец. Но на удивление всей семьи маленькая Мария, которую в семье теперь любовно называли Мия, начала брать материнскую грудь и нормально развивалась. А 8 июня, как раз через месяц после ее рождения, сидевшая за обеденным столом семья вдруг услышала крик. Это была Мия. Она в первый раз подала голос. Яков был первым у колыбели. Глаза его наполнились слезами. Бог не наказал его, как он думал. Его дочь будет жить. Радость поселилась в семье Реймеров. Повеселела и Эмилия. Вечером, когда дети уже спали, она обратилась к мужу. «Яков, Бог подарил нам нашу Марию вновь. Это большой подарок для нас и для тебя в особенности. Я вижу это. Позволь мне выразить ему нашу благодарность тем, что я на следующей неделе приму крещение. В село приезжает проповедник, чтобы в братское меннонитское общение провести крещение. Принять крещение – мое заветное желание». Эта просьба была для Якова совершенно неожиданной. Длившиеся недели напряжение, связанное с выживанием маленькой дочери, спало, и он не был готов к новому внутреннему разногласию. «Ты знаешь мое мнение, Эмилия. Я не хочу, чтобы ты принимала крещение». «Нет, об этом сейчас не может быть и речи. Тебе достаточно хлопот с ребенком», — изложил он свое мнение. Его слова звучали холодно и сухо, будто исходили от человека, который целый день торговал свиньями на рынке и охрип. «Нет, Эмилия, пока нет», — заключил он и вышел из спальни. В эту ночь Эмилия не могла спать. Наверное, перенапряжение, которое сопровождало ее в течение всей беременности, преждевременные роды и теперь очередной отказ мужа согласиться на ее крещение, все это будто большим камнем придавило ее. На следующее утро Эмилия не смогла встать с постели. У нее был жар. Она то теряла сознание, то снова приходила в себя. Состояние женщины с каждой минутой ухудшалось. Яков пригласил врача, который обследовал Эмилию и поставил ужасный диагноз – холера. Жуткое ожидание повисло над домом. Такие случаи были слишком хорошо знакомы жителям села. Через несколько дней болезни люди умирали, хотя недавно еще выглядели здоровыми. Необъяснимы и непонятны были такие случаи, ибо здесь действовал сам Бог. И Яков целый месяц не мог расстаться со страхом. Бог может забрать у него дочь, а теперь его возлюбленная жена. Откуда только у нее эта болезнь? Никто из его людей, насколько он знал, не был болен. В поселении тоже ни у кого не было холеры. Была ли то рука Божья? Было ли это наказание за то, что Яков отказал ей в крещении? Яков не находил себе места.
Беспокойно скакал он по своим полям, крича на людей. Возвращаясь же домой, беспомощно стоял у постели больной жены. Все, что только можно было достать для ее выздоровления, он достал, но состояние больной ухудшалось. «Если дело пойдет так дальше, то твоя Эмилия умрет», — слышал он голос в своем сердце. «Ты должен решиться и позволить ей принять крещение». Но именно это было так тяжело. Изменить свое решение, признаться в слабости – нет. Все остальное вместе взятое было намного легче, чем это. Закончилась подготовка к крещению в братской Миноницкой общине. Было проведено членское собрание по испытанию крещаемых, и все село готовилось к крещению. И где только Иаков не встречал людей, всюду только и говорили об этом, а его Эмилия не могла быть среди них. А как она хотела этого? Эмилия была смертельно больна, и он, Иаков, был в этом, можно сказать, виноват. Наступило воскресенье, день крещения, и все село встретило его как праздник. Не присутствовали только Иаков и Эмилия. На следующий день Иаков запрек лошадей и направился в свое имение. В пути он только и думал о крещении, да и о состоянии своей жены. «Ты любишь свою жену, но не готов разрешить ей ступить шаг, который ей так хочется сделать. Если жена твоя вдруг умрет, то ты всю жизнь будешь себя упрекать», — рассуждал он. Тяжкое чувство вины угнетало его. И в этот серьезный момент, когда чувство вины было так велико, в нем мгновенно созрело решение. «Боже мой, если моя Эмилия выздоровеет, то я обещаю тебе, что она немедленно примет крещение». В этот момент в нем поселилась какая-то странная уверенность. Он понял, что Бог услышал его молитву, и сразу же по прибытии в имение Иаков решил вернуться обратно в Вальтенфюрст. Прибыв в свое имение, Иаков велел работникам запрячь новых лошадей и быстро, как только мог, погнал лошадь, возвращаясь в село. Он еще не успел въехать во двор, как навстречу ему выбежал работник с радостной вестью. Эмилии вдруг стало легче, температура спала, и она опять была в полном сознании. И когда Иаков вошел в ее комнату, она улыбалась ему почти как прежде. «Эмилия, послушай, Эмилия!» — прервал он ее приветствие. «Я так виноват перед тобой в том, что не разрешил тебе принять крещение. Это было неверно с моей стороны. Еще сегодня, после обеда, ты должна принять крещение. Я обещаю тебе». И тогда он сел на край ее постели и взял в свои руки еще горячую ладонь жены. «Крещение уже совершили. А меня ведь даже и не испытывали, как других. Проповедник, наверное, вскоре должен уехать», — слабо возражала Эмилия. Но Яков Реймер не стал бы богатым земледельцем, не имея он организаторского таланта. И на этот раз он подтвердил свои способности. Незамедлительно разыскал своего зятя Корнея Винца, попросил его собрать после обеда церковь. Затем он поехал к диакону общины, своему другу Генриху Фризену, и попросил его приготовить все для крещения. Обоим братьям он изложил ситуацию, не скрыв и свою вину в этом деле, прося их принять решение. Когда ему сказали, что разъездной проповедник уже уехал, Яков бросился ему вслед и вернул его уже с вокзала. Братья быстро рассмотрели ситуацию и, несмотря на отсутствие некоторых членов общины, решили удовлетворить просьбу Якова и Эмилии. В тот же день в присутствии членов общины состоялось это крещение в реке Кубань. Эмилия выздоровела и чувствовала себя счастливой, потому что могла сделать этот шаг послушания перед Богом. На берегу реки стоял ее Яков. Он еще не был готов принять крещение. Но никогда больше он не запрещал своей жене и детям быть послушными голосу Божию. И этого решения он придерживался всю жизнь. 12 лет спустя
Яков заболел тифом. Его племянница Анна Винс ухаживала за ним. Она вновь и вновь говорила с ним о вере. И в один прекрасный день он поборол себя и отдал свою жизнь Иисусу. На следующее лето он был крещен вместе с Бернардом Фастом. Дорогие радиослушатели, продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Звездный луч, серебряный и тонкий, трепетал, искрился и ласкал в мягком сумраке лицо ребенка, что на сене в старых яслях спал. А над ним созвездия сияли, как веками не могли сиять. Ангелы, ликуя, возвещали: «Бог дарует людям благодать!» И, склонясь над Иисусом, слез не в силах удержать, с бесконечно нежной грустью еле слышно шепчет мать: «Ты узнаешь очень много, боль и раннюю тревогу, и тяжелый груз скорбей, и предательство друзей. Будут в жизни злые дни, сердце чистым сохрани, незапятнанным челом не склоняйся перед злом, добрым, милосердным будь, проходя земной свой путь». Маленький мальчик бежит по зеленому полю. Снова туманится взор от нахлынувших слез. Маленький мальчик, согретый твоею любовью, это грядущий Спаситель, всесильный Христос. Маленький мальчик, который смеется так звонко, будет безумной толпою жестоко убит. А для тебя он останется прежним ребенком, маленьким мальчиком, что по зеленому полю бежит. Маленький мальчик бежит по зеленому полю. Это твой сын. Ты счастливая, нежная мать. Сможешь ли ты совладать с бесконечной болью и на мучение его добровольно отдать? Ты приносишь воду в медной кружке, тихо говоришь: «Попей, сынок». Шелестят серебряные стружки у его босых, усталых ног. Он смеется тихо и счастливо, пот смахнув натруженной рукой. Вот какой он взрослый и красивый сын, что в яслях был рожден тобой. Хорошо, что он со всеми дружен, хорошо, что он знаком с трудом. Плотник, человек повсюду нужный, потому что всем нам очень нужен дом. Долго молится мать о сыне, в тишине преклонив колени. Сын один блуждает в пустыне средь соблазнов и искушений. Без воды не взрастет и колос под сухим и горячим небом. Тихо шепчет лукавый голос, чтобы камни он сделал хлебом. Сын один блуждает в пустыне, сын взывает к отцу в моленьях. Долго молится мать о сыне, в тишине преклонив колени. Мы молоды, нам все дороги снятся, без страха мы спешим навстречу дням. Намного легче с жизнью мне расстаться, чем матери узнать, что нет меня. У наших матерей свои тревоги, им страшны наши дальние пути. Но как прекрасна та, что на пороге благословит и скажет нам: «Иди». Мать стояла, она смотрела, как гвоздями пронзали тело, как глубокую яму копали, черный крест над землей поднимали. Вокруг него смеялись и кричали, кровь капала к подножию креста, и люди, видя смерть его, не знали, что распинают самого Христа, что распинают доброту, сердечность, что распинают правду и любовь, что дарит всем спасение и вечность, с креста на землю льющаяся кровь, что жаркую, последнюю мольбою туманится Иисуса кроткий взор, что руки, распростерты над толпою, не в осужденье ей и не в укор, что он идет сквозь крестное мучение, чтобы воскреснуть в вечности и жить, чтобы простить людские преступления и свет спасения в души им пролить.

молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». 4 Царство 6:17. Вот молитва, которую мы должны всегда возносить за себя и за других. «Господи, открой нам глаза, чтобы мы видели». Как вокруг пророка, так и в мире, окружающем нас, находятся Божьи кони и колесницы огненные, готовые нести нас к славной победе. Когда наши глаза откроются, мы будем видеть во всех обстоятельствах жизни, постигающих нас, важных или незначительных, радостных или печальных, колесницу для своей души. Всякое испытание в нашей жизни может превратиться для нас в колесницу Божию, если только мы будем видеть в нем колесницу. С другой же стороны, самое незначительное событие способно послужить нашей душе тяжелым грузом, придавливающим ее и приводящим в отчаяние, если мы будем смотреть на него как на тяжесть. От нас зависит, чем послужит для нас испытание. Само обстоятельство тут ни при чем, а все зависит от того, как мы к нему отнесемся. Если мы воспользуемся им как случаем, Богом посланным для нашего упражнения в вере, то оно действительно для нас играет роль огненной колесницы Божьей, вихрем, мчащейся к славной победе. Господу мало пользы от души, находящейся в подавленном состоянии. Поэтому враг всегда старается привести верующего в отчаяние и уныние относительно своего личного состояния или состояния церкви. Часто говорят, что армия, идущая на поле сражения в подавленном духе, обречена потерпеть поражение. Одной миссионерке пришлось вернуться с Нивы Божьей, потому что она, павши духом, предалась унынию, которое отразилось на ее здоровье настолько, что по своему физическому состоянию она оказалась непригодной для работы Божьей. Нам следовало бы поглубже вникнуть в приемы, употребляемые врагом при его нападении на наши души, и научиться давать ему решительный отпор. Когда враг бессилен сдвинуть нас с нашей позиции, он старается изнурять и угнетать нас мерами длительной осады, чтобы мы, придя в изнеможение, оказались бессильными издавать клич победы. «Всюду с Иисусом безопасен я, всюду в этом мире Он ведет меня. Без Него увянет радость вся моя, если ж с Иисусом не страшуся я».

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио. Радио МВ.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Псалом 30, 23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В основу нашей сегодняшней беседы я прочту последние стихи 4 главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, начиная с 15. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Христа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в средине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Заканчивая разбор 4 главы 1 послания апостола Павла фессалоникийцам, я хотел бы сосредоточить наше внимание на последнее предложение 17 стиха. «И так всегда с Господом будем». Это, дорогие мои, и есть кульминационный факт нашего избавления. Конечный итог нашего спасения – всегда быть с тем, который возлюбил нас и искупил нас Своею кровью. «На сие самое и создал нас Бог, — говорит Слово Божие, — и дал нам залог Духа, чтобы мы всегда с Господом были. Бог искупил нас для того, чтобы мы были в том месте, о котором молит Христос в Своей первосвященнической молитве: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они, были со мною». Все, что Павел говорит выше в этой главе о втором пришествии и о воскресении мертвых, не является в самом себе концом плана Божьего для нас. Нет. Но вернее, это входит в план Божий, поскольку оно приведет нас к этому благословенному состоянию быть всегда с Господом. И заканчивая эту четвертую главу словами «Итак, утешайте друг друга сими словами», мне кажется, что апостол Павел главным образом имел в этом виду слова «Итак, всегда с Господом будем». В этом наше утешение, что мы никогда не разлучимся с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Слава и благодарение Ему вовек! Самое огромное значение в этом предложении имеет самое маленькое слово в русском переводе, состоящее всего из одной буквы. Это предлог «С». «Итак, всегда с Господом будем». Это слово в греческом подлиннике «сун» говорит гораздо больше, чем, скажем, слово «вместе». Слово «сун» греческое идет глубже. Оно говорит о согласованности, о связанности, о неразлучимости. Проиллюстрируем его в нашем отношении к Иисусу Христу здесь на земле. Наш духовный опыт, начиная с рождения свыше, согласуется с жизнью Иисуса Христа. Он полностью отождествился с нами. Хотя вкратце, проследите ваше духовное переживание и сравните его с жизнью Иисуса Христа, и вы обнаружите удивительную параллельность. Например, когда мы родились во второй раз, то в одном отношении мы родились подобно Иисусу Христу, а именно в том, что мы родились от Духа Святого, как и Он. Что случилось после этого? Дьявол, видя рожденную в нас новую жизнь, пытался ее уничтожить, как Ирод хотел убить младенца Иисуса. Подобно Иисусу, мы тоже стали возрастать и укрепляться Духом, исполняться

премудростью Божией и благодать Божия почила на нас. Затем произошел резкий перелом в нашей духовной жизни, когда Дух Святой совершил свое дело над нами, и мы были водимы им в пустыню, чтобы быть искушаемыми дьяволом. И если мы дальше последовали за Христом, то и нас гнали, как гнали Его. Итак, можно сравнить наш опыт и переживание с переживанием Иисуса Христа. И мы обнаружим, что в миниатюре Его жизнь и наша идут параллельно. Но мы с нашим Господом связаны еще больше, чем в том, что наш опыт схож с Его опытом, когда Он был здесь во плоти на земле. Но с самого начала следует сказать, что если мы не со Христом, тогда мы и не Его. Кто не пребывает во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают, говорит сам Христос. Иисус Христос недалек от каждого из своего чада. Да, Он их называет своими друзьями. «Прибудьте во мне, и я вас». Это взаимоотношение с нашим Господом должно быть явным в нашей жизни. Оно принесет соответствующий плод. «По плодам их узнаете их», — говорит Христос. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Возлюбленные, если мы так пребываем в Господе, тогда наше общение с Ним и любовь к Нему будет теснее и слаще, и мы сможем сказать с апостолом Павлом, что никто и ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Но наш Господь также обещал быть с нами, когда мы исполняем Его повеление. О, какое утешение в словах Христа! «Сей я с вами во все дни до кончания века!» О, возлюбленные, уже здесь, на земле, мы можем быть в интимном общении с нашим Господом. Сколько раз мы ощущали Его присутствие с нами, в молитве, например. Ведь Он сам сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Сколько раз мы видели и возрадовались в Его чудном водительстве в нашей жизни. Когда мы были в опасности уклониться с прямого пути, то слышали слово нашего Спасителя и пастыря, говорящего «Вот путь, идите по нему». Или когда мы свидетельствовали кому-нибудь о любви Его, как близок Он был к нам. Мы чувствовали, как Он нас подкреплял и вдохновлял сказать как раз то, что нужно было сказать. Когда мы проходили через воды, то разве не слышали Его чудные обещания «Не бойся, я с тобою», и реки нас не потопили, и, идя через огонь, не обожглись, и пламя не опалило нас. Да, воистину мы можем сказать, Господь нас не оставлял и не покинул. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Слава и благодарение Ему. Но придет время, когда нам придется оставить нашу земную хижину, и тогда Господь обещал быть с нами. Слушайте, с какой уверенности говорит псалмопевец, «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Не мудрено, что сотни, тысячи и миллионы детей Божьих переходили холодные воды смерти с песней и хвалой на устах. Сам Господь был с ними. Почему, если Господь обещал быть с ними до самого конца, есть некоторые, которые со страхом и трепетом ожидают свою кончину. Они боятся, что не смогут довериться Господу в тот роковой час перехода из настоящей жизни в потустороннюю. Они говорят, что у них нет веры для этого. Да, но тебе эта вера пока еще не нужна, мой друг. Зачем тебе умирающая вера, когда ты еще жив? Тебе ведь не нужна лодка до тех пор, пока ты не подойдешь к берегу, чтобы переплыть реку. Не так ли? Теперь она тебе не нужна. Проси, чтобы Господь тебе дал благодать и веру для настоящей жизни. И когда придет время умирать, то Он даст тебе и нужную веру для смерти. Зачем беспокоиться о завтрашнем дне? Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
Тот самый завет, в котором Господь тебе дал жизнь, содержит и завет смерти. Слушайте, ибо все ваше, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий, говорит Слово Божие. Но, возлюбленные, желание нашего Господа, чтобы в этой жизни мы бы познали Его еще глубже, еще реальней. Мы Его еще не познали как должно, если мы довольствуемся лишь Его дарами, Его благословениями, Его утешением, Его силой и так далее. Желание Его сердца показать нам, какое богатство славы в тайне мы имеем, а именно, что Христос есть в нас упование славы. Дорогие мои, когда ты и я родились свыше, то Богу угодно было, чтобы Его Сын жил в нас, и мы в Нем. О, дал бы Отец славы нам духа премудрости и откровения к познанию уже здесь, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство наследие Его для нас, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Тогда, возлюбленные, мы не так много будем искать и ожидать благословения, дары, утешения или чего-либо другое, но Христос Сам будет всем для нас. Он будет нашим благословением, Он Сам будет Богом утешения. Да, в Нем, в Иисусе Христе, мы найдем удовлетворение для всякой нашей нужды, слава и благодарение Ему». Но если мы Его уже так можем знать, будучи в теле, то как будет, когда мы всегда будем с Господом? Как-никак, но находясь в этой глиняной хижине нашей, мы воздыхаем под ее бременем. О, какая чудная надежда, дорогие мои! Мы можем вместе с Иовом сказать: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Почему тогда апостол Павел говорит, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует ни тление? Тут нет противоречия. Иову еще в далеком прошлом была открыта тайна, что Бог восставит из праха распадающее тело его, и во плоти, не ветхой, но новой, которой Бог ему даст, он увидит его. «Все мы изменимся, — говорит апостол Павел, — мертвые воскреснут нетленными, а те, которые останутся и восхищены будут, они изменятся. Мы все получим новые тела». Так будет при воскресении. Оно, то есть наше теперешнее тело, сеется в уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, говорит Слово Божие. И поверьте, когда Бог возьмется переделать наши земные тела, то сделает Он их по подобию Сына Своего. Знаем, говорит апостол Иоанн, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Подумайте, дорогие друзья, это значит, что всегда с Господом будем в новом теле, в небесной обители. Дальше это значит, что все земные суеты кончатся. Мы так будем с Ним, что больше никогда грех не будет затемнять наше зрение и вид Его дивного лика. Сколько мы Его огорчали нашим непослушанием здесь на земле, но там мы Его будем знать, подобно как Он познал нас. Притом там не будет никакого страха. Ничто больше не причинит нам ни слез, ни горечи, ни страдания. Любовь Его будет нас наполнять, и ничто больше не встанет между нами и Им. Там, мой дорогой брат и дорогая сестра, ты не будешь знать ни усталости, ни болезни, никаких других недугов. Старость не будет тебя отягчать, ибо все мы будем в зрелой молодости. Подумай, что больше никогда тебе не нужно будет бороться с сомнениями. Искушение тебя не будет терзать, но радость будет постоянно наполнять все наше существо. И это, возлюбленный, будет не на день, не на год, а во веки вечности.
Никто и ничто не сможет нарушить наше общение с нашим чудным Богом. Мы будем славить и петь хвалу Ему, который нас так возлюбил и так дорого искупил. Воистину, возлюбленные, мы можем сказать, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. О, дорогие мои, восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление наше. Недолго еще, и мы его увидим. Не будем унывать. Что стоят нынешние временные страдания в сравнении с той славою, которая откроется для нас, когда мы с Ним всегда будем? А пока мы ожидаем, когда тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, будем утешать друг друга сими словами «И так всегда с Господом будем». Да, воистину, это является утешением для тех, которые уже здесь познали Господа, что они всегда с Ним будут. Но как обстоит дело с тобой, мой дорогой друг? Ты, который еще не принял Его как своего Спасителя и Господа. Христос сказал, кто не со мною, тот против меня. Подумайте, быть всегда отлученными от Господа, не знать ни Его любви, ни Его жизни, ни Его мира, ни Его покоя. Какая потеря! А ведь эта потеря не временная, а вечная. Мой друг, приди сейчас к Нему. Он сам тебя зовет, и дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Все гряду скоро, говорит Господь. Готов ли ты к сретению Бога твоего? О, дал бы Господь, чтобы ты его сегодня, сейчас познал. Склонись перед ним там, у твоего радиоприемника, и он, как скоро, раздастся вопль сердца твоего, спасет тебя, и ты скажешь со всеми святыми, «Ей, гляди, Господи Иисусе! Слава и благодарение Богу за неизреченный дар его!» Аминь.

Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. Посвященное сердце – это определившееся сердце. Это результат принятого решения. Посвящение рождает уважение и авторитет, который созидает необычную атмосферу, окружающую посвященных людей. Посвященность греху тоже притягивает определенных людей и дает творческую силу и власть на ее реализацию в жизни. Посвятите себя великому и доброму. Вложите свою жизнь в это и найдете что-то больше, чем вы сами. Присоединитесь к тому, чему вы на самом деле верите, кем вы будете восхищаться, и вложите свою энергию в это. Посвятите себя Богу, как Он посвятил себя вам в Своем Сыне Иисусе Христе. Голгофа была посвящением, крест и кров были посвящением, Гефсиманский сад был тоже посвящением. Вы сделали первый шаг в правильном направлении, приняв решение посвятить себя тому, кто однажды избрал вас и посвятил вам свою жизнь, как любящая мать ребенку. Но когда он подрос и совершенно игнорирует мать, возникает множество вопросов. Иисус стал жертвой за нас, и только наша равноценная жертвенная посвященность определяет Его славу в нашей жизни. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:1-2.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Стихотворение «Земные встречи». Земные встречи, сколько их? Сердечных, теплых, часто мимолетних и часто длящихся всего короткий миг, как пар, явившись, исчезает летний. А после встреч минуты расставания приходят, как обычно и всегда, и словом лишь коротким «до свидания» глубоко ранят сердце на года. Но у друзей, познавших волю Бога, надежда есть, что придет лучший час, и там, у Божьего небесного престола, их встреча состоится еще раз. И больше там не будет расставания, там ведь друзья смогут навеки жить, и слово, ранящее душу «до свидания», никто не будет уж произносить. Вот почему есть у меня желание, чтобы, мой друг, ты для Иисуса жил, и там, у белого небесного престола, со мною счастье неба разделил.

В смятении моем я думал, отвержен я в очах твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Псалом 30, 23.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я голос вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ:

0: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!» Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
1: Евангелие Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак, и как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою», и наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Евангелие Иоанна, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
0: Евангелие от Иоанна, глава 4. Когда узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он больше приобретает учеников и крестит, чем Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в самарийский город, называемый Сихарь, возле участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как это ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» И Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий эту воду, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне такой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». И Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить его дело. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: поднимите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по слову его. А женщине той говорили: «Уже не по словам твоим веруем, ибо сами мы слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров!» Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера, в 7:00, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров!» И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея 24:37. Подвергающийся растлению, мир безумствовал в дикой роли. Ной, по Божьему повелению, свой ковчег терпеливо строил. Средства массовой информации поносили героя веры. Эта стройка — позор для нации. К диссиденту примите меры. Проводились повсюду митинги, осуждавшие Ноя гневно. И синоптики, и политики говорили: «Порядки, небо!» Призывало людей правительство жить спокойно и безмятежно. Катастрофы, мол, не предвидится. К сожалению, Ной невежда. Агрессивно шло в бой неверие. Заголовки газет пестрели. К юбилею судотворения заболевшей на почве веры. Оживленно велись дискуссии, подстрекаемые начальством. Туристические экскурсии на ковчег совершались часто. Стройка стала объектом юмора. Ной прославился как фанатик. Все, от старого и до юного, сокрушались. Зря время тратит. С издевательскими насмешками любопытные ротозеи заявляли: «Да он помешанный!» И на старца, смеясь, глазели. На лице у него нет радости, в голове не в порядке что-то. Изрекает он часто странности. Мир запугивает потопом. Суд грядет. Будет многим плохо ведь. Хватит жить, опьяняясь праздно. Больше века звучала проповедь, но, как выяснилось, напрасно. Не покаялась души ни одной, как из Библии нам известно. Услышал вдруг слово праведный Ной: «Войди в ковчег вместе с семейством. Истреблю я все на земле, накажу за распутство строго». Ной, проживший 600 лет, был послушен приказу Бога. «Ни единой же тучки нет», — говорили, «ты веришь слепо». Продолжалось еще 7 дней, благодати Господней лето. Мир кричал: «Наша гибель — ложь!» Но открылись на небе окна, и пошел очень сильный дождь, и земля от воды размокла. Беспрерывно дождь лил и лил, всем живущим грозя бедою, покрывая ландшафт земли, поднимающейся водою. Шанс спасения упустил, и, взбираясь на гор вершины, люди плакали: «Ной, впусти и спаси нас, пока мы живы!» Но послышалось изнутри: «Очень жаль вас, но поздно верить. Всемогущий Бог затворил в трехэтажном ковчеге двери. Допотопный тот мир погиб, пожиная плоды разврата. Снова в мире слышны шаги судьи, вновь грядет расплата. Разорвали вверху шатер небо чистого, голубого. Приготовлен большой костер для воюющих против Бога. Вся земля и дела сгорят, как когда-то Содом и Гоморра. Атеизм — сатанинский яд и причина всех бед и моров. Бьет копытами рыжий конь, обольстители губят души. Скоро вспыхнет опять огонь, чтоб земли истребить живущих. Задрожат основания гор, зарыдают недры глубин. И того узрит каждого взор, кто был, есть. Бог богов он и царь царей. Во вселенной что с ним сравнится? Лик его, солнца света светлей. Он, держащий 7 звезд в деснице, и не свойственно зреть на грех при святейшим его очам и противной молитвы всех, кто служил здесь двум господам. Не спасет благочестия вид, ни иконы, лампады кадящие, воссияют на тверди сыны волю Бога творящие. Сердце рвется в твоей груди ко Христу, он быть должен центром. Друг, не медли, скорей войди в дверь спасения ковчега, в церковь. Войди в ковчег, то голос Духа звучит в измученной груди, всех не вошедших ждет разруха и мрак гиены впереди. Подумай о душе серьезно, не упусти счастливый шанс.
Войди в ковчег, пока не поздно. Войди, немедля, друг, сейчас.

Гимн хвалы Библии. Век идет за веком, а она остается. Империи появляются и исчезают в забвении, а она остается. Одна династия сменяется другой, а она остается. Правители коронуют и свергают с престола, а она остается. Короли издают указы об ее уничтожении, а она остается. Ненавистники раздирают ее на части, а она остается. Атеисты возводят вокруг нее заборы, а она остается. Агностики цинично смеются над ней. Нечестивые, остряки, безбожники пародируют ее, а она остается. Неверующие отказываются от нее. Известные критиканы отрицают ее утверждение о богодухновенности, а она остается. Ее лижут языки пламени. Стрелы ненависти летят в нее, а она остается. Радикализм беснуется в пустословии. Туман изощренности маскирует ее. Неверующие пытаются предсказать ее забвение, а она остается. Модернизм предпринимает попытки извратить ее. Она — прямой путь в рай. Она — свет ночью на самой темной дороге. Она ведет людей к чистоте и честности. Она — великий утешитель в лишениях. Она пробуждает мужчин и женщин, погрязших во грехах. Она предлагает пути решения любых душевных проблем. Она — крепость, подвергающаяся нападениям, но отвергающая их. Ее здравому смыслу можно доверять. Ее аргументация поражает своей логикой. Она призывает ко спасению. Ее цель — вечная жизнь. Она разрешает любые противоречия. Ее многогранное предвидение распространяется на все. Она превосходит любые другие книги по продолжительности существования, по роли и положению, по достижимости и распространению. Полагайтесь на нее, любите ее, подчиняйтесь ей, и вы обретете вечную жизнь.

делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Колоссянам 3:23-25.

Генри Бауэрс по праву заслужил, чтобы его имя было занесено в почетную летопись исследователей и открытий. Когда в марте 1912 года вместе с капитаном Скоттом и доктором Биллом Вильсоном он уснул последний раз в крошечной палатке под завывание снежной бури, возвращаясь домой от Южного полюса. Бауэрсу было только 27 лет, и, по общему мнению, он был одним из лучших участников экспедиции. Капитан Скотт говорил, что он лучше всех справляется с наиболее трудными физическими испытаниями. Вильсон считал его самым надежным товарищем, восхищался его удивительной памятью, а неотразимый оптимизм лейтенанта Бауэрса помогал им всем пережить самые трудные минуты. Бауэрс был выходцем из семьи шотландского моряка. Его отец, капитан Александр Бауэрс, одержал победу в парусных гонках по реке Янцзы и дальше других заплыл вверх по течению. Он также построил новые порты и был представителем индийского правительства, пытавшегося наладить торговлю с Бирмой. Но энергичная жизнь этого благородного, великодушного капитана была прервана суровой морской.

морской стихией. Он оставил после себя двух маленьких дочек, мальчика и плачущую вдову, которая особенно присматривала за сыном и надеялась, что он никогда не повторит морскую карьеру своего отца. Госпожа Бауэрс растила своих детей в большом доме в Сидкапе, что к югу от Лондона. Каждое утро перед завтраком они пели гимн, читали главу из Библии и вместе молились. Дети были научены так, чтобы знать значение креста Христова и верить в искупительную смерть Господа как единственный путь к прощению грехов. Мать часто рассказывала детям, что их отец жил и умер как примерный христианин. Но она никогда не упоминала море, чтобы не посеять тягу к морю в сердце молодого Генри. Но в одно прекрасное утро госпожа Бауэрс вошла в спальню Генри и увидела над его кроватью большое изображение парусника. В этот момент сбылись ее наихудшие опасения. Она поняла, что ее мальчик когда-нибудь станет моряком. Для нее было большим самопожертвованием отдать Генри в Королевскую военную морскую школу. Он был зачислен кадетом на корабль Ее Величества под названием «Вустер». Генри был невысоким, но коренастым пареньком, лет 14, с непокорными рыжими волосами и весьма заметным орлиным носом. Учеба на корабле Ее Величества существенно отличалась от учебы в обычной школе. Чистка, мойка, уборка судна, а также напряженный распорядок дня были главными методами закалки подростков и подготовки их для офицерской службы. В длинных спальнях нижней палубы Бауэрс получил репутацию как самый выдержанный мальчик в мире. Его лучший друг на судне вспоминал, что у него был самый сильный и самый лучший характер, который я когда-либо встречал. Его неизменной практикой в течение всего времени пребывания на борту Вустера было сидеть за одной из парт на главной палубе и в присутствии всей корабельной команды четверть часа читать Библию каждый вечер, используя для этого время, отведенное для личных занятий. Бауэрс закончил учебу на Вустере в 16 лет, получив высший балл по теории и практике мореплавания, и затем поступил учеником в торговый флот на четырехмачтовый барк «Лох Торидон». На этом огромном парусном судне, как раз перед началом нового столетия, молодой ученик отправился в свой первый рейс по берегам Австралии. Он проживал в каюте вместе с другим стажером и был постоянно при исполнении служебных обязанностей. «Работа не прекращается ни на миг», — писал он домой. В свободное от выполнения матросских обязанностей время, когда он не был занят чисткой и покраской, Бауэрсу было предписано изучать морскую навигацию вместе со штатным матросом, к которому он был прикреплен. Каюта учеников была своего рода хижиной, построенной на верхней палубе, которая приглашала в гости каждую волну, накатившуюся на борт. Когда волны поднимались слишком высоко, то все имущество молодых матросов оказывалось в воде. Но они, тем не менее, гордились своим судном, потому что на нем можно было плыть под парусом куда угодно. Капитан был личностью, наводящей ужас. Стальной взгляд его серых глаз мог заставить подчиниться даже самых дерзких моряков, посмевших его ослушаться. Тем не менее, Бауэрс был настолько успешен в учебе, что завоевал уважение даже этого крутого по характеру шкипера, которому трудно было чем-либо угодить. Он был всего лишь 18-летним учеником, когда капитан назначил его своим третьим помощником. Так что Бауэрс фактически имел власть над всем экипажем корабля. Это был только третий его рейс к берегам Австралии. Но дела на корабле шли неважно, поскольку экипаж «Лорд Торидона» просто ненавидел своего капитана, и матросы готовы были разговаривать по душам только с этим молодым неопытным офицером.
Дела на корабле пошли еще хуже, когда первый помощник после ссоры с капитаном с гордым видом ушел в свою каюту и не выходил из нее до конца рейса. В это же время второй помощник заболел, и Бауэрсу пришлось занять место первого помощника капитана. Штормы в Южной Атлантике он встречал высоко на реях, среди снастей, приводя в готовность огромные паруса. Когда мрачные океанские туманы и облажные дожди продолжались в течение многих дней, Бауэрсу приходилось поддерживать моральный дух подавленного экипажа. Близость к антарктическому кругу застала его на рее судна, слушающим крики морских птиц, может быть, пингвинов, со странным желанием примкнуть к числу первых полярных исследователей, имена которых так часто появлялись в прессе. «Это было нелегкое путешествие», — писал он домой. «Это только кажется, что быть третьим помощником капитана великолепно, и что я сделал большой шаг вперед всего лишь за 2 года обучения. Но шкипер настроен против своих подчиненных, и с ним очень трудно сладить». Поскольку Бауэрс вел весьма активную жизнь, выполняя функции первого помощника капитана, он стал размышлять о еще более амбициозных перспективах. «Мир замечателен», — думал он, — «и возможности кажутся безграничными». Но в то же самое время он внутренне содрогался от мыслей об испорченности мира, поскольку плечом к плечу постоянно находился с людьми, которые заслуживали лишь тюрьмы или же работы на торговом судне. Во время стоянки лорда Редона в Аделаиде он записал: «Наш повар сбежал с корабля, когда мы готовились к отплытию в следующий морской поход. Я ходил в город, чтобы вызволить повара из тюрьмы, и привел его на корабль после обеда. Наш новый экипаж валяется на борту весь пьяный». В его мыслях кружились амбиции и сомнения. «Я должен преуспеть», — думал он. «Неужели мир погряз в грехах так сильно, что мне теперь нет другого выхода, как стать верующим? Неужели спасутся только те, кто поверил в Спасителя и посвятил жизнь Ему на служение?» Так, борясь со своими мыслями, Бауэрс готовил судно к путешествию домой вокруг мыса Горн. Сделали перекличку матросов, подняли якоря, расправили паруса, и большой стальной корабль снова отправился в путь. Когда улеглась горячка первых дней, моряки приступили к рутинным обязанностям, и судно взяло твердый курс. В душе первого помощника капитана возобновилась прежняя борьба. С одной стороны — мир, с другой стороны — невидимый Господь Иисус, который, как уже знал Бауэрс, так возлюбил его, что умер на кресте, чтобы понести наказание за его грехи. Чему же должен он посвятить свою жизнь? «Казалось, что я погряз в болоте сомнений и маловерия. Почему мы вынуждены встретить так много разочарований, когда жизнь и без них так тяжела? Все вокруг представляет собой неразрешимую проблему. Я чувствовал, что никогда не найду выхода. Да и не было смысла его искать. Но вдруг, кажется, сам Господь вмешался в мою судьбу. Однажды ночью на палубе, когда дела шли наихудшим образом, мне показалось, что ко мне пришел Христос и показал мне, зачем мы живем на земле и какова истинная цель жизни. Да, нужно решиться на многое, прежде чем сделать выбор между материальным и духовным. И вот в то время, когда я уже был готов сделать выбор в пользу мира, хотя детское воспитание внушало страх перед такой мыслью, Христос открыл мне себя, причем не в видении, не через эмоциональную проповедь, но далеко в море. Рядом с Ним мир в моем лучшем виде был ничто, и даже сама жизнь казалась не стоящей ничего. Он наполнил собой весь мой горизонт. Кто мог бы отказаться от такого друга, который знает о тебе все наперед?
Очень трудно выразить в словах то, что я внезапно увидел так явно. Иногда даже трудно вспомнить подробности происшедшего. Я также знаю, что мои желания добиться успеха в этом мире будут противоречить ясному свету, который я увидел в этот момент. Но никогда не могу забыть, как в одно мгновение я осознал, что все, что случается с нашими телами, не имеет никакого значения. Всю свою оставшуюся жизнь Бауэрс вспоминал это необычное переживание, когда Господь встретил его со столь слабой верой, чтобы восстановить в нем веру детства и провести дальше по жизни. Он отправился еще один раз в рейс на Лорхторидоне, а затем оставил парусник и перешел на пароход, на котором были побиты все рекорды по скорости пересечения Тихого океана за последние 16 лет. Затем он перешел служить на корабль «Кейп Бретон», направляющийся в Нью-Йорк. Правда, здесь ему досталась не столь хорошая должность, как он рассчитывал. Но к этому времени Бауэрс ясно чувствовал невидимое руководство в своей жизни. В обсуждении будущего своей сестры он ей писал: «Не пришла ли и ты к тому же выводу, что и я когда-то, что слишком много думать о будущем не приносит ничего, кроме еще большего разочарования? Я порядком намучился, пытаясь держать свое будущее в собственных руках, пока, наконец, не доверил все тому, кто уже знает наперед цель, которой движется вся моя жизнь». Бауэрсу исполнился 21 год. Он служил в Нью-Йорке на корабле «Кейп Бретон», когда получил телеграмму, сообщающую, что он был произведен в звание младшего лейтенанта и переведен для дальнейшей службы в Королевский индийский морской флот. Бауэрс давно желал перевода из торгового флота в военный и догадывался, что об этом походатайствовал командир корабля «Вустер», где он когда-то проходил начальное обучение. Возвратившись в Англию, он отправился прямо на «Вустер», чтобы выразить благодарность командиру корабля, а тот предоставил его сэру Клеменсу Макхэму, который считался отцом экспедиции капитана Скотта на корабле «Дискавери». Командир обратился к сэру Клеменсу и, показывая на Бауэрса, сказал: «Этот молодой человек в один прекрасный день возглавит одну из этих экспедиций». Сэр Клеменс посмотрел на молодого офицера долгим выразительным взглядом. Этот взгляд глубоко запал в душу Бауэрсу. Индийский флот был совсем не похож на большие парусники, огибавшие мыс Горн, или на дымные пароходы, бороздившие Атлантический океан. Бауэрс был прикреплен к плоскодонной канонерке, патрулировавшей реку Иравади. Здесь корабли не становились на якорь, а просто привязывались к прибрежным деревьям, и успех передвижения зависел от бдительности офицеров, знавших каждый изгиб и водоворот на реке. Климат был очень жарким, как печь, а в воздухе носились тучи москитов. Преимуществом службы на Иравади было то, что Бауэрс мог выходить на берег, где он ездил на велосипеде по горным дорогам китайской границы, наблюдал бурную жизнь джунглей, находил золото в горных ручьях, изучал язык хинди, а также старался заниматься всевозможными спортивными упражнениями. Неудивительно, что при столь хорошей физической подготовке он мог превосходно играть в сквош. Так же, как и на Лорхторидоне, Бауэрс быстро сумел стать ответственным лицом на службе в Индийском флоте. Цепочка необычных событий привела его к тому, что он стал командиром корабля «Бхама». Это была 60-метровая канонерка, которая считалась самым трудным для службы судном во всем флоте. Бауэрс справлялся со своей должностью капитана-лейтенанта столь успешно, что ему дали прозвище «Комета». Он относился к работе с фантастической старательностью, так что то, что он успевал делать, казалось просто невероятным.
Однако в душе Бауэрс был далек от самодовольства. «Я часто призывал Божью помощь в трудные минуты, когда сам уже ничего не мог сделать своими силами. И эти моменты жизни навсегда останутся в памяти. Я осознаю, что спешка и суматоха жизни часто закрывают мои глаза на то, что вечно, но все же я уверен, что не позволю им меня ослепить». В выходные дни его всегда можно было найти на богослужениях. Однажды, после посещения служения для моряков в Калькутте, он писал домой. «Гимны Сенки были действительно великолепны. Они принесли мне столь прекрасные воспоминания о Ситкапе. Я всегда благодарю Бога за те утренние гимны, которые мы пели вместе перед завтраком. Они навсегда отпечатались в моей памяти». Спустя почти год разлуки госпожа Бауэрс снова встретила своего сына дома в Шотландии. В это время он был назначен на военный корабль Ее Величества «Фокс». Это был британский военно-морской крейсер, который плавал в Персидском заливе, где был самый жаркий климат во всем мире. Здесь Бауэрс был занят преследованием арабских морских контрабандистов и торговцев оружием, когда неожиданно в 1910 году он был призван в Бомбей главнокомандующему Королевским индийским морским флотом. Со страхом переступил он порог его ведомства, мучимый вопросом, что же он сделал плохого. Главнокомандующий поприветствовал его спокойно, держа в руках две телеграммы. В первой говорилось: «Если возможно, выделите лейтенанта Бауэрса для похода в Антарктику». Во второй: «Если он может быть в Лондоне к 15 мая, он будет назначен». Командир корабля Ее Величества Вустер и сэр Клеменс Макхэм представили его характеристику и служебные записи капитану Скотту, который без всяких формальностей или собеседований отклонил свыше 8 тысяч претендентов и дал телеграмму в Бомбей, чтобы заручиться его согласием. У Бауэрса просто замерло дыхание от изумления. Он был убежден, что через столь необычные обстоятельства сам Бог направлял ход его жизни. «Терра-Нова», корабль экспедиции капитана Скотта, покинул берега Англии в июне 1910 года. Бауэрсу было поручено отвечать за все продовольственные запасы. Очень скоро он проявил себя как один из выдающихся людей на корабле. Бауэрс писал: «Человек, больше всего поразивший меня среди членов экипажа, это доктор Вильсон. Я уверен, что он истинный христианин. В этом нет никакого сомнения, поскольку это видно во всем. К тому же он замечательный художник». Доктор Вильсон также сделал личную запись относительно Бауэрса. «Невысокий, рыжеволосый, коренастый человек с очень большим носом — образец трудолюбия, да еще вдобавок с самым бескорыстным характером, который я когда-либо видел. В скором времени из-за своего носа заслужил прозвище «Пташка», и все стороны взаимно решили, что где-нибудь в Антарктике должен иметься некий пик в его честь — «Птичья высота». Капитан Скотт часто вызывал Бауэрса для советов и был настолько восхищен им, что решил взять его в группу для высадки на берег. В январе 1911 года группа высадки покинула борт Терра-Новы в районе мыса Эванс и стала готовиться к походу на Южный полюс. «Каждый день, — говорил Скотт, — Бауэрс что-то предлагал или делал на пользу лагерю. И я еще не встречал человека, который так переносит холод, как он». Во время продвижения экспедиции Бауэрс и Вильсон были главными, кто поднимал моральный дух ее участников. Понтинг, корабельный фотограф, вспоминал: «На земле еще не было более радостной души, чем он, человек, столь пренебрежительный к невзгодам.
С того момента, как мы высадились с корабля и отправились к Южному полюсу, он был личным советником Скотта по всем вопросам, касающимся снабжения различных исследовательских групп. Группа путешественников постоянно переживала потрясения, неудачи, потери. Они лишились двигателей, пони, собак. К тому же погодные условия были ужасными. Скотт еще больше оценил в Баурсе его изумительную физическую подготовку, благодаря которой он мог работать в таких условиях, которые просто парализовывали остальных. У него самые высокие интеллектуальные данные, а способность запоминать подробности просто великолепна. 18 января 1912 года группа из 5 человек достигла Южного полюса. Это были Скотт, Вильсон, Бауэрс, Оутс и Эванс. «Мы установили точное местонахождение Южного полюса», — записал Бауэрс, — «и оставили там британский флаг. Я имел честь видеть это своими глазами и фактически обеспечивал продвижение группы к этому месту, а также проводил все научные наблюдения с тех пор, как Тенди Эванс вернулся назад. Люди Эмундсена оставили палатку с некоторыми приборами близко к полюсу. Они были здесь ровно месяц назад. Мне ужасно жаль капитана Скотта, которому пришлось пережить очень ощутимый моральный удар. На обратном пути от полюса тревожные обстоятельства медленно смыкались вокруг маленькой группы. После мучительного спуска с ледника Бердмор в феврале Эванс сорвался и разбился насмерть. «Нет, дальше так продолжать невозможно», — писал Скотт немного спустя. «Я не знаю, что бы я сделал, если бы Вильсон и Бауэрс не были так решительны и оптимистичны, несмотря ни на что». В марте Оутс, сильно заболевший в то время, вышел из палатки в снежную бурю, и больше его никто не видел. Теперь уже смерть казалась неизбежной для их всех, и Скотт писал в своем дневнике. «Если бы мы остались в живых, то можно было бы рассказать целую сказку. Конец не может быть далеким». Вскоре после этого он снова взял перо и написал госпоже Бауэрс следующее. «Дорогая госпожа Бауэрс, я боюсь, что это письмо дойдет до вас после одного из самых тяжелых ударов вашей жизни. Я пишу вам в тот момент, когда конец нашего путешествия уже очень близок. И я завершаю его в компании с двумя учтивыми, благородными джентльменами. Один из них — ваш сын. Он был одним из моих самых близких и способных друзей. И я ценю его замечательный открытый характер, его способности и энергию. По мере того, как нам становилось все труднее, его бесстрашный дух сиял еще ярче, и он оставался веселым, полным надежды и силы до конца. До самого конца он говорил о вас и о своих сестрах. Каждый мог понять из его слов, каким счастливым было его семейство. Бауэрс не испытывал никакого страха перед смертью, потому что он встречал ее, зная друга, который был другом его отца, того друга, с которым познакомила его мать, когда он был еще мальчиком. Он вручил свою жизнь Христу как Спасителю и доказал реальность его силы за свою короткую жизнь на земле. Его последние слова были написаны 22 марта 1912 года. «Моя родная и самая дорогая мама, поскольку это может быть мое последнее письмо к тебе, мне жаль, что в нем только короткие каракули. После того, как мы покинули полюс, я написал немного, но это было не потому, что я мало думал о тебе и дорогих сестрах. Обратная дорога была ужасной. Бог один знает, каким будет конец 22-мильного марша, который нам еще предстоит впереди.
Но я по-прежнему уповаю на Него и на обилие благодати моего Господа и Спасителя, которому Ты учила меня доверять еще с детства и который был моей опорой в течение всей жизни. Я доверяю вас Его охране, а сам утешаюсь только тем, что мне позволено бороться до конца. По всей вероятности, всего лишь через несколько часов лейтенант Генри Бауэрс перешагнул порог вечности.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его, но Господь разгневался на Озу и поразил его. 1 Паралипоменон, 13 глава, 7, 9, 10 стих. Новая повозка Давида. Как мы знаем из чисел 4 главе, 15 стихом, ковчег должны были переносить. Впоследствии Давид также узнал об этом. Нет сомнений, что Бог записал все это для нашего наставления, а именно, что даже искренне верующий с широким сердцем, преследующий его интересы, может оступиться в своем служении, если не будет полностью подчиняться Слову. Оза и Ахия вели повозку, и вдруг валы наклонили ее. Оза решил поддержать ковчег, но Бог поразил его, ибо не нуждается в чьей-либо поддержке. Что-то новое по отношению к церкви или Евангелию Христа, о чем символически говорит новая повозка, не угодно Богу. Все, будь в поклонении или в служении, что не соответствует Писанию, но придумано человеком, не может иметь божественный характер и потому не должно властвовать над сознанием детей Бога. Смерть Озы указала Давиду на ошибочность его путей. Вначале он опечалился, а затем устрашился. Ковчег же Бога в течение 3 месяцев оставался в доме Авидара. Эти 3 месяца были большим благословением для него, а Давид за это время наверняка изучил повеление Бога, чтобы следовать им, что впоследствии принесло огромное благословение.

постигнуть я хочу любви великой силу, любви божественной Спасителя Христа. Она и сердце мне, и ум пленила, она так бескорыстна и чиста. Хотя любовь Христа для нас непостижима, и разум очень беден пред величием ее, но все же Духом Божиим движимы, мы будем направлять движение свое к тому, чтобы постичь ее насколько только можно в условиях земного бытия, чтобы избежать путей опасных, сложных, где действует плотское наше «я», где нет святой любви, дающей вдохновение для бескорыстного, полезного труда, где благоденствует формальное служение и в жизни не приносится плода. Друзья, вы знаете, в любви нет страха, нет сомнения, в ней совокупность совершенства состоит. Она чиста, мирна, полна долготерпения, а ненависти зла не может содержать. Нет больше той любви, как если кто и душу за ближнего положит своего. Блаженны вы, блаженны ваши души, что слышите и знаете того. Кто так сказал и в точности исполнил, отдал себя на жертву за весь мир, как велика любовь его, как океане волны, неизмеримо велика к себе влечет любовь сердца.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Этой радиобеседой мы начинаем новую тему «Ты и твоя семья». Это послание утешения и ободрения, особенно для тех из вас, у которых в семье есть члены неспасенные и не живущие для Бога. Я часто встречаюсь с друзьями-христианами, которые обеспокоены членами своей семьи, которые еще не спасены. Это может быть муж, жена, родители, дети, братья или сестры, или другие члены семьи. Часто я нахожу, что христиане, которые проявляют в этом отношении озабоченность, становятся удрученными, унылыми и обескураженными. Иногда они находятся в опасности потери своей собственной веры, а с ней и радости их спасения. Всем тем, которые находятся в борьбе с ситуацией этого рода, я желаю предложить несколько слов предупреждения и совета. Первый. Никогда не позволь дьяволу употребить такую ситуацию для кражи у тебя радости твоего спасения. Так долго, как ты продолжаешь отражать мир и радость спасения, твоя жизнь является свидетельством и вызовом другим членам твоей семьи. Но если ты становишься обескураженным и теряешь свою радость, тогда в определенном смысле, вместо того, чтобы влечь неспасенных членов твоей семьи ко спасению, ты отвлекаешь их от него. Поэтому не позволь, чтобы это произошло. Второе. Не открывай дверь для обескураженности. Она не приходит от Святого Духа. Очень важно об этом помнить. Святой Дух является утешителем, ободрителем. Он не обескураживает детей Божьих. Если ты борешься с унынием, разочарованностью, то должен помнить, что она не приходит от Святого Духа. Третье. Когда все вокруг тебя открывает тебе дорогу, ты и тогда можешь обратиться к великому, непоколебимому источнику ободрения, к Священному Писанию. Вот что говорит апостол Павел о Священном Писании в послании к Римлянам, 15 главе, 4 стихе. Цитирую. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Разве это не прекрасное положение? Все, что было написано в Библии в прошлом, было для научения нас, чтобы мы имели утешение из Священного Писания. Следующий стих называет Бога Богом терпения и утешения. Поэтому будем обращаться к Богу за терпением и утешением. Берите утешение из Священного Писания. Именно к этому источнику терпения и утешения я направляю всех вас сегодня. Первым примером будет тюремный страж в Филиппах. Мы должны вкратце вспомнить фон всей этой истории. Апостол Павел и Сила проповедовали впервые Евангелие в Филиппах. Апостол Павел изгнал нечистого духа из одной служанки этого города, которая предсказывала будущее. Весь город был повержен в состояние беспорядка. Городское управление арестовало Павла и Силу, избили их и посадили в тюрьму, заковав их ноги в бревна и поставив усиленную стражу.

скажу. И вот сказано, что в полночь они пели псалмы и славили Бога, вместо того, чтобы нарекать и жаловаться. Все заключенные слушали их пение. Это обстоятельство приносит мне назидание. Я больше чем уверен, что эти заключенные еще никогда до этого не видели и не слышали таких странных заключенных, как Павел и Сила. И тогда Бог вмешался сверхъестественным образом, великим землетрясением, потрясшим основание тюрьмы. Это землетрясение открыло все двери тюрьмы и освободило каждого заключенного из его уз. Темничный страж пробудился, думая, что все заключенные убежали, и поэтому решил покончить жизнь самоубийством, так как он был ответственным своей жизнью за охрану каждого заключенного. Но апостол Павел видел его намерение и сказал ему немедленно прекратить его, потому что все заключенные были на месте, никто не убежал. И дальше мы прочтем об этом в Деянии апостолов, 16 главе, в стихах 29 до 31. Читаю. «Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: „Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?“ Они же сказали: „Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой“». Я хочу обратить ваше внимание на то, что вопрос темничного сторожа касался только его самого. Он сказал: «Что мне делать, чтобы спастись?» Но Павел и Сила, как глашатаи Бога в данной ситуации, дали ему более широкий ответ, чем он просил. Они сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Он даже не спрашивал ничего о своей семье, но они пообещали ему, что если он уверует, то не только он один спасется, но вся его семья. Таким образом, Божий ответ пошел дальше, чем тот предел, который содержался в его вопросе. Бог заверил его, что вся его семья, весь его дом спасется. Очень важно понимать, что это выражает подлинную природу Бога. Именно потому Бог дал ему это заверение. Дело в том, что Бог заботится о семьях. Он заботится не только об индивидуумах, но и о семьях. У него обнаруживается отцовская забота семьями, потому что семьи – это выражение его отцовской природы. Я желаю процитировать эти прекрасные слова апостола Павла. Молитву из послания к Ефесянам, 3 главы, стихи 14 и 15. Читаю. «Для сего преклоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Обратите внимание, что всякое отечество, всякая семья в небе и на земле берет свое имя от Бога Отца. Греческое слово, означающее «семью», имеет прямую связь с греческим словом, означающим «отец». Итак, каждая семья в небесах и на земле производит свое имя от Бога Отца. Бог является Богом семейству. Бог сострадает одиноким. Он не желает видеть людей одинокими. В Псалме 67, в стихах от 6 до 7, псалмопевец говорит: «Отец – сирот и судья, то есть защитник вдов, Бог во святом своем жилище». Бог одиноких вводит в дом. Мы видим, что Бог хочет, чтобы каждый был частью счастливой семьи. Это природа Бога, и Божье обеспечение спасением выражает его природу. Это не просто ты, а ты и твоя семья. А теперь мы рассмотрим пример двух людей в Ветхом Завете, которые наслаждались семейным спасением, которое Бог предлагает нам. Первым из них был Ной. Мы посмотрим на фон биографии Ноя и времени, в которое он жил. И тогда мы увидим Божью специальную заботу не только для Ноя, но и для его семьи. Прочтем из книги Бытие, 6 главы, стихи 5 до 8.
и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной был отличным человеком от всех остальных людей всего своего поколения. И Бог взглянул на него с расположением, с милостью и решил его спасти. Но он думал не только о спасении одного Ноя, но всей его семьи. В следующей главе Бог говорит Ною следующее. Бытие, 7 глава, 1 стих. «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Это очень важное положение. «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Бог спас Ноя за его праведность, но он спас не только его, но и весь его дом. Это и есть отцовская природа Бога. «Я увидел тебя праведным. Войди в ковчег, место укрытия и спасения со всей своей семьей». Нам не нужно умолять Бога о заботе о нашей семье. Бог уже заботится о наших семьях. Другим примером есть Иисус Навин. «Я и дом мой, — говорит он, — будем служить Господу». Как отец семьи, Иисус Навин понимал свою величайшую ответственность за спасение своей семьи. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

когда море бушует и волнами бьет по ладье, и напор так силен, что захочется броситься вплавь, не спеши, не давай волю чувствам в беде, что без Бога решил, где пустил вперед плоть, все оставь. Если буря внутри, нету смысла сражаться с волнами, не управишь веслом суетясь, то вперед, то назад. И за борт не смотри, что те лодки справляются сами. Вспомни, кто на корме, неужели погибнешь, душа? Я метался в ладье и вычерпывал воду в слезах, все пытаясь понять, почему же учитель молчит. О, Христос, где же ты, погибаю? Как вдруг на глазах смолкла буря, и прямо в глаза мне учитель глядит. Я все понял в тот миг, без пророчеств и без наставлений. Понял суть христианской борьбы и стремлений цену, что бессилие бывает на пользу средь массы волнений. В этой буре хотел говорить он со мной, усмиряя волну. Я в душе понимал, нужен он, лишь Христос мне опора, не людские слова и не взгляд где-то со стороны. Мне хотелось услышать его среди шума и грома. И тогда я поверенней плыл, не боясь глубины. Я теперь убеждаюсь, вся слава лишь только ему. Коль не Бог, я бы бросился вплавь, силы не рассчитав. Придет время, Господь возведет меня вновь на скалу. А сейчас я плыву с ним в ладье и учусь доверять.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Одну многодетную мать попросили рассказать о себе. Коротким четверостишием она поведала: «Я учусь встречать беду не плача, скорбный миг не зрелище для всех. Знаю, дух мой крепнет в неудачах и слабеет, если скорб успех. Когда труд, болезнь и постоянная усталость являются неприходящими спутниками, жизнь с таким девизом не есть ли подвиг?

дверь с шумом захлопнулась. Желание свободы непреодолимо манило в мир греха, а за дверью осталась ты. Но что было бы со мной, если бы не твои молитвы?

во все дни назарейства своего. Не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда, от зерен до кожицы. Числа 6.4. Среди клятв, даваемых назареями, была клятва о воздержании от вина. Для того, чтобы не нарушать ее, им запрещалось пить не только перебродивший виноградный сок, но и свежий. Более того, им возбранялось есть саму ягоду, даже в сушеном виде. Чтобы клятва оставалась нерушимой, им не позволялось есть ничего из винограда. Иными словами, следовало избегать всякого проявления зла. Здесь, несомненно, есть чему поучиться избранным Господним. Урок состоит в том, чтобы удаляться от греха в любой форме, избегать не просто его явных проявлений, но даже духа исходства. Такое строгое хождение в наше время презирается. Но будь уверен, дорогой друг, так надежнее и радостнее жить. Идущий на уступки миру обрекает себя на гибель. Тот, кто ест виноград Содома, скоро будет пить вино Гоморры. Узкая расщелина морского берега, впуская воду, быстро размывается и вызывает затопление целой области. Любая уступка миру — ловушка для души, делающая ее все более подверженной напористому греху. Назарей, пьющий виноградный сок, не мог с уверенностью знать, началось ли брожение, а значит, и не был уверен в том, выполняет ли он клятву. Подобным образом уступчивый, приспосабливающийся христианин не замечает, как притупляется совесть, поскольку она еще шлет ему тревожные сигналы. Все, что сомнительно, подвергай сомнению. Все, что не по вере, грех. Не искушайся соблазнами, а поспешно от них удаляйся. Лучше пусть смеются над тобой, чем презирают, как лицемера. Осторожное хождение потребует немало самоотречения, но даст тебе наслаждение неизмеримо большее, чем существенное вознаграждение.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Уальденфюрст – красивое село, окруженное огородами и садами, выглядело оазисом бурной Кубани. Перед началом Первой мировой войны в этих двух селах жило около 2000 жителей, из которых 1500 были меннонитами. По примеру станицы Молочной, село делило на две половины прямая протяженностью около 2 км улица. В центре села располагалась школа с флигелем, в котором жил учитель. А прямо за этим участком сельское кладбище, к которому вела Ясеневая аллея. На восточном краю села находился молитвенный дом меннонитской братской общины. Еще до войны было задумано построить новое здание, были закуплены стройматериалы. Но война и последовавшие за ней события помешали строительству. Возле

собачьей. Вероятно, потому что там было много собак. Здесь жили самые бедные семьи, и поэтому детей реймеров отчитывали, когда они говорили о собачьей улице. В восточной части села проходили Почтовая и Голландская улицы. Здесь располагались магазины, фабрики, клиника сельского врача. Покидая Вальденфюрст в направлении Александрфельда, нельзя было миновать большой импозантный дом музыки. Здесь репетировали оркестры и хоры, проводились сельские торжества и собрания. За домом музыки находилась спортивная площадка с кегельбаном и необходимым спортивным и игровым инвентарем. Затем располагались новые здания Меннонитской церкви и банка. Большой вместительный дом реймеров находился в центре села, на широкой сельской улице, обрамленной величественными тополями. Яков Реймер соорудил его в меннонитском стиле, пристроив непосредственно к дому хлев. Кроме того, во дворе находился большой амбар. Дом украшали желтые ставни. Он выглядел приветливо и привлекательно. Яков Реймер спланировал свою усадьбу до последней мелочи, не забывая о том, чтобы и его дети от мала до велика чувствовали себя во дворе вольготно. А вольготно им было, да еще и как. Мария, с рождением которой в дом проникло столь много возбуждения, была пятым ребенком, а старшей дочери Гульди исполнилось всего 7 лет, когда родилась Мария. Дети по возрасту следовали один за другим, и поэтому они занимали все время матери с утра до вечера. Уже лишь поэтому двор должен был предлагать большие игровые возможности. Яков, который сам почти не находил времени для детей, побеспокоился об этом. Будний день реймеров был довольно строго упорядочен: завтрак, обед и ужин. А особо отход ко сну протекали по строгому режиму. В 7 часов вечера мать приглашала троих младших детей за стол. Они получали черный хлеб с маслом и медом, молоко и затем шли спать. Через час наступал черед старших. Семейной традицией было и то, что младших отец сам укладывал спать. Для Марии это были самые счастливые моменты дня. В то время, когда внизу в кухне готовился ужин, он занимался своими малышами. Вначале дети становились у ног отца на колени и молились вслух. Затем они надевали ночные рубашки и шли спать. Отец с любовью укрывал детей. И здесь тоже существовал особый порядок. Дети должны были положить руки на одеяло, ожидая, что за этим последует. И как только они успокаивались, они могли задавать отцу вопросы. Иногда отец рассказывал детям что-нибудь. После этого он просил их успокоиться. Яков брал в руки гитару и наигрывал детям христианские песни. Петь он не мог, но зато мог играть. И под тихий аккорд гитары дети засыпали. И лишь затем Яков шел в столовую. Здесь его обычно ожидали не только остальные члены семьи, но и работники, и также почти каждый день гости. И несмотря на то, что Яков был очень гостеприимен, он никогда не позволил бы себе нарушить это вечернее общение с детьми. Так рождалось доверие детей к отцу. Строгий режим в доме реймеров не ущемлял детей, оставляя им достаточно времени для игр. Обычно двор был всегда полон соседскими детьми. Мария подружилась с девочками Франца Мартенса, которые жили через дорогу, Амалией и Леночкой. Целыми днями они играли вместе. В своих играх малыши подражали миру взрослых. Они организовывали торжества, богослужения и похороны. Находили где-нибудь во дворе мертвую птичку или утенка, немедленно, торжественно их хоронили. И великим организатором таких мероприятий была старшая сестра Марии Анна. Она же потом и разъясняла значение всех этих обрядов. Кроме того, вечером всегда появлялась возможность обсудить такие вопросы с отцом.
Как и во многих зажиточных меннонитских семьях, у реймеров была

Гувернантка, и ее обязанностью было не только разумно чем-то занять детей, но и с детства быть для них учительницей. Она была обязана говорить с детьми на классическом немецком, не на диалекте, прививать им хорошие манеры, любовь к книге и знанию. Естественно, она должна была следить и за тем, чтобы дети в игре не заходили слишком далеко, избегая ушибов и прочего. А опасностей на Кубани было достаточно. В саду можно было встретить змею или бешеную собаку. Бродячие собаки были самой страшной опасностью. И как только такой слух распространялся, детей запирали дома. Мужчины, оставив всю работу, отправлялись на поиски животного и не успокаивались, пока не устраняли эту опасность. Бешенство было заболеванием, которого в то время боялись больше всего. Марии не было еще и 3 лет, когда их семья переехала в дом дедушки Матисса на западной окраине Вальдернфюрста. Яков купил этот двор у дедушки Матисса, так как тот переехал на хутор недалеко от железнодорожной станции Эланная, примерно в 50 километрах от прохладной, крупного центра казачества. Сюда, ближе к терекскому поселению меннонитов, уже прибыли некоторые меннонитские семьи, а плодородная земля обещала немалые урожаи. Вскоре Яков приобрел соседний с тестем участок земли. Таким образом, у него на этом месте образовалось хозяйство в 20 десятин. Здесь он построил новый просторный дом из жженного кирпича в западноевропейском стиле. Чтобы задуманное превратить в дело, он пригласил строителей из Германии, которые еще до войны возвели стены, покрыли крышу и только приступили к отделочным работам, как началась Первая мировая война. Как и всех подданных Германии, этих рабочих арестовали и сослали в Сибирь. К счастью, они закончили пристройку в 3 комнаты с кухней, предназначавшуюся вначале для прислуги. Теперь в этом флигеле жила их большая семья. 4 девочкам отдали маленькую, но достаточно вместительную для 4 постелей комнату. У каждой девочки был собственный маленький шкаф. И было строго запрещено под страхом наказания рыться в чужом шкафу. Мальчики спали в большой комнате, в которой находились пианино и обеденный стол. У родителей тоже была большая комната, которую разделили пополам, чтобы отделить маленького Ганса от родительской спальни. И еще у них была просторная кухня с огромной русской печью, которую Яков велел соорудить для своих русских работников, чтобы они чувствовали себя как дома. У меннонитов, впрочем, таких печей не было. В господском доме Яков устроил камин на немецкий лад. Но дом был недостроен, и дети наслаждались зимой теплом большой русской печи. А недостроенный дом очень скоро превратился в излюбленное место игры. Стоило также обратить внимание на большой сад Реймерской усадьбы. Еще дедушка Метис в свое время высоко ценил цветочные клумбы во фруктовом саду. Анна, старшая сестра Марии, вспоминала, как однажды сам генерал-губернатор князь Михаил Николаевич посетил их село и любовался садом дедушки. Итак, Якову досталось хорошее наследство, а теперь под умелым руководством Эмилии сад превратился в маленький рай. Годы спустя Мария вспоминала, у нас было 2 граничивших друг с другом участка, площадь которых составляла 20 десятин. Проволочное ограждение и полоса чередующихся каштанов и лип отделяли двор от улицы. В саду были клумбы, декоративные кустарники и фруктовые деревья. К соседям вели ступени, обрамленные тюльпанами, нарциссами и розами. Аллея роз начиналась самыми светлыми розами, а заканчивалась самыми темными. А замыкала ее увенчанная розами калитка. Тут можно было насчитать до 20 сортов роз. На задворке тоже вел спуск, обрамленный лилиями и бегониями.
по обеим сторонам которого росли фруктовые деревья, груши, яблони, персики, абрикосы, сливы нескольких сортов, а затем следовал прекрасный виноградник с чудными сортами муската. Потом был большой огород, который замыкала живая изгородь всевозможных ягод – клубники, смородины, крыжовника. У нас было 108 кустов крыжовника различных сортов с различными плодами – красными, желтыми, гладкими и ворсистыми. Затем начиналась довольно длинная и широкая аллея, к которой ореховые деревья сменялись тополями. Скамьи приглашали путника отдохнуть в тени деревьев. Дальше следовала ясеневая аллея, проросшая сочневой травой, упирающейся в старый церковный сад. Сад был удален от дома и был одной из самых больших радостей нашего детства. В саду находился старый дом бабушки и дедушки. Сразу после переезда этот дом занимала семья. А теперь, когда пристройка для служащих была готова и семья разместилась в ней, его использовали под летнюю кухню и другие нужды. Летом в нем готовили пищу для сезонных работников. Иногда их было почти 70 человек. Они размещались за столами под громадным ореховым деревом. В большой печи в этом же доме пекли хлеб для всей семьи и большого числа работников. А хлеба пекли много. Эмилии со всей этой выпечкой приходилось довольно трудно. Хорошо, что в доме были еще комнаты, и дети могли играться всегда недалеко от матери. Кроме того, во дворе были большие качели и песочница, где можно было играть. Но с наибольшим интересом дети проводили время в вишневом саду. Там они могли спокойно играть в мяч, лазить по деревьям, а когда поспевала вишня, наедаться ею вдоволь. И чаще всего это было заданием детей. Под руководством няни с корзиной и провизией для пикника собирать урожай вишни. На этом дворе Мария со своими братьями и сестрами выросла. Их будни были полны игр и других развлечений, но всегда с тем они и работали. С раннего детства Яков и Эмилия прививали детям трудолюбие и ответственность, а начиналось это со стола. Отец семейства был строг и точен. Он был требователен к самому себе и поэтому также обращался с детьми. Никогда не дозволялось повторное приглашение к столу. Завтрак, обед и ужин подавали всегда в одно и то же время, и детей приучали являться к столу чистыми и опрятными. А если кто-нибудь из детей приходил к столу с разорванным платьем или брюками, то должен был немедленно покинуть столовую и на этот раз оставаться без обеда. Стол был накрыт всегда со вкусом. На обед обычно подавали суп и жаркое. Обед проходил весело. И дети, и взрослые могли разговаривать друг с другом. Обед был настоящим застольным общением. Обычно за столом были и гости. И детям казалось, что они иногда специально приходили в гости именно в обеденное время, чтобы попасть на обед. Однажды Мария со своей сестрой Анной решили завести список гостей, из которого выяснилось, что в эту неделю ни один обед не проходил без посетителей. Но когда мать заметила у детей этот список, она отчитала их и запретила впредь вести такие списки. На всех детей возлагали определенные обязанности на дворе, а дел было достаточно. Двор ведь состоял не только из сада и жилых домов. Прямо к пристройке примыкал большой хлев, построенный из жженного кирпича. Изнутри он был набело побелен, загоны выкрашены в красный цвет. Яков Реймер высоко ценил порядок и чистоту, и хлев был тому примером. Прежде всего, русские не переставали удивляться порядку в его хлеве. Как-то одна женщина заявила, что хлев выглядит как кухня. Постройка была разделена на конюшню и коровник. В первой части находились чистокровные лошади.
Семья Реймера имела их до 2 дюжин. С особой точностью следили за родословной лошадей. Конюх обязан был сообщить хозяину малейшие изменения в цвете, весе и так далее. Коневодство было любимым увлечением Якова Реймера, его гордостью и радостью. Складывалось впечатление, что он влюблен в лошадей до безумия. Он настаивал на том, чтобы в его упряжках никогда не были запряжены лошади разных мастей или пород. Он высоко ценил внешний вид лошади. Из конюшни дверь вела в коровник. Реймеры имели около 12 дойных коров. Хозяин и в этом случае следил за породой животных. Коровы давали много молока. Корову, которая не соответствовала его понятиям, продавали или забивали на мясо. На дворе был еще ряд построек: свинарники, птичник, амбар для хранения корма и так далее. Постройки были сложены из жженного кирпича и покрыты красной черепицей. И вообще на усадьбе было много животных: овцы, козы, осел и даже пони для детей. На цепи сидели 2 большие собаки – полкан и барбос, а также много птицы – куры, индюшки, цесарки, гуси, утки, голуби и павлины. Родители распределяли между детьми определенные обязанности, смотря по возрасту. Мария несла ответственность за сбор яиц и за то, чтобы птичник на ночь был закрыт, так как в Вальденфюрсте были известны случаи ночных краж. И вообще она, как и все дети, охотно помогала по хозяйству. Отец семейства считал нужным приучать детей быть для работников примером в труде. «Мы должны все уметь делать сами, прежде чем поручать работу другим», – говорил он. Таким образом, они вставали раньше работников и лишь вечером могли отдохнуть. Естественно, на усадьбе было много работников. На 10 лошадей нанимали конюха. Приглашали работников на переработку молока и садово-огородные работы. В доме были кухарки, прачки, уборщицы помещений. В большинстве служащие были из русских. И только в редком случае кто-нибудь из них мог читать или писать. Якову Реймеру было их жаль, и он, когда только мог, пытался некоторым из них преподать основы письма. Но что касалось жизни детей, то не только работа была для них главным. Трудные будни, радостные торжества – это жизненное кредо Якова Реймера. Прежде всего, церковные праздники отмечали довольно роскошно. Анна, старшая сестра Мии, с нескрываемым восторгом вспоминала эти праздники. Торжество из всех торжеств – Рождество. За месяц до праздников многое в жизни детей было направлено на подготовку к их встрече. Под руководством тети Анны, старшей сестры отца, они усердно что-нибудь мастерили в подарок родителям, старательно учили стихи на Рождество и помогали матери печь на праздник. Эмилия, как многие женщины-швабки, была настоящим мастером-кондитером. Более 35 сортов печенья готовила Эмилия к Рождеству. Ее навещали соседки, чтобы помочь ей печь. И этим сами у нее учились. А во время праздника, как раз наоборот, соседки приглашали ее, и она могла попробовать вкусное печенье своих подруг. И если печенье было по вкусу не таким, каким она его себе представляла, то тут же давала совет, как в следующий раз приготовить его лучше. Долгими зимними вечерами вся семья сидела за столом и мастерила. И вот, наконец, наступал долгожданный день. Вечером в сочельник вся семья посещала богослужение. Школьники или дети из воскресной школы общины готовили к этому вечеру праздничную программу. Много пели, некоторые дети рассказывали стихи, декламации, и в конце программы каждый ребенок получал кулек со сладостями. После этого вся семья шла к тете Анне Реймер.
Анна была старшей сестрой Якова, и поэтому все братья и сестры с родственниками собирались у нее в доме. Подавали прекрасный ужин, и каждый из детей получал маленький подарок. Кроме того, тетя Анна готовила каждому по кульку сладостей. В напряженном ожидании, что их еще ждет, семья возвращалась домой. На следующее утро, когда мать собиралась будить детей, они давно уже не спали. Напряжение становилось почти невыносимым. Наспех умывшись и одевшись, они ждали колокола, которым отец созывал детей, а вместе с ним и всю прислугу в большой зал. Позже, когда в Реймерской усадьбе находились беженцы, то и их приглашали на утренние торжества. Яков Реймер читал рождественскую историю из второй главы Евангелия от Луки, после чего все собравшиеся пели рождественский гимн, и тогда наступал черед детей. Каждый из них учил наизусть стихотворение, которое они, начиная со старшего и заканчивая младшим, рассказывали. И лишь теперь Эмилия приближалась к столу с подарками и снимала покрывало с драгоценностей, которые оно накрывало. Все подарки лежали на столе неупакованными. Но дети могли только догадываться, кому что предназначено и сколько. Эмилия брала со стола чаши с фруктами, орехами и сладостями и наделяла ими работников. Но помимо этого полагался еще очень практичный подарок. Глубоко тронутые русские слуги и служанки благодарили за подарок. Затем они покидали дом. Теперь очередь доходила до детей. Они получали свои подарки, благодарили родителей словами и поцелуем. Родители также получали приготовленные для них подарки. Когда общий восторг немного утихал, подавали вкусный завтрак, после которого все шли на богослужение. Обедали дома, но сразу после обеда начинались рождественские посещения. В первый день Рождества все реймеры были приглашены к Корнею и Марии Винц на ужин. У Винцев было трое детей и приемная дочь, так что дети получали большое удовольствие от игры друг с другом. Второй день Рождества тоже начинался с богослужения. После обеда вся семья направлялась к брату Якова Корнею Реймеру. Тетя Лиза и здесь приготовляла всем детям подарки. Она тоже была известна своим искусством печь, и поэтому дети с большим нетерпением и радостью ждали полдника в ее доме. На третий день Рождества было еще одно богослужение, и после него все родственники приглашались в семью Мии. И даже четвертый день, в который не было богослужения, был посвящен посещению. Всюду были подарки, игры, удовольствия. Иногда село праздновало таким образом почти до Нового года. В канун Нового года и на Новый год в церкви были богослужения. Особым событием одаряло и новогоднее утро. В это утро русские слуги и служанки чуть не штурмом брали спальни родителей и остальных взрослых, осыпая их зерном. При этом они весело пели «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем». Эта старинная русская традиция, уходящая корнями в далекое прошлое, обещала в новом году хороший урожай. Яков Реймер тогда обычно вставал и по традиции одаривал всех деньгами. Подобно как и Рождество, праздновались Пасха и Троица. Пасхальные торжества начинались в доме Реймеров со Страстной Пятницы, Тихого дня размышления. Часто в этот день вся семья постилась. Вечером Меннонитская церковь совершала святую вечерю Господню. В воскресенье все шли на богослужение, и сразу после этого начинались традиционные пасхальные семейные посещения, так же, как и на Рождество. Пасха праздновалась обычно три дня. На Троицу в братской Меннонитской общине служения были только в первые два дня. В эти дни в Вальденфюрсте в церкви были часто и русские гости. Для них с удовольствием пели русские песни. И потом обычно был миссионерский базар, на котором продавали самодельные вещи.
Это было радостное и красочное событие. На третий день хор и молодежь совершали прогулку в лес. Поскольку Яков был руководителем молодежи, то почти все его дети могли принять в ней участие. Летом церковных праздников не было. Семейные торжества специально переносились на осень или зиму. Работа на поле задействовала всю меннонитскую семью. И лишь после жатвы опять можно было позволить себе торжества. И первым из них был праздник жатвы. Он длился всего лишь один день, но оставался в памяти детворы надолго. К этому дню молодежь украшала молитвенный дом плодами земли и садов. Богослужение состояло из двух частей. После первой части, состоявшей из молитвы, проповеди и пения, вся община приглашалась на совместный обед на природе. После обеда следовала проповедь, сопровождаемая хоровым пением. Кроме церковных праздников, семья Реймеров находила достаточно много других причин праздновать. Довольно часто Яков собирал свою семью, усаживал ее в семейные дрожки и выезжал на природу. Устраивали пикники, иногда предпринимали, после тяжелой работы на посевной или жатве, походы в горы или в Черному морю. Дважды Марию с тремя младшими детьми брали в Пятигорск, известный кавказский курортный город. Однажды ездили в Пятигорск на поезде, жили в гостинице, обедали в ресторане, после обеда осматривали местность или поднимались в горы. Это, естественно, было большим событием для детей из села. Но и без таких поездок родителям удавалось воспитывать детей жизнерадостными. Местность на Кубани изобиловала разнообразием. Жили реймеры интересно и весело. Принимая детей из других семей, Яков и Эмилия видели в этом метод воспитания в детях добра и стремление к богоугодной жизни. Часто это были сироты, которые на короткое время или на более длинный срок находили приют в семье Мии. Таким образом, дети с раннего возраста учились отдавать и делиться. Естественно, в Вальдорффюрсте существовали и учебные заведения для детей. В селе был детский сад. Воспитательницу Фриду Мейнгард все очень любили. Это была приветливая, образованная и милая женщина. Мария тоже с удовольствием ходила к ней в детский сад. Она почитала свою воспитательницу и старалась подражать ей в поведении, чтобы тоже быть такой же элегантной дамой. Продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Когда темно, не говори о тьме. Она от слов сгущается сильнее. О свете вспомнить в этот миг сумей. И мрак тесни всей верою своею. Скажи о свете. Пусть услышит тьма, что ты ее ни капли не боишься, что у тебя достаточно ума, и ты на свет душою всей стремишься. Напомни тьме, как свет тебя зажег. Рисуй устами светлые картины, чтоб каждый штрих и каждый твой мазок во мраке был, как лепестки жасмина. Рассказывай другим, как свет велик. Пусть видит тьма, что ты ей не поверил. И в самый безнадежный, мрачный миг, когда сгустится ночь в твоей пещере, свет непременно тьму пробьет лучом, и ты из темноты шагнешь к победе. Всегда ты этим пользуйся ключом. Когда темно, рассказывай о свете.

Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него суды смерти, стрелы свои делает палящими. Псалом 7. Одним из величайших заблуждений большинства людей, не изучающих Библию, является их одностороннее представление о Боге. Получив обрывочные сведения о Нем, как Бог любви, милосердия и сострадания, дополнив их своими собственными понятиями и суждениями, люди в своем осознании формируют ложное представление о великом Творце Вселенной, который по своей доброте никого не накажет и тем более не погубит в пылающем огне ада. Но Библия открывает нам великого Бога как многостороннюю личность, которую нельзя постигнуть и охватить человеческим умом. Данное местописание раскрывает нам Бога как праведного и строгого судью, единственно владеющего привилегией судить весь мир. Священное Писание повествует нам о Боге, который страшный в правосудии. Псалом 64:6. «И справедливый в своих судах, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Римлянам 2 глава. Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Римлянам 3:5-6. Грядет праведный суд Божий над грешниками, и Божий приговор, возмездие за грех, смерть, уже вынесен, ждет своего исполнения. Над каждым грешником висит меч Божьего правосудия. Меч, который однажды в полноте ярости и гнева был обрушен на Иисуса Христа, распятого на Голгофе за наши грехи. О человек, посмотри на Иисуса, Божью любовь, милосердие и сострадание, так влекущие твою душу к себе. Слышишь ли ты Его зов? Видишь ли ты Его пронзенную руку, протянутую к тебе с правом о помиловании? Это твой единственный шанс на спасение. К сожалению, многие люди поступают так, как поступил однажды заключенный, приговоренный к смерти. Этот человек находился в камере смертников, в страхе ожидая дня смертной казни и не зная еще, что ее заменили на помилование. Губернатор города, взяв в руки акт о помиловании смертника и облачившись в одежды священника, пошел в тюрьму для того, чтобы сообщить заключенному эту радостную весть. Но когда заключенный увидел приближающегося к его камере священника, то наотрез отказался разговаривать с ним, даже не узнав причину его прихода. Через некоторое время заключенный узнает, что к нему приходил не священник, но сам губернатор с актом о его помиловании. Вот так эта встреча, которая могла принести радость, не состоялась только лишь по одной причине – по вине заключенного. За несколько минут до своей смерти заключенный с горестью произнес: «Я умираю лишь только потому, что не принял помилование». Сколько душ, не принявших помилование из рук великого первосвященника, с болью и рыданием произнесут такие же слова в вечности. Поторопись укрыться от меча Божьего правосудия, нависшего над тобой, приняв Божий дар. Помилование через жертву Иисуса Христа.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

Слава нашему Господу, братья и сестры. Знаете, когда мы внимательны, вот действительно, я вот сколько раз убеждаю, что иногда проблема в питании в церкви, да, некоторые люди говорят, что мало питания, там, или мне не достает питания, или еще что-то. Я согласен, с одной стороны, это зависит от сухого питания, там, или заменителя питания, но иногда очень, ну, во многом это зависит просто от подготовленного сердца. Аминь. Вот просто от подготовленного сердца. Если Бог захватил твое внимание, если ты сердцем открыт, если Дух Святой завладел твоим вниманием, я 100% убежден, ты уйдешь отсюда с одной ясной мыслью, но этого хлеба тебе достаточно будет, чтобы ты его ел и был насыщен. Аминь. Я просто, ну знаете, вот сижу и, ну, благодарю Бога за это. Я не то, что там раздаю рецепты, я поделюсь тем, как я справлялся с этими проблемами. Я жил одно время среди своих родственников, и компромиссы, они сталкивают нас на обочину, и ты попадаешь под влияние тех же духов, которые находятся над ними, и ты потом борешься с ними. Это война, навязанная тебе, ты не понимаешь, почему это имеет власть над тобой. И я, когда молился, когда размышлял об этом, я понимал, что где-то, скорее всего, я переступал, ну, какую-то грань, где я должен был как соль выступить, сказать: послушай, я не буду этого слушать. Я не хочу это слышать. Или я не разделяю этого мнения. Я просто не сказал свою позицию в истине. Понимаете, да? Потому что написано, что они победили его

И нам нужно просто, конечно, душа, она ищет комфорта. Комфорта в общении, чтобы тебя не потревожили, чтобы тебе не было дискомфортно, чтобы окружение твое не извергло тебя. Кому хочется, чтобы окружение взяло тебя, вывело и распяло? Распятие бывает разным, условно я говорю. Понимаете, да? Никому не выгодно. Но Писание говорит, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Аминь. Нужно выйти за стан, нужно выйти за пределы этого и со всей смелостью встать. Может быть, это будет, может быть, это прозвучит не громко, может быть, это прозвучит не сильно, может, это прозвучит к ним не пророчески, так, знаете, не вот так вот как-то. Но ты заявила позицию истине, и все, и истина хранит тебя. Аминь. Просто сказал, послушай, если ты хочешь со мной общаться, не говори об этом, потому что это скверно, я не хочу это слышать. Бог меня поставил главой, а не хвостом. И когда речь идет о церкви, что врата ада не одолеют, я склонен больше того думать, есть два разных мнения по поводу этого текста с Писания, я склонен больше думать, там имеется в виду, что врата ада не устоят. Не устоят. То есть не они наступают, а мы держим оборону. Знаете, наша жизнь – это сплошная оборона. Напротив, Иисус говорит, идите, проповедуйте. Идите, идите, жизнь наступательного характера, слава нашему Господу. И поэтому, когда это происходит, когда происходит, что тебя сталкивают, пытаются столкнуть на эту обочину, пытаются ввязать тебя в какие-то компромиссы против начальства, против президента. У нас в Украине тоже часто бывает, я сам невольно становлюсь каким-то слушателем, а потом даже, если это меня улавливают, я начинаю поддаваться. Ну да, да, да, существующие, есть проблемы в существующих властях, и я ж это слышу. И меня где-то раз поймало, и я уже смотрю, я уже участвую с ними в разговорах о моем президенте. Какое ты имеешь право, как дитя Божие, говорить плохо о царе? Неважно, какой царь, молись за него. Аминь. И поэтому, знаете, самое лучшее средство – это Слово Божие. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства. Кровь Завета, она над нами и в наших отношениях с Богом. Аминь. И нужно просто провозгласить истину, и истина, она как ограждение, она будет ограждать. Возможно, они не прекратят матеряться, я имею в виду, но они, по крайней мере, не будут этого делать в твоем присутствии. То есть заявлять позицию, заявлять, и в этом и есть проповедь Евангелия. Соль, это не просто, знаете, соль, это, ну, она не просто хранит от разложения, нужно сказать. А как же оно сохранит от раздражения, если я ничего не говорю, молчу? Помните, пророк Исаия тоже, кстати, подвержен был этому искушению. Он говорит такие вещи, он говорит, что прости меня, я увидел свою скверну, да, я живу среди народа с нечистыми устами, и у меня у самого тоже нечистые уста. Это настолько вот влияло, что он жил в этой среде, возможно, были маленькие компромиссы, он просто не говорил им ничего. Он уже на то время пророчествовал, он говорил городам, он говорил к народу, он говорил к сердцу Иерусалима. Но, возможно, об этом как-то он, не знаю, что было, но как-то на это его, ну, это все на его так повлияло, что когда сошла слава Божия и святость Божия, он увидел себя нечистым, он сказал, извини, я, прости меня, очисти меня, и произошло освящение. Слава нашему Господу. Мы живем во время Нового Завета, и у нас есть оружие воинствования нашего не плоские, но сильные Богом на разрушение твердынь сатанинских, дьявольских. Аминь, братья и сестры. Поэтому Евангелие – это то, чем снарядил нас Господь. Все оружие Божие – то, чем нас снарядил Господь. Праведность, щит – все, я не буду это перечислять. Все оружие, послание к Ефесянам – там есть все. И облегшись в это всеоружие, говоря истину, мы просто солим, мы в ограждении, и я думаю, что лукавый тогда не прикасается, действительно не прикасается, он не может. Аминь. Пускай Господь благословит. Дух Святой говорит, Дух Святой дает свою атмосферу. Бог, знаете, я просто восхищаюсь, восторгаюсь Богом, что Его слова не просто ты слышишь как слова, просто как слова. Они облекаются силой. Не зная ни Писания, ни силы Божьей, да, сегодня было сказано, силой, когда Он посылает Слово, Он посылает в Слове атмосферу. Если Он послал Слово исцеления, то в этом Слове есть исцеление, атмосфера исцеления. Если Он послал Слово утешения, то в этом Слове есть

0: Атмосфера, да, то есть характер Бог свой передает в своем слове. В этом слове есть утешение. И если он посылает слово ободрения или радости, в этом слове, когда оно вовнутрь, ну, проникает в тебя, есть атмосфера радости. Слава нашему Господу. Поэтому слава ему за его слово, за его проявление, за его дары. Знаете, немножко засвидетельствую, буквально 2 минуты. Мы ехали сюда, переживали, трепетали внутренне, потому что есть гораздо другие люди, одарованные, там, способнее, больше стажа у них, которые могли бы эту тему говорить, об этом говорить. Но почему-то так получилось, знаете, и мы вот в таком вот страхе, да, как апостол Павел говорит, в трепете приехали. И я внутреннее свидетельство имею, что все получилось. Может, не получилось, как там хотели, но я внутри просто знаю, все получилось, слава Иисусу Христу. Все получилось. Все получилось, слава Ему за это. И у меня такое просто на сердце поделиться с вами местом Писания, которое я переживаю, которое для меня является в последнее время хлебом. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал же также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Слава нашему Господу. На таком вопросе заканчивается эта притча. И она начинается такими словами. Господь обращается к тем, которые его слушают. Должно всегда молиться и не унывать. Иногда у нас, как у людей, в нашей молитвенной жизни, в наших личных взаимоотношениях с Богом, возникает такой вопрос, сколько мне молиться? Мы живем во времени, нам нужно указать четкие границы времени. Если мы идем устраиваться на работу, нам нужно, чтобы начальник сказал, ты работаешь с 8 до 5, у тебя обеденный перерыв с 12 до часу. И если мы отправляем детей в школу, нам нужно знать, когда нам их отправлять, когда нам забирать. Мы в границах времени привыкли к такому выражению, сколько времени мне молиться за моего мужа, сколько времени мне молиться за мое исцеление, сколько времени вообще мне молиться. Йонги Чо говорит, что он молится 7 часов в день. Кто-то говорит, что он 6 часов в день молится. У кого-то такие, но мне сколько молиться? Знаете, у меня где-то внутри были такие переживания. Я, может быть, чувствовал себя ущербным, когда слышал, что кто-то молится 8 часов в день, 7 часов в день, 6 часов в день. Я не понимал, как это так. Я хотел этого достичь и какое-то время, может быть, держал приближающуюся планку к этому времени, но через некоторое время я понимал, что это я просто имитирую, я пытаюсь достичь какую-то не мою планку, и мне становилось, знаете, скучно внутренне просто, я ломался внутри и приходило внутреннее раздражение. И здесь Иисус, знаете, он говорит такие слова, должно всегда молиться, всегда. Всегда, есть еще одно место из Писания написано, непрестанно молитесь. Когда, я не знаю, что ты понимаешь из этих слов, но когда я слышу эти слова, всегда, это выводит меня за пределы просто традиционной молитвы, когда мы понимаем, что молитва это тогда, когда я встал на колени, но провел час-два с Богом, почитал Библию и вышел. То есть я был здесь в молитве, а там уже я не молюсь. Когда Иисус говорит, должно всегда молиться, здесь имеется в виду, ты должен расширить пределы своего понимания о молитве. Ты должен всегда молиться, аминь. Ты должен, не должен просто разграничить, есть время молитвы, вот это утром я прихожу к Богу, как знаете, как начальнику на прием, утром пришел на прием, в обед, если было время на обеде, и вечером пришел на прием. Да, есть, конечно, времена, когда мы углубляемся, есть разные виды молитвы, молитвы, моления, прошения, есть молитва поклонения, есть внутреннее просто один на один, когда ты просто укрываешься, Бог ведет, но здесь Иисус говорит, должно всегда молиться. Твоя жизнь на земле должна быть пропитана, это твоя суть должна быть. У тебя и у меня, другими словами, не должно возникать такого вообще вопроса, сколько мне молиться. Всегда. Это также глупо будет звучать, если я буду спрашивать у врача, сколько мне нужно делать вздохов и выдохов, чтобы жить на земле. Он скажет: дыши столько, сколько нужно, чтобы ты передвигался. И если я буду дышать какое-то количество раз, допустим, сделал вдох и держу, и когда голова кружится, я делаю другой вдох и буду ждать просто этого времени, знаете, это будет пагубно влиять на мое здоровье. Аминь, братья и сестры. И здесь Господь говорит: всегда молись. Молись утром, молись вечером, молись, когда ты идешь на работу, молись в машине, молись, когда ты готовишь, молись, когда ты у плиты, молись. Молись всегда, всегда должно молиться, это должно, это нормально, слава Иисусу Христу. И когда ты просто раскроешь свое сердце, когда ты откроешь свой ум, просто чтобы расширить этот диапазон, ты будешь чувствовать, что ты наслаждаешься полнотою Божью. Твоя молитвенная жизнь, она будет преображаться. Некоторые люди, я услышал одну проповедь одного брата, он пастор мессианской общины у нас в Киеве, мне очень понравилось. Есть некоторые мифы о молитве. Иногда мы думаем примерно так. Есть люди, которые красноречиво молятся, вы встречали таких людей? Они прям красивые молитвы, неподдельные, это их молитвы, они выражают суть. Но знаете, я вам скажу, что не все люди красноречиво молятся. У некоторых людей очень скудная молитва, очень скромная, простая. И знаете, как, ну какой ты поставишь, ну по какой шкале можно измерить вообще молитву? И этот человек, он сделал такой, знаете, такое что ли представление такое, ну как бы картину такую нарисовал. Заходит человек, и мы иногда так думаем, заходит какой-то одарованный человек, красноречивый такой, и он начинает молиться, и ангелы склоняются, они же должны отнести этот фимиам к Богу. Ангелы склоняются и говорят: о, с доробками предстал. Ну, у нас доробки — это дары, да, там, все это. Вот предстал такой могущественный, славный такой, с такими молитвами. И несут, и радуются. А тут Василь пришел с работы, усталый, еле ноги волочит. Склонил свои колени. И мы иногда так о молитве думаем, что когда ангелы увидели этого Василя, что он сейчас будет молиться, они, наверное, подумали, что он сейчас всю духовную атмосферу на небе испортит. Вы понимаете, о чем я говорю? Что, мол, то Василь пришел, то... Вот тот, да, то на небе слава была, фимиам такой, а этот сейчас что-то опять будет говорить. Прости, пробачь, дай мне силы, 2 минуты помолятся, завалятся от бессилия, и завтра с утра опять встанет, 5 минут помолится и идет. Знаете, понимание о молитве у людей очень ограниченное, бывают. И поэтому здесь Иисус говорит: должно всегда молиться. Бог не так смотрит на молитву, аминь. Я думаю, что вы согласны. Есть разные молитвы. Никто, не все могут молиться, как Давид молился. Не все. И я не хочу чувствовать себя ущербным из-за того, что я не могу выражаться так, как молился Давид. Мои дети все разговаривают по-разному. Но я рад, что они разговаривают, слава Иисусу Христу. Эмилия, она говорит по-своему, у нее такой, знаете, аристократический метод общения. Она очень, методично говорит. У нее такая, знаете, академизм такой просматривается, когда она разговаривает. Адель, она более чувственна. Она может сказать 3 слова, но в этом будет чувство. Она вся в этих словах. Эльдар, он просто небесный. Мы его называем небесный. Почему небесный? Потому что он всегда вот так ходит. Это не потому, что с ним что-то ненормально. С ним все нормально. С ним все хорошо. Просто он такой человек. И если он говорит очень мало. Но когда он говорит, он всегда вот так делает. И мы его назвали небесным. Его зовут Эльдар, но мы его так говорим: небесный, иди сюда. И он знает, что это он. И он идет. Не знаю, может, он воображает, может, это он специально делает. Но мне почему-то верится, что он такой и есть. Эльмар, комок радости. Комок просто радости. Он только встал, глаза открылись. только его тело приобрело состояние выхода из сна, все, ему нужно навести движение, ему нужно что-то делать, ему нужно кому-то подойти, ему нужно забежать, он забежит туда, того ущипнет, того стянет, того, все, он должен что-то делать. Они говорят по-разному, они выражают себя по-разному, но я вообще рад, что они себя выражают, аминь. Я хочу тебе просто сказать, может быть, ты думаешь, что твоя молитвенная жизнь не такая, как у этой сестры, что справа или слева, или вообще, как у той сестры, которую ты прочитала книгу, или как у того брата, или как то, просто откинь это все, Бог хочет слышать твои молитвы, аминь. Богу нужны твои именно молитвы, и именно твои, так как ты молишься, не помолится никто. Молитва уникальна, аминь. Она уникальна. Ни одно сердце не звучит одинаково. Мы можем говорить одинаковые слова, когда повторяем молитву «Отче наш». Но я хочу вам сказать одну вещь. Каждое сердце, даже повторяя одну и ту же молитву, звучит по-разному, аминь. По-разному. Поэтому не ограничивай себя, не чувствуй себя в комплексах. Нет, твой отец любит, когда ты молишься. Он слышит не только, когда ты склоняешься у себя дома, он слышит твои вздохи, он слышит твои вопли, когда ты едешь на работу, когда ты работаешь, когда ты с шпателем в руке, когда ты с лопатой в руке, он видит тебя постоянно, поэтому поклоняйся и молись ему всегда, аминь. Всегда. Распространитесь в молитве, не ограничивайте общение с ним. Не делайте, в этом есть какой-то элемент фарисейства, знаете, есть время, нету времени. Помните, как Иисус сказал самарянке, мне нравится. Он сказал, что настанет время, и уже настало, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. И где это будет? На всяком месте. На всяком месте. И он говорит, именно таких поклонников... Именно вот таких. Брат, не переживайте. Если вы просто устали, отдыхайте, серьезно. Я верю, что Дух Святой вам может дать отдых и здесь. Серьезно, отдыхать. Я тоже бывало приходил с работы, садился на разбор слова и открывал глаза, когда пастор говорил «Отче наш, сущий на небесах». Я понял, что я все пропустил, но одно было благо, что я отдохнул. Но и это тоже благо. Поэтому пусть Господь благословит. Понимаете, да? Именно таких поклонников ищет Отец. И именно вот таких, на всяком месте, как дитё. Посмотрите на своих детей. Они не говорят, к папе можно обратиться только с 8 до 9. Но есть некий юмор, могут они высчитать, когда к папе не обращаться, когда он голодный, да, допустим, там, еще лучше обратиться к папе, когда он сытый. Но это уже более взрослые, когда они могут что-то подумать. Но обычно так дети не делают, они обращаются всегда. Иногда они обращаются, ты понимаешь, что ему надо было уже сказать после первого раза, и понимаешь, что он уже 5 раз тебе сказал, он уже спрашивает, и тебя включает жена рядом, ты ничего не слышишь, он у тебя что-то спрашивает. Я уже слышал давно, что он 5 раз спросил. Но я как-то, знаете, вот бывает такое, знаете, вот он всегда готов справиться, он всегда готов молиться. Он даже не думает, что есть какое-то время, какое-то ограничение, он вообще об этом не думает. Мой папа дома, моя мама дома, я всегда могу прибежать. Я сейчас на улице, но через минуту я дома, я могу задать вопрос. И пускай папа там думает, почему этот вопрос пришел мне в голову. Пускай папа разбирается, пускай он находит ответы. Но я пришел, я говорю. Мы должны в этом подобии быть детям, аминь, братья и сестры. Нам будет легче в молитвенной жизни. И поэтому Иисус сказал, что должно всегда молиться. Насчет всегда мы поняли, да? Чтобы долго не останавливаться. Всегда, всегда. Всегда. И здесь написано дальше, не унывать. Еще одна вещь. Не унывать. Этому тоже можно поучиться у детей. Не унывать. Они редко когда унывают. Они унывают уже тогда, когда действительно, не унывать нельзя, знаете. И то на очень короткое время. У нас уныние это проблема. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Опять давление временем. Давление временем оказывает очень сильное влияние на нас, потому что мы живем в ограниченном мире. Аминь. Бог вне времени. Вы согласны со мной? У него нету времени. Он альфа и омега, начало и конец. Он сегодня, вчера и вчера, сегодня и вовеки тот же. Он так же, как был 2000 лет назад, он сейчас здесь, и он также простирается вперед. Он объемлет все временное пространство, которое было. Поэтому и откровение, когда он передавал, он уже видел эти народы, он уже знает, что будет в конце, он уже знает, кто там будет. Он все это знает. С позиции нас, когда мы познаем Бога через наше временное ограничение, мы, конечно же, его представляем, и поэтому смешно выглядят молитвы Давида, когда ты начинаешь понимать Бога. Ну, смешно, и мои молитвы выглядят тоже, когда он говорит: поспеши. Вы слышите, да? Поспеши, поспеши, поспеши. Так много раз он говорит: поспеши. Как будто бы действительно создается впечатление, что Давид пришел вовремя, а Бог запаздывает, знаете? У вас такое не бывает? Как будто бы вы договорились с человеком, со мной, допустим. Вы пришли раньше, а я не пришел. И вот вы звоните: Джемиль, где ты? Я еще в Строгино. А вы, допустим, здесь где-то назначили встречу. О, это так далеко, давай поспеши. Джемиль, ты где? Я еще вот там. Слушай, да ты же недавно только сказал, что ты там. Послушай, пробки, хорошо. Джемиль, поспеши, ты где? Вы понимаете, да? Бог не застрял нигде в пробке. Бог нигде не потерялся. Есть определенное время, которое тебе попущено, и ты должен просто пробраться сквозь это давление времени через веру в Иисуса Христа. И ждать столько, сколько нужно. Нету вопроса. Не должно быть у меня вопроса. Я должен пробраться через это давление. Это давление не должно быть надо мной, потому что я сокрыт в Боге. Когда я попадаю в Бога, когда я исполняюсь Духом Святым, я не чувствую давление времени. Очень часто многие чувствуют давление времени. Мне уже 35, а я еще не начал никакого служения. И многие еще, знаете, подковыривают, подкидывают и говорят: а ты знаешь, вот тот, ему 37, он в твои годы уже развернул, у него уже церковь, 1000 членов, а ты уже мог, ты уже то, знаете, и время, ты смотришь, так мало времени, время бежит, время давлеет, знаете. Но когда я склоняюсь перед Богом, когда я исполняюсь Духом Святым, Он меня утешает и говорит: не важно, сколько тебе лет. Не важно вообще, сколько лет прошло, сколько лет у того получилось, не важно все это. Исполняешь ли ты волю Божью, делаешь ли то, что я хочу. Вот что важно. И когда мы укореняемся в этой истине, братья мои и сестры, то уныние оно покидает, покидает. Покидает. Не дай место унынию. Аминь, братья и сестры. Не дайте. Как мы можем победить уныние? Очень коротко. Сегодня уже пели псалом. Радуйся пред Господом. Радуйся. Просто радуйся. Ты можешь сказать, чему радоваться? Я раньше тоже спрашивал, когда мне плохо, чему же мне радоваться? Я не могу радоваться, Господи. Я вообще Иакова не понимал. Мне хотелось пролистывать это послание сразу. Вообще мне хотелось заклеить, знаете, эти страницы с послания с Иаковым, особенно первую главу, где он, начиная приветствие, сразу переходит к тому, что с великой радостью принимаете, когда вы впадаете в различные искушения. У меня был внутренний конфликт. Мне хотелось вообще встретиться с ним, поговорить, что он имел в виду, объясни. Потому что на то время я не имел ни откровения, ничего вообще об этом тексте Священного Писания. Я просто заходил и роптал на этот текст. Я говорил: Господь, я вообще его не пойму, что он имел здесь в виду. Я плакал и говорил: Господь, у него это получилось. Он писал тем, у которых получилось, а у меня это не получается. Как радоваться, когда мне плохо? И знаете, и проходило время. И там написано ключ. Мне Бог дал ключ к пониманию Священного Писания. Он говорит, там написано, что зная, что испытание веры производит вас терпение, а терпение должно иметь совершенное действие. И там ты видишь, какие-то действия происходят. Оказывается, я не могу радоваться тогда, когда нет, я не вижу в этом смысла. Понимаете, да? Нам, людям, нужен смысл. Мы должны понимать, для чего это со мной происходит. И когда я не вижу смысла, я чувствую себя жертвой, обманутым, кто-то надо мной издевается сверху. И люди часто говорят: Бог, наверное, издевается надо мной. Буквально вчера к нам подходила одна молодая сестра, и она говорит: послушай, у меня такое ощущение, что все проклятия, все то, что может быть, оно сваливается на меня. И я не могу избавиться от того образа Бога, который навязан мне за последнее время. Что Он все плохое скидывает в мой огород. И вы знаете, мы беседовали, молились. На самом деле это не так. Аминь, братья и сестры. На самом деле это не так. Поэтому радуйся. Знай, что даже если ты что-то проходишь, это не просто так. Бог знает, что Он делает. Аминь. Если Он отправил тебя в бурю, это не просто так. Значит, твое сердце было окаменено, потому что там написана причина, почему Он отправил в бурю. Ихние сердца были окаменены, и Он попросил их: вам нужно отправиться. Другого способа нету привести вас в чувство. Другого способа нету воскресить вас. Другого способа нету оживить вас. У врача иногда не остается другого способа, как к мертвецу подключить ток и шарахнуть его этим током, чтобы он просто пришел в чувство. И если это уже не помогает, они констатируют смерть и говорят: все, ничего не помогло. Но последний, у них есть вот этот метод, когда они производят разряд. Иногда Богу нужно действовать таким методом, чтобы нас всегда держать в форме живых. Аминь. Ему нужны живые дети. И поэтому не унывай, знай, что все это не просто так. Знай это просто. Простирайся вперед к этому. Знай, это не просто так. Есть то, что Бог что-то хочет сделать. Аминь. Еще Иисус говорит, о чем радуйтесь. Радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. Порадуйся этому. Просто зайди. Не можешь радоваться на людях, приди домой, закройся. Ну и порадуйся, не знаю, как ты будешь радоваться. Ну радуйся, как можешь. Купи себе торт. Свечи зажги. Компота налей, фужер красивый. И скажи: я тебя, подойди к зеркалу, скажи: я тебя поздравляю. Твое имя записано в книге жизни. Что-то сделай, но радуйся об этом. Об этом нужно радоваться. Ты должен знать это сердце того, о чем тебе нужно радоваться. Аминь. Иногда, когда эти слова звучат, я на некоторых людей смотрю, и на себя иногда радуйтесь, что книги, там какой-то динамизм. В этих словах динамика, жизнь. Радуйся, Джимир, что имя твое записано в книге жизни. Аллилуйя, конечно, да. Но это само собой разумеется. Конечно, я уже давно к этому привык. Я этот текст Писания уже давно выучил. Уже 16 годков, как я знаю этот текст. И радоваться я научился уже скромно. Вы понимаете, о чем я говорю? Нас уже ничем не удивишь. Но это не должно так быть. Радуйся. Ликуй пред твоим Богом. Ликуй, просто ликуй. Говори это. Простирайся. И ты увидишь, как топ уныния, она будет отходить. Аминь. Ты увидишь, как из этого болота Дух Святой просто будет выводить тебя. Аллилуйя. Когда ты будешь говорить: радость Господи, крепость моя. И харизматы тут ни при чем. Очень часто, когда это говоришь в евангелизационных, традиционных церквях, они сразу говорят: мы, и речь твоя тебя выдает. Мы, наверное, знаем, ты оттуда. Эти парни очень любят говорить о радости. Причем тут эти парни вообще? Я говорю о том, что здесь написано. О том, что здесь написано. Аминь, братья и сестры. Это нам. Мы не должны обделять себя. Я хочу радоваться. Я буду радоваться об этом. Я буду радоваться из того рва, которого меня Господь достал. Я был наркоманом, конченным человеком. Иногда полезно мне спуститься опять туда в воспоминаниях, увидеть себя умирающим, просто умирающим. Гепатит, разложение печени. 5 внутренних кровотечений. Операция в клинике Шалимова. Ты балансируешь между жизнью и смертью. Кто тебя спас? Как смеешь ты не радоваться этому сегодня? Пускай Господь благословит тебя. Радуйся. Не будь скуп на радость. Я не говорю о радости, о том, что тебе новую машину папа взял в кредит, или кто-то там, или ты взял, или ты купил. Нет, нет. Там написано, о чем радоваться. Аминь. Радуйся о Господе. О Господе можешь радоваться сколько хочешь. Как хочешь. Нету формы радости, которая бы радостным прилично славословить, да? Как бы, то есть, правым Господи, детям Божьим прилично славословить, славь Господа. Выражай это как-то. Радуйся. И тогда уныние будет отступать. Аминь. Радуйся. Здесь написано, всегда должно молиться и не унывать. Молись и не унывай. Будет искушение заглянуть на время, сколько я уже молюсь. Не смотри. Простирайся в Боге, прилепляйся, исполняйся Духом Святым. Я хочу вам засвидетельствовать немного о своей борьбе с болезнью. Меня прооперировали почти 7 лет назад. Когда мне делали... Когда меня оперировали, когда меня туда привезли, мне сказали, что диагноз у тебя цирроз, распад. И тоже печень распадалась, а уже сосуды были настолько дряблые, ломкость сосудов называется. Они просто рвались внутри, и я истекал кровью. И поэтому после этого есть одно благо, то, что я могу представить, что переживает человек, когда истекает просто кровью. Первое, когда начинается кислородное голодание мозга, начинаются некие галлюцинации, начинается то, что происходит, какой-то самоганнибализм организма, клетки ополчаются, и вот это начинается помутнение, агония. Братья и сестры, я это переживал. Я не хочу хвалиться этими вещами, что вот я переживал того, чего вы не переживали. Нет, я благодарю Бога, что Он мне дал что-то вкусить, чтобы мог сравнить хоть долю того, что Он пережил. 5 раз я истекал кровь, 1 раз снимали с поезда, 36 гемоглобин, 40% потеря крови. Врачи думали, как он вообще живет, подходили что-то в таком мрачном одеянии, то есть с мрачным лицом подходили и спрашивали у моего брата что-то, и я понимал, что там не все хорошо. И когда братья пришли меня исповедовать, я ничего не хочу сказать плохое о братьях, это было в Тюрюпинске, но на их лицах было одно. Они пришли меня исповедовать, и они меня уже провожали. Я понимаю их. Мы люди ограниченные, мы не можем дальше видеть. Они видят перед собой трупа, уже почти трупа. Желтый, с каким-то синеватым оттенком под глазах. Худой. И они, наверное, думают, ну, наверное, все. И они как могут утешают и уходят. И мне врачи сказали, у тебя есть один шанс. Один шанс сделать тебе пересадку. У тебя должен быть донор. И донором должен был быть мой родной брат. И мы поехали вместе с ним в Киев. Это неверующий брат. И мы приезжаем с ним в клинику Шалимова. Выходит профессор, посмотрел на мои анализы. Он говорит, извини, я хочу тебе сообщить плохую новость. Я не могу тебя оперировать. У тебя низкий гемоглобин. У тебя мало крови. Я тебя зарежу на операционном столе. Конечно, брат мой вздохнул с облегчением. У него настроение, даже увидел, изменилось. Но мне было плохо. У меня была единственная надежда, которую у меня забрали, как я думал. Понимаете? О Боге тогда я уже не думал, почему, я вам скажу. Потому что вся моя вера, она уже сгорела. Я уже по пути, сколько мог, верил, и потом уже просто опустил руки и согласился. Я согласился со смертью, я согласился со всем тем. Я уже начал приготавливать жену, я говорил, ну, ты молодая, красивая, все будет нормально. Но правда, когда я представлял какого-то брата рядом с ней, что-то мне очень сильно хотелось жить. Знаете, вот такое внутреннее переживание я имел. И знаете, и все так фатально. И я помню, когда врач подошел, говорит, хорошо, мы не будем оперировать пересадку печени, но мы хотя бы просто продлим тебе жизнь на некоторое время. Мы просто... вырежем поврежденные участки сосудов, вен, которые оттоки в кишечник, от печени идут, и мы просто их заменим. И я сказал, что это, наверное, лучше, чем просто умереть. Сказал, ну, продлите. Я условно говорю. И они мне сделали операцию. И когда они закончили операцию, они говорят, что 1,5 года мы тебе даем. Я после этого шутя говорю, что мне дали гарантию меньше, чем у стиральной машинки. Так как-то скудно, знаете, 1,5 года. Разве что китайская, может, какая-то такая, знаете.
1: Ну, обычно у хорошей техники 2 года, знаете, люди смотрят на гарантию. Чем больше гарантия, значит, хорошая техника, правда? Но как-то так получилось. И знаете, я уехал оттуда. После этого не было внутренних кровотечений, не было ничего. И я уже смирился, ну, наверное, люди начали говорить об инвалидности. Я начал подходить к этому вопросу. Меня вскрыли вот так вдоль и поперек. Как лягушки я в детстве вскрывал, вот так меня вскрыли, знаете. И мне люди начали говорить: тебе нужна инвалидность, тебе нужно то. У тебя маленькие дети, у меня 5 детей, братья мои, сестры, я свидетельствую, я благодарю за них Бога и жена. Тебе надо то, тебе надо обеспечивать семью, ты не можешь работать. Моя кормилица была черешня в папином доме. Все, что мы могли делать, жена собирала черешню, я отвозил ее на рынок и продавал. У меня было много конфликтов из-за этого. И я помню, я уже просто готов был сдаться, но инвалидность так инвалидность. Льготы значит льготы, пенсия значит пенсия. Все, я не могу так дальше. Я склонился на колени. Я сказал: Господь, я устал, просто устал. Если пенсия это все, если вот это все... Все, пускай так и будет, я согласен. Но если есть что-то другое, пожалуйста, помоги мне выбраться с этого. И знаете, толчком ответа Божьего именно было то, что Бог со мной не закончил, что Он все-таки будет продолжать мое исцеление, был этот ответ. Я буквально встал с колен. Мне звонит мой друг, мы с ним трудимся в Крыму. Он говорит: послушай, есть одни шведы, которые услышали о тебе, кто-то им сказал, не знаю кто. Кто-то им сказал, что есть такой брат, он трудится среди крымских татар, там проповедует, и они хотят тебя поддерживать. Я вам свидетельствую, 3 года я имел больше, чем пенсия, в 2 раза. Слава нашему Господу. Слава Богу. И вообще я свидетельствую, что на протяжении вот этого времени, 9 лет, меня Бог не оставлял. И когда мне люди подходили и искушали, знаете, есть люди, которые имеют философию трудоголиков. Они думают примерно так: я прошел всю жизнь, я работал, я то, значит и тебе нужно это сделать. Это не обязательно, если ты прострадал всю твою жизнь, кто-то должен тоже, точно так же прострадать и загнуться, как и ты. Не обязательно. Может быть, ты прошел для того, чтобы кому-то помочь, чтобы легче было. Но у людей есть такая философия: если я прошел, значит и тебе надо. И людям иногда легко давать советы, потому что они, пройдя эти все страдания, уже все имеют, сидят где-то высоко, а здесь кто-то карабкается, пробирается через комплексы, пробирается через что-то, а люди просто говорят: утешайся Богом. Знаете, это все так сухо звучит, это издевательски звучит. Я вам искренне говорю. Но я просто благодарен Богу. У меня были внутренние конфликты. Я смотрел на людей, я говорил: ну этот же может помочь. Я вам искренне говорю. Почему? Я заходил в комнату и говорил: где эти Иосифы, которые бы обобрали Египет и которые бы подкинули бедному татарину немножко? Я серьезно вам говорю. Я благодарю Бога. Когда я женился, у меня не было ни дома, ничего такого из личного имущества. Сегодня я живу в своем доме, хоть и на даче, но это мой дом. У меня хорошее там место, слава нашему Господу. Ну и что дача? Зато это мне напоминает, что я здесь временно. Слава Иисусу! Дача — это временное жительство. Там нету прописки, это мне еще раз напоминает о том, что я здесь временный житель. Аллилуйя! Ну и что? На протяжении всего этого времени мне Бог не оставлял. И когда Он меня вернул оттуда, с линии смерти, когда она уже пришла забирать меня, она имела все права. Диагноз говорил, те говорили, врачи говорили, все. Все говорили, все факты говорили, но один не сказал. Он имеет ключи ада и смерти. Когда Он воскрес, Он спустился туда, преисподние места земли, и Он забрал ключи. Он имеет власть над смертью, аминь. И что я тогда внутри пережил? Я просто хочу это вам передать, чтобы вы вдохновлялись Богом. Он великий Бог, слава нашему Господу. Он велик и могущественен. И Он мне внутри просто показал: ты уже думал, ты уже согласился. Ты уже согласился идти туда, ты уже согласился пасть в объятия ей. Но я хочу тебе показать нечто. Это не все. Ты подумал, что это все, но я тебе говорю, это не все.
0: Я запрещаю ей, и с этого времени она к тебе не приблизится, пока я ей не скажу. Аминь. 7 лет прошло. У меня ни разу не было внутренних кровотечений. Слава Иисусу! Я не горжусь этим. Я когда-то Богу задавал вопрос, почему ты не можешь меня сразу исцелить? Я внутри услышал, может быть, это с богословием с некоторых людей не совпадется, но мне не важно, я знаю, что это Бог мне сказал. Он мне сказал, ты возгордишься. Если я сейчас тебя исцелю, ты возгордишься. И это все мои переживания, карабкания, все меня содержало как бы в таком, знаете, навозном состоянии, как в удобрении я находился. Неприятно, но я знал, я всегда куда-то простирался. Вера меня должна была куда-то вести к исцелению. Я карабкался за обетование, я упражнялся в этом во всем. И знаете, я даже не заметил, как через это все я проходя, я не заметил, я не обращал внимания на эти процессы. Но когда прошло время, я увидел, я не тот, кем я был. И все из-за того, что Бог поместил меня в какие-то трудности. Аминь. И я, напрягаясь в вере, простираясь Божьим Духом, я изменился внутри, слава Иисусу Христу. Не я, но Бог меня изменил. Я хочу тебе сказать, может, тебе непонятно, через что ты сейчас проходишь, но я просто тебе пророчески говорю. Аминь. Просто пророчески тебе говорю, ты изменишься. Эти вещи тебя изменят. Пройдет время, и ты внутрь себя заглянешь, и ты увидишь мирный плод праведности, и ты увидишь подобие своего Творца, который искупил тебя, и ты скажешь, это намного лучше, это ничего не стоит по сравнению с той славой. Аминь. Пусть тебя Бог благословит. Нам нужна мудрость. Нам не нужно ожесточаться, всего лишь не ожесточаться и понять, и принять. Придет время, когда ты внутрь себя заглянешь и увидишь Царство Божье, которое просто растет. Мне нравится, я чувствую, что я отклоняюсь от темы, но я и закончу ее. Я просто говорю, но по вдохновению. Мне нравится, знаете, процесс жемчуга. Я когда-то услышал детский стих, я его не помню на память, но там смысл такой, что жемчуг, все люди восхищаются жемчугом, но все начинается с песчинки, которая вонзилась в тело моллюска. Все начинается с песчинки, бесценного песка, которого тонны лежат на берегу морском. Тонны, но одна песчинка, врезающаяся в тело моллюска, и реакция его организма, правильная реакция, я подчеркиваю, правильная реакция, производит что-то внутри его, проходят года, и кто-то спускается в акваланге на дно, вскрывая его, потом говорят, о, это ценная жемчужина. Но они абсолютно не задумываются, это ценная жемчужина произошла в результате страданий, каких-то химических процессов. Пускай Господь благословит тебя. Мы иногда на некоторых людей смотрим и говорим, какой он блаженный. Я тебе хочу сказать, не обольщайся. Если ты видишь счастливых людей вокруг себя, у них есть те вещи, через которые они проходили или проходят. Так не бывает. Не бывает. Царство Божие усилием берется. Мы проходим через узкие врата. Так не бывает. Неважно, где ты, в Москве, я в Симферополе, но законы, принципы Царства Божие, они одинаковые. Аминь. Поэтому простирайся. Не унывай, радуйся. И дальше Господь, вы поняли, да, Господь, в общем, все нормально у меня с печенью. Слава Богу. Слава Господу. 7 лет. Гарантия аннулирована. Слава нашему Господу. Но я вам хочу сказать, что я не могу сказать в полной уверенности, что в полное исцеление. Знаете, когда люди идут, делают снимок, нате, возьмите анализы, все. Вот такого у меня пока нету, но одно у меня есть. Я вчера у брата нашего поел острый борщ. Он может засвидетельствовать. Когда я после операции, если бы я поел такой борщ, то у меня бы очень серьезные метаморфозы происходили бы внутри. Мне строго-настрого запрещалась эта пища. Строго, просто строго. Это просто фатально. И я вчера поел, я сам немножко переживал, думаю, Господи. И я лег, и сегодня проснулся, и я понял, Господь, слава Тебе, Ты продолжаешь мое исцеление. Слава Тебе за этот борщ, который помог мне понять и находиться в этом, что я в процессе.
1: Это исцеление. Это один из видов, методов исцеления. Исцеление твое возрастет. Когда возрастет? Господи, мне надо сроки знать. Год, два, три, скажи, пожалуйста. Я буду надеяться. Я не скажу тебе. Просто возрастет. Сколько должно молиться об исцелении? Всегда. Молись всегда, должно, всегда. Ты имеешь право, молись всегда. У веры нету, это беспроигрышный вариант. Беспроигрышный. Даже если, помните, пророк говорит, имея изобилие, имея овец, имея виноградники, он говорит, но даже если этого не будет, я буду славить тебя. Он приготавливает свое сердце к тому, что когда придет время, я хочу славить тебя, аминь. Готовь свое сердце. И Господь здесь показывает, Он дальше говорит о молитве, Он показывает иллюстрацию, которая была понятна для каждого еврея. Вы не устали, не?
2: Нет.
1: Для каждого еврея. Есть судья, и есть люди, которые приходят со своими нуждами. И характеристика этого человека, я не буду уже, читать. Характеристика такая, написано, что он Бога не боялся. Подумайте, кстати, об этой характеристике. И людей не стыдился. Я думаю, что сегодня мы навряд ли найдем таких людей в этих кругах, чтобы Бога настолько вообще не боялись. Потому что даже атеисты, он говорит, я атеист, но я такой атеист, который говорит, что что-то все равно есть. Такой, знаете, тогда им говоришь, ты же, значит, не атеист. Нет, я атеист. Но внутри его что-то говорит, что-то есть. Что-то есть, значит, я все-таки чего-то боюсь. Этот ничего вообще не боялся. Полный атеист. Вот все, что связано с полной, вот это все вот в полноте у него было. Писание говорит, безумец сказал в сердце своем. Да? Полный безумец. Полный. И людей не стыдился. Обычно люди, имеющие такую посаду, такую власть, они хоть как-то, правда ж? Им надо хотя бы марку держать. Я же все-таки судья. Хоть я и внутри, вы меня не знаете, но все-таки, когда я судья, я же должен быть порядочный. Нет, мне наплевать вообще. Я не стыжусь людей. Это характеристика этого человека. Иисус специально привел эту притчу, антипод, то есть сравнение, противовес, крайности, чтобы мы увидели, насколько просто Бог, Он другой совершенно. Аминь. И когда приходит эта бедная вдова со своими вопрошаниями, молениями, и она говорит, с моим соперником случилось так, не описывается подробно это дело, что у них было. И она говорит, и он просто смотрит на нее, и он решает, я не могу тебе ничего помочь. Скорее всего, соперником ее был какой-то влиятельный еврей. Согласны со мной? Обычно судьи говорят, извините, я помочь не могу. Это связано по двум причинам. Ты не принес с собой шоколад, в кавычках. Или твой соперник, владелец клуба Челси, Абрамович. И тут Жемиль пришел. Я буду судиться с Абрамовичем. Эй, парень, ты с Абрамовичем? В чем дело? Извини. Я буду судиться с Абрамовичем. Нет. Я тебя вообще не вижу. Тебя нету. Тебя просто не существует. Понимаете, о чем я говорю? Что-то подобное. Но что было у нее? Заметьте, мне просто потрясает эта притча глубиной вообще своей мудрости. Простая притча. Все, что у нее есть, это моление. Нету ни денег, чтобы ему дать, ничего вообще, ни желания может быть. Просто приходит, тук-тук, открывается дверь. Извините, это опять я. У меня вот эта тяжба, я вчера вам говорила. Слушай, ты в своем уме? Я вчера тебе сказал, до свидания. На следующий день она опять приходит к нему. Тук-тук, это опять я. Ты что, решила мне все нервы вымотать? Я же тебе сказал нет. Это происходит каждый день. И заметьте, она задавала себе вопрос, сколько мне это делать, пока он расколется. Пока он скажет, моя психика не может это выдержать, надо ей ответить. Она знала об этом времени? Нет. И ангел ей не сказал, сколько времени надо, чтобы сломилась его психика. Нет. Она просто приходит. И настает тот день, еще немного времени, мы будем молиться, настает тот день, когда он идет домой, а у него в ушах голос этой вдовы. Помоги мне в моей тяжбе. Он приходит домой, садится кушать. Помоги мне в моей тяжбе. Слушай, жена, что-то со мной не то происходит. Он ложится спать, а сна нету, у него перед глазами вдова. Помоги мне в моей тяжбе. Он говорит, да нет, нет, это какое-то наваждение. Он приходит на работу, она опять приходит, он уходит. Она уже везде, она в его снах уже. И там написано, докучала. Все, это все уже достало его. И он что делает? Все. Пускай я лучше поконфликтую с Абрамовичем, но перспектива психбольницы мне вообще не нравится. Понимаете, да, о чем я говорю? И он приходит и говорит, давай свое дело. Ничего не говори. Не надо ничего говорить. Иди. И дальше Господь говорит. Ибо так говорит Господь. О, извините, я... Представьте, попал глазами туда же, а книга Исаии пророка. Вот такой вот казус бывает. Луки, 18 глава. Ну, там тоже говорит Господь. Я не ошибся. Слава Иисусу. Я уже заканчиваю, братья мои сестры. Я на самом деле понимаю, что есть ограниченный лимит наших, как бы, но я верю тоже в Его могущество. И здесь написано, и сказал Господь. Заметьте, то же самое. Только там я сказал, и так говорит Господь, да? А здесь и сказал Господь. Видите как? Господь не дал посрамиться мне. Другими словами. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Я уже заканчиваю. Последняя мысль. Братья мои сестры, вот задайте себе этот вопрос на фоне той притчи, о которой мы сегодня рассуждали. Все это было с неправедным, нечестивым человеком, судья, да, имеющий пост, но все. И там так мягко Иисус говорит, Бог ли не защитит? Да, вопиющих день и ночь, хотя и медлят. Но это мы почитаем это медлением. Помните, да, написано, что мы почитаем это медлением, но это не медление. Бог хочет просто долготерпит, ожидая, чтобы все спаслись. Это мы почитаем медление, потому что у нас тикают часы на руках, у него нету часов, у него нету времени. Он не почитает, но там написано, хотя и медлит, но подаст защиту вскоре. Вот этот оборот речи не дает покоя иногда нашим умам. Как это? Или медлит, или подаст защиту вскоре. Мне надо решение. Точное. Скажи, или ты опаздываешь, насколько опаздываешь? Нам нравится, когда мы приходим на вокзал, насколько задерживается поезд. И нам так плохо, когда написано, поезд задерживается, но неизвестно насколько. Не нравится? Нам надо знать, насколько. А там так написано, хотя медлят, но подаст защиту вскоре. Знаете, что это? Как это происходит? Иногда мы молимся за какие-то нужды. Год, два, три. И потом, когда Бог посылает свой ответ, скажите оно быстро, стремительно. Раз, раз, раз. И ты просто говоришь, Господь, это ты, слава тебе. Хотя медлят, но подаст защиту вскоре. И последний там стих. Я уже заканчиваю, будем сейчас молиться. Последний стих говорит о том, что цель всего этого. Но когда Господь придет, найдет ли веру? Оказывается, во всех этих вещах, нашей молитвенной жизни, наших нуждах, важно не то, что у нас есть нужды, и Бог нам отвечает. Не это важное, а важное то, что сохранил ли я веру до того момента, когда это все произошло, когда Бог принес ответ. Может быть, маленькую, может быть, едва теплющуюся, но сохранил ли я ее? Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру? Найдет ли Он веру? Найдет ли он верность? Вот это самое главное. Аминь.
2: А теперь пришло время детского часа на радио МВ. Мы приглашаем всех девочек и мальчиков присоединиться к нам для часа интересных историй, стишков, песен и многого другого, чтобы прославить Иисуса и послушать, чему Он нас сегодня научит. А вы готовы?

Весь благая раздается, по миру течет. Счастлив, кто себя всецело Богу отдает. Жизнь его всегда с плодами. Свет средь темноты никогда не попадется в сети сатаны. Будет он зеленым древом у прозрачных вод. Сам Господь его возлюбит, тот, кто жизнь дает. Проведет долиной смерти, страхи удалит. Все нечистое и злое в пламени сгорит. Счастлив тот, кто без порока в Господе живет, кто Спасителю Иисусу славу воздает.

0: Вань, смотри, Максим идет и что-то несет.
1: Вижу. Интересно, что это у него? Какой-то футляр.
2: Привет, ребята!

0: Ой, вижу, как здорово! Даже листочки на деревьях у того дальнего леса видны. Ой, а это кто? Лось! Там лось!
1: Да не может быть! Дай посмотреть!
0: На, смотри, в лесу за той высокой сосной, видишь?
1: Нет, где он?
2: Ну-ка, дайте-ка мне. Да где там лось?
0: Там, за сосной, смотри.
2: Там никого нет.
0: Дай мне бинокль. Ну, он, наверное, ушел уже.
1: Опять ты все выдумаешь, Василек?
2: Да здесь лоси не водятся.
0: Нет, я видела его. Он там был, просто он ушел в лес.
1: Василиса, да не было там никакого лося. Врать нехорошо.
0: Там был лось, я не вру, это правда.
1: Ты не могла его видеть. Слышишь, что тебе старшие говорят? Лоси здесь не водятся.
0: А я видела, я правда видела.
3: О чем спор?
0: Мама, я видела лося в бинокль, они мне не верят. Говорят, что лоси здесь не водятся.
3: Вот как, не верят маленькой девочке. Нет пророка в своем отечестве. А между прочим, в нашем лесу живет семейство лосей. Да, мне об этом наш егерь сказал.
0: А, я же говорила, а вы?
2: Ладно, Василиса, прости нас. Оказывается, ты была права.
1: Эх, жалко. Только мы на него не успели посмотреть. Мам, а что значит, что ты что-то про пророка в отечестве сказала?
3: Это фраза из Евангелия. И значит она, что люди часто не верят тому, кого всю жизнь знают, когда он, их ближний, начинает открывать им неожиданную правду.
0: Давайте почитаем Евангелие.
3: Именно для этого я к вам и пришла. И если вы готовы, то давайте начнем.
4: Мы готовы.
5: Когда Христос пришел снова в Канну, где притворил воду в вино, услышал о нем один царский слуга, живший в Капернауме, сын которого был при смерти. Он пошел к Иисусу и попросил его прийти исцелить его сына.
6: «Господин, приди, пока еще не умерло дитя мое!»
7: «Иди, сын твой жив!»
5: Ответил ему Иисус. Человек этот пошел, поверив слову, которое услышал. И когда он уже был в пути, его встретили его слуги.
6: «Кто это идет мне навстречу?»
8: «Господин! Господин!»
6: «Это мои слуги вышли встречать меня. Но почему они так веселы?»
8: «Что случилось? Почему вы встречаете меня здесь?»
9: «Господин! Сын твой жив!»
6: «Он жив! Мой мальчик жив! Когда же ему стало лучше?»
10: «Вчера, в 7:00, оставила его горячка».
6: «Хвала Господу Всевышнему!»
5: Тогда отец понял, что это было в тот час, когда сказал ему Иисус: «Сын твой жив». После этого он и все его семейство уверовали в Иисуса как подателя жизни тем, кто верит в Него.
0: Это получается, что Иисус исцелил этого мальчика, даже не видя его.
3: Господь всемогущий. Но слушайте дальше.
5: Однажды пришел Иисус в Назарет, город, где был воспитан. Была суббота, и вошел он в синагогу. Встав посередине, чтобы прочитать вслух отрывок из Священного Писания, он открыл книгу и прочитал.
7: «Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня, послал меня благовествовать нищим, возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить угнетенных на свободу, возвестить наступившее время милости Господней».
5: Закрыв книгу, Иисус отдал ее служителю синагоги и сел. Глаза всех собравшихся были устремлены на него, и он начал объяснять прочитанные слова.
7: «Ныне это Писание исполнилось».
5: Но слушавшие смутились такими словами. Многие из присутствовавших хорошо знали,

0: знали Иисуса, ведь большинство лет своей жизни он провел в этом городе. Они стали говорить:
1: не сын ли он Иосиф?
2: Да разве может быть сын бедного плотника Мессией, тем могущественным царем, которого ждет весь народ?
0: Христос же ответил:
3: конечно, вы приведете мне пословицу «врач, исцели самого себя». То есть докажи не на словах, а на деле, что ты Мессия. Соверши перед нами великие чудеса. Но говорю вам, вы из-за неверия вашего недостойны этого.
0: Услышав эти слова, все в синагоге исполнились ярости, потому что слова Христа прозвучали как оскорбление. Схватив Иисуса, жители города повели его на обрыв горы, чтобы сбросить вниз, как богохульника. Но Господь, чудесным образом пройдя посреди всех, удалился из Назарета и пошел своим путем.
4: Ты видела? Вся толпа хотела схватить Иисуса, но почему-то никто не смог, и он просто спокойно прошел между ними.
5: Ты верно заметила. Никто не может ничего сделать без воли Божьей. А в этот момент ему еще не пришло время пострадать.
4: А, вот что это значит. Нет пророка в своем отечестве.
5: Совершенно верно. Люди в Назарете, городе, где рос Иисус, знали его с детства и не могли воспринимать его никак, кроме как сыном бедного плотника Иосифа.
4: А куда Иисус пошел из Назарета?
5: Об этом мы узнаем в следующий раз.

Во что бы то ни стало, над миром песнь твоя должна звенеть. Хотя бы сердце плакало, рыдало, ты должен петь, ты должен петь, ты должен петь. Хоть песню заглушают, и силы нет в слабеющей груди, и часто твою песню искажают. Не умолкай, но бодрствуй и иди. Хоть песнь твоя одних приводит в ярость, другим она целительный бальзам, но пусть она поддержит чью-то старость, направит юность к светлым небесам. Когда пройдешь ты этот путь суровый, уйдя в края, где солнце не зайдет, песнь не умолкнет, верь, что кто-то новый твою святую песню запоет. Ты должен петь, пока благословляет Творец всего твой незаметный труд, пока сердечный бой не затухает, пока теплится жизнью твоя грудь.

0: Все началось жарким июньским днем. Только-только начались летние каникулы, и я была весьма рада. Я не любила ходить в школу. Но не подумайте, что я не люблю ходить туда из-за плохих оценок или трудностей. Нет, учусь я нормально. Но мне очень не нравится то, что другие мои одноклассницы смотрят на меня свысока, считая себя лучше меня. Да, я не из семьи миллионеров, но это и не означает, что я хуже других девочек. Ну ладно, лето на дворе, не буду говорить о школе. «Мика, ты не забыла взять с собой фотоаппарат и книги?» «Это мама. Она очень переживает из-за того, что я могу что-то забыть, так как я ехала на все лето к своей бабушке. У нее был большой, богатый дом, и все у нее в доме, как выразился папа, было фарфоровое. Моя бабушка была серьезной, интеллигентной женщиной, знающая правила хорошего тона. Я ни разу еще не была у нее в доме, так как 5 лет та жила за границей и 1,5 года назад вернулась оттуда. В общем, я собиралась к ней и завтра должна была выехать. Хоть меня не очень радовала перспектива остаться на 3 месяца в фарфоровом доме, я все же и не протестовала, так как понимала, что это лучше, чем сидеть целый день одной в жаркой квартире, пока родители на работе. Я была у них единственной дочерью, и родители были достаточно состоятельными людьми, так что почти каждое мое желание и прихоть они были готовы исполнить. «Мика, ну где же ты запропастилась?» Это снова мама. На этот раз слышу ее шаги рядом с моей комнатой, так что лучше пойду. На следующий день в 9 утра я уже была в поезде и махала из окна обеими руками маме и папе, которые оставались на перроне, пока поезд не скрылся из поля зрения. Лето! Я довольно улыбнулась и достала из чемодана бутылку с апельсиновым соком. Ехать мне нужно было еще примерно 5 часов, так как бабушка жила далеко. Да я и не против. Я сидела одна в купе, ела чипсы и запивала их апельсиновым соком. Потом я смотрела в окно до тех пор, пока от солнечного света не закрылись глаза, и я уснула. Спала я долго, почти до самого времени прибытия. Так что, когда я проснулась, ничего не понимающая, и посмотрела на часы, было 1:30. Осталось только 1/2 часа на то, чтобы расчесаться и заплести 2 аккуратные косы, так как я знала, что мой излюбленный хвостик на затылке бабушка посчитает за позор. Вскоре я взяла свой чемодан и стала пробираться к выходу. Поезд прибыл. Выйдя на перрон, я огляделась. Везде, куда ни посмотри, виднелись горы, горы, горы. Так как я забыла спросить у мамы, кто должен меня встретить на вокзале, я просто стояла и ждала, пока ко мне кто-нибудь не подойдет. Через 10 минут я увидела, что ко мне спешит уже достаточно пожилой мужчина, что-то бормоча и обеспокоенно размахивая руками. Когда он приблизился ко мне, то быстро заговорил.
1: «О, мисс Джиллингс, извиняюсь, искренне извиняюсь, что заставил вас ждать. Зрение стало меня подводить, и я ожидал вас на другой стороне вокзала. Госпожа уже ждет вас». Мне стало так смешно от того, что меня звали мисс, а бабушку госпожой, что я громко рассмеялась от ощущения, что я играю роль гостьи, приехавшей во дворец. Я протянула руку старичку и заверила его, что все в порядке. Итак, мы сели в автомобиль и отправились к бабушке. Подъехав к огромным железным золотой отделкой воротам, ведущим к особняку моей бабушки, я была впечатлена его великолепием. Дом был очень большой и красивый, в бело-коричневом стиле. Крыша над первым этажом была чуть изогнута изящным образом, а по бокам от главного входа возвышались белые колонны. На втором этаже с каждой стороны было по небольшому белому с конусной черепичной крышей куполу, а между этими куполами был виден большой красивый балкон. А в самом верху была уютная мансарда. А с двух сторон от каждой видной снаружи двери висели милые фонарики. Мы въехали во двор не менее красивый, чем сам дом, и так называемый лакей, припарковав автомобиль, помог достать мне мой чемодан, и мы пошли к дому. Из него вышла бабушка, медленной гордой поступью. Она подошла к ступенькам
0: и остановилась на крыльце. Я подошла к ней и вежливо поздоровалась, не зная, должна ли я кланяться или сделать реверанс. «Привет, бабушка», – проговорила я и слегка наклонила голову, как бы в поклон. «Как поживаешь?» Та приподняла брови. Может быть, она ожидала, что я буду говорить с ней на «вы», и я вообще уже ничего не знала и решила вести себя так, как привыкла. Я улыбнулась ей своей приятной улыбкой и обняла ее. Бабушка, по-видимому, осталась мной довольна и улыбнулась, сразу став очень милой. «Микаэла, да ты уже совсем выросла! Когда я видела тебя в последний раз, тебе было 7 лет, а сейчас тебе 12, правда?»
1: 13, бабушка», – улыбнулась я и взяла свой чемодан.
0: «Ой, ну что же это мы тут стоим? Проходи, пожалуйста», – пригласила бабушка, радушно распахивая передо мной двери. Так я прибыла к своей бабушке. Мне она приготовила очень уютную светлую комнату в мансарде, и я там разложила свои вещи. Потом ходила и осматривала сад. Внутри дом не был таким уж и фарфоровым, как говорил папа. В нем было просто красиво. Уютной я могла назвать только комнату в мансарде, где мне предстояло жить все лето. За ужином мы с бабушкой рассказывали друг другу новости, общались, смеялись, и уже ложась спать, я поняла, что моя бабушка – это очень хороший человек, хоть она и не любит хвостики на голове. Прошло уже 2 недели с тех пор, как я приехала к бабушке. За это время я познакомилась со всеми животными и растениями, которые находились на территории дома, и даже пару раз искупалась в речке, насобирав на мелководье много раковин. Как-то раз, прогуливаясь возле леса, который находился недалеко от дома, я заметила в кустах что-то шевелящееся и шуршащее. Я насторожилась, не зная, чего можно ожидать. «Вдруг в этом лесу есть волки, и они на меня нападут?» Но все же любопытство победило страх, и я подкралась к кустам. Но только я хотела раздвинуть листья, я случайно наступила на сухую ветку, и она треснула. Раздался еще один треск, громкий шорох, и что-то быстрое золотистого цвета промелькнуло мимо меня и исчезло за рядом елок. Я вздохнула. «Ну вот, кто бы это ни был, я его спугнула. Наверное, это какой-то зверь. Возможно, он еще где-то рядом, и я смогу его увидеть. Мне очень хотелось узнать, кого я видела за кустами. Поэтому я быстро и бесшумно отправилась к елкам. И снова я кралась за тем существом, но оно от меня убегало. Эта странная погоня длилась, думаю, час, но половину из этого времени я, наверное, точно кружила по кругу. И вот через время я оказалась на какой-то поляне. Но она была непростой. Поляна была плотно окружена елями, как стеной. А посредине стоял... Я не поверила своим глазам, но это было так. Посередине поляны стоял дом. Он был достаточно большой, деревянный и очень старый. Строение выглядело заброшенным. Вначале я пораженная стояла и разглядывала это сооружение. Затем, очнувшись, я подошла к дому поближе и подергала за ручку. Она заскрипела и поддалась. Я постояла в нерешительности, размышляя, зайти или, может, уйти от этого странного места подальше домой. Я зашла. Половицы заскрипели подо мной, и я замерла, прислушиваясь. Но в доме было тихо, пусто и, да, пыльно. Очень пыльно и грязно. Везде валялась сломанная деревянная мебель. На первом этаже было 3 комнаты с кухней. Когда я поднялась по шаткой лестнице на 2-й этаж, я обнаружила, что там было еще грязнее, чем на первом. Все было завалено стульями, шкафами и коробками. Я осмотрелась и спустилась снова на 1-й этаж. Обратив внимание на свои наручные часы, я заметила, что было уже время обеда. Вдруг раздался шорох. Я вздрогнула. На 2-м этаже что-то упало и покатилось по полу. Я от страха попятилась назад и, не заметив, споткнулась об опрокинутый ящик и упала. Я быстро вскочила и бросилась за дверь. Оттуда выбежала между елей и отправилась бегом к дому бабушки.
1: Дорогу я нашла быстро, и когда оказалась у ее ворот, облегченно вздохнула. В тот день я опоздала на обед, объяснив бабушке свой растрепанный вид тем, что увидела какого-то зверя и хотела его найти. Про найденный мной дом я не сказала, боясь, что бабушка может запретить мне ходить туда. Вот так начались мои приключения в необитаемом доме. На следующий день мы с бабушкой ездили в город на выставку картин. Мне там очень понравилось. После этого мы ели мороженое в кафе, разговаривали о всяких интересных мелочах. Сегодня бабушка, одетая в красивое легкое летнее платье, нравилась мне больше, чем дома, когда она была одета в платье серого или коричневого цвета с простым покроем. Погуляв по городу, мы вернулись домой. Бабушка прилегла отдохнуть в гостиной, а я, сказав ей, что до ужина вернусь, схватила свежеиспеченные пончики и, положив их в бумажный пакет, отправилась в свой секретный уголок среди елочных стен, в мой необитаемый дом. Проходя к входной двери мимо прачечной, я остановилась и захватила с собой тряпку и бутылку с водой, на всякий случай, желая, если будет возможность, слегка убраться в заброшенном доме. Пройдя по уже знакомому мне пути, в течение 15-20 минут вышла на свою поляну. Без робости открыв дверь, я вошла внутрь и прислушалась. Было тихо. Я осмотрелась. Да, работы здесь было очень много. Для начала нужно вынести все вещи на улицу, потом почистить и помыть дом, подумала я и принялась за дело. 3 часа я трудилась над тем, чтобы снести в одну кучу на поляну доски, ржавые ящики, куски обоев и газет, стулья, сломанный столик. В общем, на выноску всех вещей с 1-го этажа мне понадобилось больше времени, чем я ожидала. Решив, что 2-й этаж освобождать я буду уже в следующий раз, я присела отдохнуть на пороге. Я была довольна собой и решила подкрепиться пончиками. Я успела съесть только 2, когда вдруг услышала шорох и какой-то писк со 2-го этажа, как в прошлый раз. Я съежилась, но не убежала, как в тот раз. Я прислушалась, но больше звуков не было. Поразмыслив, я взглянула на 3-й пончик в своей руке. Тихонько я положила его у подножья лестницы, ведущей на 2-й этаж. Затем рядом с пончиком поставила старую керамическую тарелку, которую нашла, когда разбирала вещи, и налила в нее взятую с собой воду. Затем я неслышно вышла из помещения и направилась домой. Кто бы это ни был, птица, зверь или еще кто, вкусный пончик никому не помешает. Прошло 10 дней. За это время я несколько раз оставляла что-нибудь из еды и воду под лестницей и каждый раз, приходя, обнаруживала пустую керамическую тарелку. Я больше не боялась, кто же это такой, потому что решила, что, возможно, сюда приходит какая-нибудь бездомная кошка и тайком съедает еду. А кошке это совсем не страшно. На 1-м этаже я кое-как починила сломанные доски в полу. Содрала остатки обоев со стен и вымыла этаж. Теперь тут, по крайней мере, можно было спокойно дышать и не чихать от пыли. Когда я закончила чистить 1-й этаж, я решила, что пора прибраться и на 2-м. Я начала аккуратно подниматься по лестнице и вдруг снова услышала загадочные звуки. Я остановилась. Звуки не прекращались, и я, чтобы никого, кто бы это ни был, не напугать, продолжила подниматься, ступая так тихо, насколько это было возможно. И вот я поднялась и на цыпочках направилась в ту комнату, откуда доносился шелест, писк и шуршание. Зайдя туда, я огляделась. Тут был небольшой пыльный шкаф, столик со старой полинявшей скатертью, свисающей до пола, много картонных коробок и стул. Я удивилась. В этой полупустой комнате нет даже намека на живое существо. Я подошла к шкафу, оглядела его, а когда хотела открыть, двери заскрипели так сильно, что странные звуки сразу прекратились. Я чихнула, потом еще раз и еще. Решив потом посмотреть содержимое шкафа, я подошла к куче картонных коробок, раздвинула их носком кроссовка, но ничего, кроме мусора, там не обнаружила. «Так откуда же тогда доносились эти непонятные шорохи?» – подумала я в недоумении. И снова огляделась. Вдруг тихие поскуливания прямо рядом со мной заставили меня вздрогнуть. Осторожно я посмотрела на столик, затем приподняла скатерть и совсем заглянула под стол. «Надо же! Это была не птица и не кошка!» Под столом, спрятанная под крышей из скатерти, лежала красивая, рыжая, золотистым отливом лиса и спала. Но она была не одна. Возле нее ползали и поскуливали трое маленьких лисят. Я в восхищении замерла, боясь пошевелиться. «Вот это да! Наверное, лиса нашла мой необитаемый дом и решила поселиться здесь со своими лисятами». Будто прочитав мои мысли, она открыла глаза и настороженно взглянула на меня, придвинув к себе лапой лисенка, который был ближе всех ко мне. «Ну, не только мой необитаемый дом», — добавила я в мыслях с улыбкой. Я продолжала тихо сидеть, наблюдая за небольшой лисиной семьей. А сама лиса, по-видимому, скоро поняла, что я для ее детишек не опасна, и поэтому вскоре все они тихо засопели, прижавшись друг к другу. Я медленно встала и, аккуратно опустив скатерть, достала из своего рюкзака бутерброды с ветчиной и положила их на пол, рядом с убежищем лисы. После этого я отошла в другой конец комнаты и стала ждать. Буквально через 10-15 минут я увидела, как острый лисий нос осторожно выглянул из-под скатерти, принюхиваясь к соблазняющему запаху ветчины. Дальше показались глаза, уши и вся мордочка. Лиса тихо вышла из своего укрытия, озираясь, но меня она не заметила, так как я сидела на стуле, наполовину скрытая шкафом. Подкравшись к еде, она принюхалась и, облизнувшись, начала быстро поедать ветчину, а затем и хлеб. Наверное, она была очень голодна. Вскоре к маме лисе присоединились и ее трое детенышей, услышавшие приятный запах. И так через несколько минут они съели и ветчину, и хлеб от бутербродов. Лиса снова облизнулась и ушла под стол. А трое шустрых лисят остались и начали кувыркаться и игриво покусывать друг друга за лапы и ушки. Мне очень захотелось их погладить, и я не спеша на цыпочках вышла из своего места наблюдения и подошла к лисятам. Те меня совсем не испугались и даже начали сами подползать ко мне, видимо, почуяв от меня запах бутербродов, которые им так понравились. Я осторожно протянула руку и ласково провела ею по мягкой бархатной спинке лисенка. Мое прикосновение ему так понравилось, что он стал ласкаться ко мне, как домашний щенок. Я улыбнулась и почесала зверька за ушами. Ему понравилось, и он стал со мной играть, а вскоре к нам присоединились и два других малыша. Я смеялась, чесала их животики и ушки, гладила по спине. Они были такие забавные и милые, что я забыла о времени и обо всем остальном. Вспомнив, что с собой у меня есть еще печенье, я достала пару штук и предложила лисятам. Те в восторге набросились на угощение, справившись с ним за минуту. Я снова засмеялась и хотела достать еще несколько, но вдруг остановилась. Из-под стола вышла лиса и стала неспешно приближаться к нам. Вначале я заволновалась. Вдруг она подумает, что я могу обидеть ее детенышей и укусит меня. Но потом мой взгляд упал на ее тощие бока, и мне стало жаль лису. Я достала печенье и положила по одной штуке перед каждым малышом, а оставшиеся перед лисой. Та вначале медлила несколько секунд, но потом я осторожно приблизилась к ней и погладила по спине. Она в удивлении посмотрела на меня, а затем на печенье. И, съев его в несколько мгновений, подошла ко мне, лизнув меня в руку. Я улыбнулась и снова погладила животное. Я еще в течение часа поиграла с лисятами, а затем засобиралась домой. Покидая дом, я оглянулась и с улыбкой проговорила, вспоминая три забавных рыжих комочка. Оказывается, этот дом не такой уж и необитаемый. С тех пор, как я познакомилась с семьей лис, я стала почти каждый день приходить в старый дом на поляне, чтобы привести его в порядок и покормить, и поиграть с лисятами. Я уже очистила все комнаты от старых вещей.
0: покрасила краской бежевого цвета, которую нашла в гараже своей бабушки, стены, а еще вымыла везде полы. Дом с каждым днем преображался, и я гордилась своей работой. Лисята росли и теперь почти целыми днями находились недалеко от дома, учась охоте у своей мамы или просто играя. Однажды я ходила по дому, осматривая все снова, и вдруг споткнулась обо что-то и упала, больно ударившись коленом. Потерев ударенное место, я поднялась и внимательно посмотрела на пол в поисках предмета, о который споткнулась. Заметив что-то торчащее в полу, я хотела поднять, но вдруг раздался щелчок и открылась маленькая крышка. Это было что-то похожее на люк или погреб. Я удивленно стояла и смотрела вниз, но там, естественно, было темно, и разглядеть ничего не получалось. Достав телефон, я включила фонарик и посветила в погреб. Там я разглядела ступеньки. Немного поколебавшись, я ступила на первую ступеньку и стала спускаться. Я не была из тех девочек, которые падают в обморок при виде паука, но и не была настолько смелой, чтобы, например, встретиться один на один с медведем или спрыгнуть на парашюте. В общем, потихоньку я спустилась вниз и посветила фонариком вокруг себя. Здесь было мало места. Всего лишь этажерка с книгами, много подвесных полочек с разными предметами, большая бочка и мешочки, подвешенные на потолке, по-видимому, с какими-то крупами. На этажерке меня заинтересовали книги. Я любила читать захватывающие истории. Вдруг тут найдется книга, именно такая. Я стала читать название. «Рим. 2000 лет истории». «Путешествие в космос», «Китайско-английский словарь». Книг было немало, но ничего из еще прочитанных мне не нравилось. Я читала дальше. «Древние раскопки», «Дом фараона», «Колесница», «Что скрывается за горой», «Книги священного писания Ветхого и Нового Завета». На этой книге я остановилась и снова перечитала название. Что-то внутри меня шевельнулось. По непонятной для себя причине мне захотелось взять эту книгу и посмотреть, что же это за книги Священного Писания. Вдруг здесь описываются какие-то грандиозные исторические события. А если написано, что Священное Писание, значит, возможно, это еще и все правда и не выдумка. Я постояла, затем взяла с этажерки пыльную книгу, вновь обвела взглядом погреб и поднялась вверх по лестнице, горя желанием узнать, что же это за священная книга, содержащая Писание Ветхого и Нового Завета.

убежище. Как мышка в норку убегает, увидев близкую беду, и рыбка в воду уплывает, поглубже прячется в пруду. Так Божье имя всех спасает, как башня укрывает всех, кому опасность угрожает и кто не любит делать грех.

солнце село, на западе ярко алеет заря. А что за странные существа носятся над рекой? Они то взлетают вверх и делают в воздухе быстрые повороты, то вновь устремляются к самой воде. Сразу видно, что это не птицы. А кто же? Летучие мыши. Многие люди боятся этих странных ночных зверьков. Всякие небылицы про них рассказывают, что летучие мыши больно кусаются и даже что они кровь сосут. Только увидят летучую мышь, начнут кричать: «Накинь платок, а то волосы вцепятся!» Не верьте, ребята, всем этим выдумкам, не бойтесь. Летучая мышь не сядет вам на голову и не вцепится в волосы. Сейчас в сумерках зверьки заняты важным делом. Они охотятся за ночными бабочками, комарами, жуками. Маленькие крылатые охотники ловко хватают их на лету широко раскрытыми ртами. Поймают, съедят и дальше несутся в погоню за новой добычей. Много, очень много жуков, бабочек, комаров переловит за ночь каждый зверек. А ведь большинство ночных насекомых — наши враги. Одни из них грызут и портят растения, другие донимают укусами нас самих. Всю ночь летают, охотятся летучие мыши. Но только наступит утро, они забираются в темные уголки, там и спят целый день вплоть до вечера. Спят они вовсе не так, как другие зверьки, не лежа и даже не сидя, а повиснув вниз головой. Уцепится мышка острыми коготками задних лап за какой-нибудь выступ, крылья сложит, да и висит. Крылья у летучих мышей совсем особенные. Это передние лапы с очень длинными пальцами. Между пальцами прозрачная кожица-перепонка натянута. Удивительный это зверек. Он не похож ни на кого другого и живет-то совсем по-особенному. Обычно звери устраивают для своих детей нору, гнездо или логовище. А вот летучая мышь никакого жилья не имеет. Родится у нее мышонок, сразу прицепится к материнской груди. Так мышка-мать и летает со своим малышом, таскает его на груди, пока детеныш не подрастет. Все лето живут летучие мыши в наших краях, а как приблизится осень и начнут исчезать ночные бабочки, жуки, комары, тут и летучие мыши исчезнут. Куда же они девались? Большинство этих зверьков так же, как перелетные птицы, улетают от нас зимовать на теплый юг. А те, что останутся в наших краях, заберутся куда-нибудь в укромное место, повиснут там вниз головой, да и заснут на всю зиму до теплых весенних.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Одиннадцатая глава книги пророка Даниила, 31 стих. И ниже мы прочитаем следующие слова. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Мысль, которая выражена в этой песне, которую пропел хор, это триумфальная мысль, когда Бог авторитетно заявляет о своей власти, о своем могуществе, о своем суверенном праве, авторитарном праве во Вселенной. Он говорит: «Умолкните предо мной острова, говорит Господь». В Исаии там есть такая мысль, Бог говорит: «Пойдите и спросите, есть ли боги, подобные мне, которые могли бы вот так вот говорить, устроять, возвещать будущее». Исаия говорит, что руками своими или горстью своей он исчерпал море. Но сущность этой мысли, которая была выражена в этом псалме, говорит автор, что вот он Бог, на которого мы уповаем. Аллилуйя! Друзья мои, конечно, самая актуальная и важная, волнующая тема сегодня для нас, христиан, это второе пришествие Иисуса Христа. Его приход. Сегодня мир, безбожный мир, он взволнован. Сегодня, как никогда, стали популярными высказывания Ванги, Нострадамуса. Кинематография сегодня ставит разного характера фильмы о том, что будет конец света. Почему все это так будоражит и волнует мир? Зачем метутся народы, и цари замышляют тщетное? Иуда говорит, что нечестивые, как море взволнованное, или, простите, Исаия говорит, что нечестивые, как море взволнованное, которое волны выбрасывают ил и грязь. Иуда говорит, они пенятся своими срамотами. Вопрос эсхатологии – очень волнующий вопрос. И Христос сказал по этой теме, что люди будут издыхать от страха в ожидании грядущих бедствий на всю Вселенную. Почему? Потому что силы небесные поколеблются. Все будет изменяться, экономика, мораль, все будет падать и деградировать. Но мы сегодня пели: «Вот он, Бог наш». И Христос сказал: «Когда увидите все это сбывающееся, восклоните головы ваши, потому что приближается ваше спасение». Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья мои, мы живем в самое неустойчивое время, самое лукавое время, самое коварное время. Но вместе с тем, я сегодня хочу благодарить моего Господа за те чудные, благословенные и сильные обетования, которые Он дал для Своей Церкви. Аллилуйя! Пророчество, которое мы прочитали, или характер написания книги Даниила по принципу есть эсхатологическим. Если Иезекииль много пророчествовал о церкви, о предназначениях, о духовном устройстве церкви, то Даниил говорит о эсхатологии, захватывая всю историю в лице этого огромнейшего истукана, где смешивается и золото, и медь, и серебро, и золото, и железо, и глина, все, все системы подчинены одной какой-то принципиально духовной власти, воздействующей. Суть, которая нагромождается в этих пророчествах в отношении всего мира правительства, или как сегодня люди привыкли говорить, тайного правительства или нового мирового порядка или правительства. Слишком подавляющее на психологию и умы людей. И если бы сегодня не Божье откровение, которое позволяет нам разобраться в себе,